0: понял? Дети наши сокровища!
1: Точно!
0: Точно!
2: Где мой сын?
0: Не волнуйтесь, мы его где-то зарыли.
2: Что значит зарыли? Это что такое?
0: Не переживайте, по пояс, чтобы он не обгорел.
3: По пояс, да.
2: На
4: абордаж!
5: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Так, а мне, смотрите, мне 20 чем-то лет, я в разводе, потому что я безответственный и инфантильный. Но я же и женился, поэтому, народ, понимаете, минус на минус. Как женился, так и развелся, боже. Да надо будет, женюсь еще раз, это же бесплатно, понимаете? Мне кажется, поэтому на стране так много разводов, потому что не хватает мотивации не разводиться. Вы же когда женитесь, вас спрашивают, клянетесь, они даже не заморачиваются, чем, даже не ногой, просто чем клянетесь. Мне кажется, это вообще кто-то всерьез воспринимает, все-таки так, клянемся. Я считаю, нужна какая-то более сильная мотивация. Типа, постельный Вадим Игоревич, оставили вы свою жопу на кон. Тогда ты уже два раза подумаешь, прежде чем разводиться. Это на секундочку, на два раза больше, чем я думал, когда женился, понимаете? И вы, если не в курсе, вас ведут в разводиться в специальный кабинет, и ты, будучи 20-летним парнем, ты идешь и думаешь, блин, это же мама будет ругаться. И вас отговаривают, мы сели с женой, и сидит эксперт, и первое, что она говорит, первый ее аргумент. Ребят, ну имейте в виду, госпошлина 600 рублей. Я думаю, это остановило хоть раз кого-то, кто-то встал и ушел прям. Типа, блин, ну мама 600 рублей опять не даст мне, я не знаю, и... И я сижу на Woman.ru, мы все разведенки там сидим. Ты, когда разводишься, подписку дают. И там была большая статья, вот такая, огромная. Почему не стоит связывать свою жизнь с разведенным парнем? По пунктам все, по пунктам разнесли. Там был чувак, который, а что если у меня жена умерла?
2: Да.
1: Они и тут нашли, что ему сказать. Они сказали, у хорошего мужика жена не умирает. И как у нас в социуме относятся к разведенным девушкам, парням? Если девушка бедняжка, бедненькая, если парень бил ее, любовница была, любовница, бил жену. Всегда упрекают, ребят. Я даже однажды общался с действующей проституткой. Она действовала и...
2: Однажды.
1: И даже та меня умудрилась упрекнуть, я говорю, бордели нормально, прикольно и все такое. Она говорит, вот такой молодой, а в такие заведения ходишь. Я вот в твоем возрасте еще в кубики играла. Я думаю, ну и смотри, к чему это привело, твоя игра. Играла она, наигралась. А что перестала? Что перестала? В бордель пластилин завезли, я... И знаете, кому ушла от меня жена, кому? Знаете, к потному продавцу телевизоров. Не от, как это обычно бывает, а к. Вы только вдумайтесь, народ, прикиньте, насколько я чмо, что от меня ушли к продавцу телевизоров. Я еще ходил и думал, господи, да что ей не хватает? Телевизоров ей, походу, не хватает. Мало ей. Вам вообще не кажется, что уход к продавцу телевизоров больше похож на какой-то акт благотворительности от нее? Вам не... Что он там за скидку ей дал? Я когда уходил, думал, хорошее впечатление оставлю, ничего не буду забирать. Забрал только телевизоры. Купят, потому что себе. Купят. И я сейчас попал в телек, думаю, интересно, увидят ли они мой монолог. Конечно, увидят, как 50 штук дома смотрятся целыми днями. Все у меня, спасибо.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Можете, пожалуйста, поаплодировать те, у кого есть какие-то страхи в жизни, кто чего-то боится. Только честно. Так, остальные зассали, правильно понимаю? Но я просто уверяю, что каждый раз, когда я задаю этот вопрос в любом зале, где угодно, наверняка в зале сидит хотя бы один мужик сейчас, который такой: страхи? Ты чё? Я не боюсь ничего. И его жена рядом такая: Коля! Ну, потому что мы все чего-то боимся. Просто мужчинам сложно говорить про страхи, да? Все мужские страхи должны быть абстрактные. Да, если ты мужик, ты должен быть такой, типа: да я мужчина, я боюсь тишины, глубины, пустоты, все. Ничего другого, да? Никакой конкретики. Не может быть такого, что на пресс-конференции Путина кто-то спросит, типа: Владимир Владимирович, а чего вы боитесь? И он такой: знаете, щекотки. Я могу на 100% гарантировать, что у каждого мужчины есть еще один страх. Все мужики точно боятся, когда их девушка или женщина, жена, не в духе. Я знаю, о чем говорю, потому что я жил с девушкой достаточно долго. Она иногда, ну, если она была не в настроении, она могла зайти и выключить PlayStation, когда я в него играл, прям глядя мне в глаза. Бам! Мужики сейчас поняли мою боль. Девушки, вы даже не догадываетесь, насколько это неприятно. Это, девчонки, представьте, это все равно, что вы заходите в комнату, а там ваш мужчина вашими любимыми ножничками для кутикул стрижет ногти на ногах какой-то голой бабе. Вот настолько это неприятно. Я совсем недавно открыл для себя абсолютно новый страх. Я боюсь взрослых выпивших женщин, которым нечего терять, которые меня... 28-летнего мужчину называют мальчик, который говорят мне: значит так, мальчик, сейчас поехал со мной, ага, и сделал тете хорошо. И и ты делаешь тете хорошо, потому что тебе нужен СНИЛС. И я с этими... У меня с этими женщинами всего один прием. Я хорошо знаю английский язык, и я начинаю говорить по-английски с ними. Типа, я не понимаю, я такой, типа, I'm so sorry, I don't speak Russian, I'm so sorry. И становится еще страшнее. Потому что эти женщины, выпившие, они как театральные актрисы. Они часть реплик продолжают говорить тебе, а часть бросают как бы в зрительный зал своим пьяным подругам. Они такие: окей, мистер, окей. Америкошки у меня еще не было. И ты должен делать вид, что все в порядке. Я же делал вид, что я не понимаю по-русски. Я такой, типа... Знаете, это неловкое чувство из детства. У всех такое было, когда ты, ну, с родителями вечером начинаешь смотреть РЕН-ТВ, да? И тут неожиданно в какой-то момент начинается секс твоих родителей. Я просто... Я люблю английский язык. Я выучил его в своем родном городе, в Усть-Каменогорске.

0: Fyodorov. The boarding is completed. On the gate 12. И такие, о, слыхал? До 12 аэропорт работает. А я... Но просто есть еще очень популярная тема. В Москве очень популярная тема, когда мне чуваки говорят, да я бы выучил английский, я буду его учить, но только с носителем языка. У меня есть один знакомый, который в Москве учит английский с итальянцем. В смысле, не вместе с итальянцем, а у итальянца. А итальянцы не лучшие знатоки английского, потому что я его спрашиваю, как твой английский? Он говорит, перфекто. Я просто убежден, что вопрос носителя языка очень важный. Я сейчас объясню на примере. Вспомните своего самого тупого русскоговорящего друга. Возможно, он даже с вами сегодня пришел и не понимает, чего вы хихикаете сейчас. То, ну, я имею в виду вот этого, который говорит, я, короче, кофту одел, она мне звонит, а я в коридоре, и она... Ну, я говорю, это ее проблемы. Ну, и войны, ее, и на ихние. Вот это для кого-то тоже носитель русского языка. Хотя мы же все с вами понимаем, что это переносчик русского языка, но... Или уж откровенно говоря, насильник русского языка, но... Но всем в Москве нужен индивидуальный подход везде. Да, ну, в Москве у меня очень много знакомых, которые прям неженки. Мне один говорит, я тут решил переехать со своей квартиры. Ну, реально, знаешь, ну, там энергетика нехорошая. Ну, то есть прям... Ну, энергетически, да, прям нехорошая квартира. Нехорошая квартира. Я в этой формулировке даже Булгакову не доверяю. Ну, в плане, мы же с вами понимаем, что Булгаков ошибался, да? Потому что, ну, нехорошая квартира на Патриарших – это очень хорошая квартира. И я просто... Я просто признаюсь вам честно, жил в нехорошем жилище. Я какое-то время жил в Канаде, снимал там дом, но не весь, первый этаж дом. И хозяин дома мне говорит, ты будешь жить на первом этаже, на втором, над тобой будет жить местная девушка, канадка, но не переживай, не переживай, не переживай, она сумасшедшая. Ну, я сразу понял, почему дом сдается за Изюм, а потом думаю, окей, как я узнаю, что она сумасшедшая? И узнал в первую ночь, я клянусь, в первую же ночь она заорала, я сожгу этот гребаный дом! Я спал в одежде. Со мной все мои вещи, документы. Особенно крепко я, конечно, сжимал СНИЛС, потому что я не собираюсь второй раз это дело получать. И я думаю, окей, окей, что будет дальше? И через пару ночей она крикнула ту же самую фразу, но чуть-чуть по-другому. Она крикнула, я сожгу этот гребаный дом сегодня! Я думаю, окей, надо звонить хозяину дома. Я звоню, приедь, пожалуйста. Он приехал очень быстро, успокоил эту мерзкую, отвратительную бабскую истерику. Потом к ней поднялся, потом спускается ко мне и говорит, а в чем проблема? Я говорю, эй, она хочет сжечь дом. Он говорит, насчет этого не переживай. Дом застрахован. Спасибо большое.
1: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Старше 16 лет.
1: Уважаемые члены Еврокомиссии, встречайте, глава Еврокомиссии, госпожа Урсула фон дер Ляйен.
2: Доброе утро, уважаемые европейцы. Мы начинаем экстренное, внеплановое, 14-е за это утро совещание Европейской комиссии. Сегодняшний день станет самым великим в истории Европейского Союза, потому что мы вводим юбилейный 100-й пакет санкций против России. Этот судьбоносный пакет станет окончательным, тотальным, охренеть каким разрушительным для экономики России, потому что мы выступаем против тирании.
3: Против восточного мира.
4: Против востоко-восточной Европы.
5: Против восточной Германии в составе Польши.
6: Против западной Польши в составе Германии.
7: Против венгров.
8: Против ветра.
9: Я не против с мужиками.
10: А я не против курнуть.
2: Так, тихо, господа, тихо. Помните, мы единый евронарод. В этом наше единство и есть наше единение. Мы единогласно должны быть едины в нашем единоединстве. Мы 27 единых стран. Мы словно кулак, у которого 27 пальцев. Мы как друзья Оушена, просто нас больше. Мы как далматинцы, просто нас меньше. И сегодня мы примем меры, и у России окончательно уйдет земля из-под ног.
3: Они не смогут поднять головы.
11: Они не смогут расправить плечи.
3: У них опустятся руки.
12: Они упадут на колени.
13: Они не смогут расслабить булки.
9: А это больно, если не расслабить булки.
11: Мы выбьем из них всю дурь.
10: А мы ее выкурим.
2: Стойте, стойте, вы не поняли. Мы должны быть едины во всем. Мы единая Европа. Мы ввели 99 пакетов санкций. И какая валюта от этого всего пострадала?
10: Рубль.
2: Совершенно евро. Ой, извините, совершенно верно. Поэтому нам нельзя останавливаться. Мы, в конце концов, не заводы в Германии. Мы должны сплотиться еще сплоченнее, соединиться еще единее и растерзать Россию новым пакетом. А что будет в него входить?
13: Заберем их территории.
3: Заберем их акватории.
11: Заберем их санатории и профилактории.
13: Закончим их консерватории.
10: Накурим себя в Черногории.
11: Арестуем их активы.
9: Отшлепаем их пассивы.
2: Так, стоп, остановитесь. Что вы все несете какую-то ерунду? Вы куда вышли? Кто у нас будет сидеть на двух стульях?
14: Турция.
2: Чем пожаловали?
14: Я полностью совсем согласен и готов все оспорить. Ваши слова абсолютная ложь и полная правда. И самое главное, что абсолютно не важно, когда мы едины, нас все победят.
2: Да. Вот, учитесь. Человек говорит, все понятно и по делу. А мы Евросоюз, у нас все под контролем, у нас нет проблем. Нужно решить маленький вопросик. Как мы будем греться этой зимой?
13: Сжиженный газ.
3: Стверженная нефть.
11: Газированный бензин.
3: Холодный душ.
9: Горячий мужчина.
11: Давайте греться в Грецию.
3: Давайте спать в Испании.
11: Давайте дербанить Польшу.
10: Давайте все сядем в электромобили и курнем, а?
2: Да заткнитесь вы все, что вы несете! Да, Турция, что вы хотели?
14: Турция предлагает решить проблему с энергетическим кризисом и открыть турецкий поток 2.
2: Отличная идея!
14: Вот, вот эти пуховики. Огромным турецким потоком этой зимой хлынут в Европу. Цена их будет небольшой, а совсем огромной. Это не намного дороже российского газа, который вы не покупаете. А мы покупаем. До свидания.
2: Я думаю, мы обойдемся без их пуховиков. Будем как-то сами греться.
9: Ну, наконец-то. Давайте уже погреем друг друга, мужики.
2: Да не в этом смысле, Франция, сколько можно. Мы должны показать всем, что мы абсолютно независимы, что нам никто не указ. Секундочку. Да. Алло, да, я все сказала, как вы сказали мне сказать. Угу. Все, спасибо. Аккуратней с трапом. Да-да, с трапом. Ну и с Трампом, если хотите. Короче, мне только что сказали, что мы хотим ужесточить требования к России. А чем славится Европа? Правильно, своей демократией. Поэтому давайте сейчас без лишних вопросов, очень демократично и по команде все говорим «за».
3: «За».
13: За!
9: За! За сосать мужика!
10: Забить косяк!
11: Западная Польша — это часть Германии!
13: Соси писюн!
11: Сам соси писюн!
2: Да заткнитесь вы, сколько можно, за***ть! мой, почему мы все время спорим? Почему мы не можем договориться? В чем наша проблема? Чего вы хотите?
7: Помогите нам с деньгами.
3: Помогите нам с дровами.
11: Помогите нам перейти дорогу.
9: Помогите, насилуют.
6: Помогите получить с Германии репарации.
5: Помогите заткнуть рот этим пшекам.
11: Помогите нам с Каталонией.
9: Помогите нам со скотоложеством.
10: Помогите раскурить, вообще не тянется. А?
2: Хватит спорить! Мы же один евронарод! Евронарод! Вас противно, евронарод, слушать, евронарод! Хоть у кого-нибудь, евронарод, есть евронарод, мысль дельная! А? Венгры, слушаю вас!
7: Да, я считаю, чтобы в Европе было все хорошо, нам нужно сесть и поговорить с русскими.
2: Большего бреда я сегодня не слышала. Вот так из-за одних вас не договорился целый евронарод. Поэтому встречаемся здесь через 10 минут, евронарод.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале TNT International.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше
1: 16 лет. Вообще, у меня год начался с переосмысления жизни. Я вот приняла очень важное для себя решение. Я решила, что у нас теперь в семье пахать будет только муж. Как вам такое? Я вот что-то раньше не пользовалась этой опцией мужского плеча, я как-то стеснялась, думала, ну, неудобно будет, что он пришел с работы уставший, а я тут улыбаюсь, да. Ну, я старалась как-то в ногу с ним уставать, чтобы у нас вечером одинаково не было сил, чтобы мы по телевизору смотрели то, что кот включил, когда жопой на пульт сел. А сейчас что-то перестала стесняться, я думаю, ну, у меня есть этот вариант, правильно, девочки? Да, я, правда, мужу пока еще не сказала, только вам, но вы ему передайте. Возможно, это кризис среднего возраста так проявляется. Возможно, я скоро еще на пилон запишусь, начну комнатные растения выращивать. Там вообще удобно, потому что всех своих видно по фиолетовым окнам. Заходишь и дружишь. Ну, я прекрасно понимаю, что у меня эта опция есть только потому, что я женщина, это большая привилегия. Но я не представляю, чтобы у меня муж сейчас сказал, что он решил поменьше работать, и я бы его искренне поддержала. Нет. Мы все-таки от мужчин ждем, что они будут выкладываться по максимуму, да? А мы потом взамен готовы за ними ухаживать после инсульта. Честная сделка. Ты мне сейчас оплачиваешь виниры, я ими тебе потом фасоль пережевываю. Мы еще недавно были с мужем в ресторане с эскортницами. Это никак не связано с тем, что я решила меньше работать. Просто совпало. Ну, мы честно не знали, куда мы идем. Мы вообще выбирали просто хороший ресторан, чтобы отметить годовщину. Но вот мы пришли, сели, огляделись и поняли, что да, это оно. Мы здесь единственная пара, в которой оба человека родились в одном тысячелетии. Честно, всем советую, впечатлений масса. Мы дня три потом с ним это обсуждали, но у меня после москвариума столько эмоций не было. Справедливости ради, там не все пары были такие. Там был вот один стол, где сидел мужчина со своей взрослой дочерью, с ее подругой. И я на них час смотрела, как они мило общаются. Я даже загналась в какой-то момент. Я думаю, блин, какие классные отношения с отцом, почему у меня не так? Ну и через час они, естественно, начинают жестко сосаться. А там такая разница в возрасте, но я до последнего не хотела верить. Я думаю, ну, может, хотя бы приемная. Может, они просто надолго прощаются, да? Но нет, оказалось, что вот одна это с ним, а вторая ее подруга. Я тогда подумала, что я не понимаю, в чем смысл подруги. Потому что она просто ест, пьет на халяву и нарушает интим. Но потом я поняла, что у подруги тоже есть своя роль, потому что она каждые 10 минут, как по будильнику, начинала их нахваливать. Она говорила, вы такая красивая пара. Я никогда не видела, чтобы Лена в кого-то так влюблялась. Вы просто созданы друг для друга. Я думаю, бедная, у тебя сейчас комплименты кончатся, ты дальше что будешь говорить? Типа, ну по сравнению с вами, Бен Аффлек и Джей Ло, это просто нахуй. Вообще ситуация страшная, потому что одна его нахваливает, вторая возбуждает, там кровь от члена к щекам бегает, блин. Такие перепады давления. Но самое смешное было, когда им в конце принесли счет. Я вот сейчас, ну, не придумываю, ничего не приукрашиваю, рассказываю, как было. Перед ним кладут счет, он его открывает и говорит, вы что, какие нахрен 230 тысяч? И вот так на нас смотрит, типа, ищет поддержки. Я думаю, не-не-не, чувак. У меня у сестры столько свадьбы стоило. Тут сейчас не будет, как в фильме, что мы все будем вставать и говорить, это мой счет, я его оплачу. Ну, он там в шоке. Я смотрю, ты его деваха сидит, ничего не делает. Я думаю, дура, доставай корвалол, дедушке плохо. Если надо, у меня есть. Ты как вообще без аптечки на работу выезжаешь? Ты хотя бы искусственное дыхание умеешь делать? Потому что тебе сам Бог велел, такими губами можно надуть человека. Не человека надуть, и камень из почки высосать. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: старше 16 лет.
1: Премьера.
2: По статистике, дегустаторы коньяка живут меньше дегустаторов кефира, но веселее.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Мы рады вас приветствовать на Южно-Уральском сыроваренном заводе.
5: Очень странно, что дегустаторов такого уровня, международного класса, пригласили на какой-то уральский сыроваренный завод.
3: Ну, не скажите. Зря вы так. Мы уже давно делаем сыры мирового уровня. Элитные.
5: Да?
3: Элитнейшие. Как говорит наш главный технолог, вонючее не бывает.
5: Что же, интересно, давайте начнем.
6: Давайте начнем.
5: Кто начнет, коллега?
6: Уступаю это право вам. После вчерашнего.
3: Итак, вашему вниманию. Первый сыр челябинский выдержанный.
5: Действительно выдержанный. Вообще. Не прямо. Так, коллега, записывайте. Погоди, не записывайте. Сейчас свет в конце тоннеля маленько погасит. Ярко слишком, не видно ничего. Так, все, вижу, пиши. Тонкий аромат фруктов с выраженной ноткой ля.
6: Ля?
5: Ля, какой аромат. С выраженной ноткой цитруса.
6: Цитруса?
5: Хотите перепроверить?
6: Я доверяю вашему экспертному мнению.
3: Пожалуйста, следующий сыр.
5: Теперь
6: прошу вас, прошу вас.
3: Тагильский мягкий.
7: Вкусно-то как, Семен Петрович.
5: Александр Иванович.
7: Да, простите. Просто вкус сыра все перебил.
5: Понимаю.
7: Записывайте.
5: Так, что записывать?
7: Записывайте мне адрес этого сыровара. Я найду его, гада.
3: Пожалуйста. Итак, следующий сыр, вашему вниманию, прошу. Пашминский полутвердый.
5: С дырочками?
6: Что с вами?
5: Хорошо, что он с дырочками. Я через них дышу сейчас. Можно вопрос?
3: А да.
5: А скажите, вы где хотите продавать вашу продукцию?
3: Ну, преимущественно, конечно же, на экспорт.
5: Обязательно на экспорт. Только на экспорт, да. Прямо. И не только в недружественных странах. Я, кстати, могу дать вам телефон человека одного. Ваши сыры могут включить в новую ядерную доктрину.
6: А классические сыры у вас есть?
3: Ну, конечно. Вот чистая классика. Голландский сыр.
6: Голландский? Ха, интересно.
3: Олега, вы что за сыром удали? Голландский колбасный. Вот его и колбасит. А вы сколько ему отрезали?
8: Ну, грамм 30.
3: Вы с ума сошли? Его сейчас 30 минут будет колбасить.
6: Элитненько. Ха, его можно даже без хлеба есть. Семен Петрович, а вы где ходите? Мы тут дегустируем, получается. Вы где?
3: Похоже, отпустила.
5: Александр Иванович.
6: Тише. Семен Петрович, услышь.
3: Не до конца отпустила.
5: Все.
3: Что это с ним, коллега? Я же вам говорю, его еще 30 минут будет колбасить.
5: Мы все подписали, все, давайте, мы заканчиваем дегустацию. Пока я его держу, мы поедем. Все, извините, пожалуйста.
6: Семен Петрович, Александр Иванович, оба уберите от меня ваши 9 рук.
0: Мы поехали, и все, извините. Только нам вот, пожалуйста, можно вот этого первого челябинского выдержанного, грамм 50?
1: Понравился?
0: Не совсем. Нам просто хочется вдвоем, только вдвоем в вагоне ехать.
8: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас USB Production представит самые честные рекламные ролики.
2: Зачастую в рекламных роликах нам говорят неправду. USB Production совместно с Российским союзом рекламных услуг, сокращенно РосРУС, представляет первое рекламное агентство, которое снимает только честную рекламу.
3: В этом году инфляция выросла до 9%, а мы вам даем 5% годовых по вашим вкладам, потому что мы все рассчитали. Мы по-любому будем в плюсе.
4: Я тут снимаюсь, чтобы вы подумали, что пенсионеры доверяют этому банку.
5: А мы-то, чтобы заинтересовать молодежь.
6: Вот хитрецы, бьют во все целевые аудитории.
7: А вообще мы работаем в массовке, и у нас нет столько денег, чтобы хранить их в банке.
8: Мосроссоцбанк. Нам доверяют более 100 лет.
9: Основан в 2020 году.
10: Не ставьте на спорт! Вы все просыпаете! Я в жестких минусах! На барабане мои слезы! От меня ушла жена! Я даже собаку проиграл! Хотя бы барабан верните!
11: Мы специально не кормили кота неделю, чтобы он взахлеб начал есть эту хрень. И столкнули его со стола, чтобы он типа круто прыгнул, как будто у него много сил. Вы не заметили, но в этом дубле уже совсем другой кот, потому что с тем случилась маленькая неприятность. А этот звук счастливого мурчания мы скачали с какого-то сайта. Кошачий корм «Князь Кормышкин» рекомендован подставными ветеринарами, которым мы заплатили за рекомендации. А на фото – гинеколог из интернета.
12: Через 10 минут на сцену. Что же делать?
13: Попробуй пососепт.
12: Обычная вкусная сладкая конфетка. Но я изобразила, как будто она молниеносно помогла мне от фарингита.
14: А самую важную информацию мы пишем мелким шрифтом и проговариваем очень быстро, чтобы вы ничего не поняли. Потому что эти леденцы не являются лекарственным средством. Так что, если что, на нас бесполезно подавать в суд. Номер лицензии состоит из большого количества цифр и букв, чтобы вы не смогли их записать или запомнить. Ха-ха-ха, идите нафиг.
8: Они не французские, хотя написано по-французски. Ну-ну, ага-ага. Фу. Это выглядело красиво, но воняет тут просто туалетная вода «Le Moutier de Plongée». Даже французы не знают, как это переводится.
12: Попробуйте шоколадный батончик сласти природы. Я сама этот батончик не пробовала, ведь он состоит из фторида натрия, цикламата, мальтодекстрина, пирогидроксибензойной кислоты и идентично натуральной добавки клубничка. Здесь так и написано, мелким шрифтом, на казахском. Я согласилась сниматься в этой рекламе, потому что очень ценю вкус натуральных продуктов, которые я могу позволить себе купить на гонорар от этой рекламы. А вы покупаете сласти природы. Елалайхи! А вообще, артисты – люди беспринципные.
15: Так, это снято, давайте следующего.
16: Готов!
15: Конечно, беспринципные. Покупайте свечи от геморроя. Кстати, они сделаны из того же состава, что и шоколад. Сласти природы.
8: Смотрите честную рекламу только в Comedy Club.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, вот какую тему хочу с вами обсудить. Мне интересно. Стрессовые ситуации. Вот как вы считаете, как вы себя в них ведете? То есть, если вы считаете, что вы сыкло, поаплодируйте. Зато честно. А кто считает, что в критический момент он, ну, мозговой центр, он собирается, поаплодируйте. Я тоже так считала. До первой стрессовой ситуации, реально. Потому что она на то и стрессовая, ну, то есть люди раскрывают, это неожиданно. Человек даже для себя раскрывается так, как он вообще не думал о себе. Понимаете, у нас, значит, был с девочками женский стендап недавно, концерт в Барнауле. И во время концерта одному из зрителей, парню стало плохо, был приступ эпилепсии. Ну, слава богу, все в порядке, обошлось, жив, здоров. Но в тот конкретный момент мы так охренели вообще. Это был стресс такой, и я поняла, что в стрессовой ситуации я самый бесполезный человек. Потому что, я вам расскажу, Сауле пошла ему, значит, спасать жизнь, Саша вызывала скорую, Надя с Кариной что-то быстро обсуждали, что дальше делать с концертом. И все это время я стояла рядом и говорила: «Ой, Господи!» «Ой, Господи!» «Ой, Господи!» Я пожалела, что у меня крестика не было, реально. Так хотела теребить, знаете, этот православный антистресс. Ну, я не знаю, я понимаю, что я в этой ситуации просто нагоняла суету. Я это осознаю. Но мне кажется, что это есть нормальная, адекватная реакция человека в критический момент. Понимаете, меня наоборот, ну, смущают вот эти люди, которые в стрессовой ситуации, они собираются. Они такие: значит так, сейчас ты идешь делать ему искусственное дыхание. Ты вызываешь скорую, ты успокаиваешь людей. И я беру сумку. Но... потому что страшно, понимаете, страшно сделать что-то не так. То есть я что-то там в теории слышала про ложку, но что с ней делать, я не знаю. Понимаете, это будет тот случай, когда приедет скорая, такие: это просто эпилепсия, почему у него ложка в жопе? Я хотела его как-то отвлечь, думала, это его взбодрит. Я не знаю, я уже абсолютно приняла в себе, что я клуша. Серьезно, я абсолютно это принимаю, то есть я такая: ну окей, это я. Единственное, что меня волнует, я боюсь, что это качество, ну знаете, с годами может прогрессировать. И просто лет в 50 я стану вот этой женщиной, которая, знаете, просто на улице комментирует пожар. Или когда просто бегает, констатирует факты, когда: ой, сгорело! Ой, выбегают! А там действительно все сгорело, и люди выбегают, все. Я все обожаю, что там всегда есть, знаете, мужик на, ну, на тротуаре стоит, который рулит спасательной операцией, знаете, с пакетом пива, который он этот, он сейчас котенка скидывать будут. Он уже брезент растянули. Ага. Ну, главное, чтобы его не отрикошетило. Как ту бабку. Да, конечно, хочется быть спокойным, адекватным, уверенным в себе человеком. Конечно. Но я не могу. У меня тревожность. А у кого еще тревожность? Поаплодируйте. Спасибо большое. Реально, вот хорошо, что вы похлопали. Если бы вы не похлопали, я бы сошла с ума от тревожности. Да, если кто не в курсе, что такое тревожность, я вам сейчас расскажу. Это, знаете, такое ужасное ощущение, когда еще вообще ничего не произошло, но ты уже думаешь: я, наверное, скоро умру. Серьезно, вот у меня недавно был случай, рассказываю. Я была на педикюре, и мне там как-то очень мощно... Я могу себе позволить педикюр. И мне там как-то очень мощно ковырнули вросший ноготь. И я вечером ложусь спать, и у меня начинает сильно болеть палец на ноге. Очень сильно. И я лежу и думаю: это все? Это гангрена. Мне отрежут ногу. А потом отрежут руку, потому что я ею трогала ногу. А мне отрежут руку, и мой парень меня бросит, потому что это не прикольно, когда тебе дует капитан Крюк. Возможно, мне нужно просто немного отдохнуть и выспаться. Возможно. Но я не могу, понимаете? Потому что вот это вся моя жизнь. Реально, я постоянно беспокоюсь, тревожусь, волнуюсь и со всеми ругаюсь. Реально, я, значит, сегодня утром вам расскажу, как начался мой день. Я сегодня с утра уже посралась с дедом на улице, с бабой в комментариях и с ботом в Телеграме. Думаю, а что дальше? Я пошлю автоответчик МТС. Кстати, с автоответчиками вообще не прикольно. Ругаться они не отвечают. То ли дело, мошенники из тюрьмы. Это просто... Это небо и земля. Реально, мне звонила одна недавно из Тинькофф банка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, она меня выбесила, я бросила трубку. Она мне перезванивает и говорит, а на каком основании вы прервали связь? Я думаю, ты что, собака? Ты не на ту напала, реально. Я так разозлилась, я ей прям напихала вообще. Я прям завелась. И она бросила трубку! Я ей перезваниваю. Я говорю, на каком основании, с***а, вы прервали связь? Я только придумала вам мучительную смерть. Так, в конце будет короткая история. Значит, к слову о моей популярности и узнаваемости. Меня узнал недавно гаишник. Как было, ехала по трассе, он меня остановил, берет права и такой, да ладно, это вы, стендап? Вот это да, быть того не может, офигеть. Мой коллега, он вообще вас обожает, он ваш фанат, вы его кумир. Демьян, иди сюда. Гаишник Демьян. Ну, допустим, приходит Демьян, тот говорит, охренеть, ты видишь кто? Вот это да, обалдеть, вообще, ты в шоке, я в шоке. Демьян говорит, ну, здравствуйте, приятно, добрый день. Я говорю, вы, может быть, хотите со мной сфотографироваться? Демьян говорит, да как-то неудобно, неловко, там, езжайте, счастливого пути. И я закрываю окно, и пока окно закрывается, я слышу, как Демьян говорит, я в душе не кто это? Все, у меня все, спасибо большое.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
1: Миша, скоро будем кушать.
2: Превосходно. А что у нас на ужин?
1: Ну, сейчас я Кате с Валерой позвоню, скажу, что мы к ним выезжаем, и заодно узнаю, что у нас на ужин.
2: Оль, я знаешь, что подумал? А почему мы всегда к ним ездим в гости? Ну, вот ей-богу, вот там у Валеры с Катей на диване от моей задницы уже четкая выемка, прям под нее. Я в следующий раз сяду, а она так идеально подходит, что у меня задница как в тетрисе сотрется. Ну, давай хоть раз они к нам приедут.
1: Миша, а давай сразу здесь бардак устроим. Давай превратим нашу квартиру в халупу Иришки Чики-Пики.
2: Нет, я говорю, давай просто ребята к нам приедут. Ты чего?
1: У тебя давно не разбивались французские бокалы? Или итальянские розетки не насиловались их дешевым андроидом? Нет, Миша, давно уже всем понятно, что мы не такая семья, к которым ходят гости. Понимаешь? У нас даже вон коврик возле двери лежит. Что там написано? Fuck you, а не welcome. Извини меня.
2: Да, Оль, ну пожалуйста, ну хоть один разочек. Ну давай просто попробуем. Ну, у нас никогда не было гостей. У нас не гостиная, а грустинная какая-то. Да я в конце концов хочу послушать, как звучит наш дверной звонок. Может там птички, может ламбада. Может он не работает, мы ж не проверяли никогда.
1: Миша, я не хочу, чтобы к нам приезжал этот рукожопый Валера и жопорукая Катя. Они обязательно что-нибудь разобьют. Или сломают, а потом вот так приделают, как будто так и было. Нет!
2: Птички! У нас птички, Оль! Что это они? Это они сами приехали, Катя и Валера, они сами приехали. Здрасте!
3: Здрасте!
2: Проходите!
4: Решили сюрприз сделать и к вам в гости. Вот так да. Вот взять и
2: приехать. Давай, я уберу.
4: Мы же да. Ни разу не были. Ничего, что мы без приглашения. Ничего.
1: Слушайте, ну у нас вообще-то не прибрано бардак.
3: Да, конечно.
4: Если у вас бардак, то что тогда у нас с Валерой? Мы вообще свинюшки тогда.
1: Да. Ну а вот если у вас уже свинство, давайте сразу к вам поедем. Поехали. Миш, собирайся.
2: Друзья приехали. Монополия. Элис.

0: Из серебряного кубка пиво пьют.
1: Че, чайничек не фильтрованного?
0: Давай.
2: Слушай, ну шикарная квартира, роскошная. Просто у меня... Просто какой-то взрыв сейчас эмоций будет. Надо так?
0: Да, а ты еще такая, говоришь, неудобно звать вас.
3: Мне, Валер, если честно, очень неудобно смотреть на то, как волосня от вас с башки падает, как будто там кошак облез весь диван. Ну вот!
2: Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, на счастье!
0: Это на счастье, да.
2: Ой, откололась.
1: Я сейчас все уберу. Ой, Оленька, ничего не делай. Я сейчас все уберу.
2: Там чуть-чуть откололась.
3: Валите отсюда быстро.
2: Ты что?
3: Свалили, я сказала, быстро!
2: Это из-за кружечки, что ли, Олечка? Да ты прости, пожалуйста, что ж я же порука-то такая. Ой, она дорогая, да, фарфор настоящий.
1: Французский!
2: Конечно, у тебя же все шикарное такое дома, такое роскошное. Как ты находишь это все, а? Эксклюзив сплошной.
0: У вас супер.
2: Ну вот первый класс. Раз, и я хочу еще и еще приходить. Потрясающе, Олечка, такой вкус у тебя.
0: Да, это, наверное, потому что у тебя вкус классный.
2: Да.
3: Бокалы у меня там еще есть.
2: Я даже при них хочу чуть тише говорить, чтобы голосом своим визжащим не разрушить, чтоб не лопнули.
3: Да нормально у тебя. Ну, на всякий случай потише говори, ладно.
2: У вас еще акустика просто акустика. Шикарная, понимаешь?
0: А запах, запах в квартире такой, у меня аж бабочки в животе. Аж захотелось, знаешь, все свои мечты на листик выписать. Вот захотел. Такой запах.
2: Это был. Диффузер у Олечки такой уникальный. Да? Ты заметил, нотки сандала перебиваются нотками бергамота.
3: Да манго еще, манго.
2: Вот!
1: Вот что? Оленька, ты их еще не убила, потому что мозги пылесосом я не соберу. А почему они еще здесь?
3: Миша, ну что, хорошие у нас друзья, восхищаются моим вкладом вот в эту квартиру.
2: Да как не восхищаться?
0: Ты просто...
3: А давайте чай пить. Садитесь на диван. Вот, садитесь.
2: Ой, с удовольствием.
3: Миша, только, ну, ладно, вдвоем садитесь. Аккуратно, ага. Вот так, вот так.
2: Ой, если б мы знали, что у вас такой диван, мы бы тут свою годовщину отмечали, а не в Хануке.
0: Да, тут он.
3: Миша, ну что ты стоишь? Неси испанский сервиз, будем пить чай.
1: Этот расписной? Ты же сказала только на поминки твои доставать.
3: Миша, я сказала, что мы будем с него пить чай только через мой труп. Это совершенно разные вещи. Валера, ну вот, Катя, угощайся, Валера.
2: Спасибо.
3: Вот сейчас будем играть. Возьми вот PlayStation. У вас же нет? Вот.
0: У нас нет. Да. Это новое?
3: Да.
0: Это у вас новое?
3: Да, ничего это себе. Я.
1: Ольга, ну вот, я, короче, достал. Ты чё? Ты чё делаешь?
0: Да.
1: Ты зачем туда полез вообще? Я же в твой ноутбук не лезу, эти гачи-мучи твои не играю, или что ты там?
0: Да я не включил, Миш, ты что?
1: Ты что, не знаешь, сколько я ее проходил? Я не сохранился, блин!
3: Миша, ты что, кричишь на человека из-за игрушки?
1: Это у тебя в прикроватной тумбочке игрушки, Оля! А это произведение искусства! Все, всё, пошли отсюда! Пошли!
4: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Так, слушайте, мне 33 года, 13 из которых меня окружают вертолеты. Сразу скажу, я не алкаш. И это не какая-то метафора, что мне плохо после пьянки. Нет, вертолеты — это моя любимая работа. Я уже 13 лет работаю на вертолетном заводе, представляете? Невероятно, мне на работе 0 раз аплодировали после этих слов. Работа на заводе — это же, как известно, работа мечты. Если у вас нет мечты, ну. Да, у меня просто рабочий график 7-0. Не в мою пользу, в пользу работодателя. Вы знаете, когда вы работаете и будни, и выходные, но выходные немного приподнят о настроении, потому что ни хрена себе выходные. Как они здорово придумали. У меня на работе вопрос, какие планы на выходные, это больше подкул, чем вопрос. Это то же самое, что в тюрьме спросить, куда на майские, мужики. И так как на работе не дают, ну, выходных, многие, чтобы как-то увидеть семью, многие берут больничный, представляете? Я сам совершенно случайно, будучи на больничном, в пивбаре коллегу встретил. И он тоже болел. Ну, решили никому не рассказывать, чтобы не заразить. Но возникает другая проблема, когда реально болеешь, но стараешься не брать больничный. Потому что, ну что я буду на больничном, что ли? Болеть? Стараешься, ну, подождешься, пока выздоровеешь. Как хорошая погода, ну съезжу куда-нибудь. Просто я считаю, что это даже не обман. Я, ну, с соплями неделю на работу ходил. Просто я считаю, что это даже не обман. Я с соплями на работу неделю ходил. В Сочи на... А вы сейчас на больничном, да? Я... Просто я считаю, что это даже не обман. Я с соплями на работу неделю ходил. В Сочи на 3 дня поехал. Ротавирус схватил, поехал дрыстать на работу. Жду следующий больничный. Слушайте, кофе люблю. Кофе, знаете, бодрит меня, поднимает мое настроение. Но только из плохого в нормальное. Нет такого, что выпью еще чашечку и будет хорошее. Нет, будет тревожное. А если сигареты, то будет хотеться в туалет. Причем я слышал, кофе, ну, мочегонный напиток, но хочется в туалет по-другому. Кофе, а ты куда собрался? Тебе этого не надо. Вы ушли с маршрута. Я кофе люблю. У меня есть знакомый, бариста работает. Он говорит, моя работа гораздо лучше, чем твоя. Я говорю, чем? Он говорит, благодаря моей работе открывает глаза и просыпается весь город. Я говорю, я работаю на оборонном предприятии. Благодаря моей работе открывает глаза и просыпается весь город. А уже только потом идет пить твой с**ный кофе. У меня на этом все. Спасибо, для вас был Владимир Чёрт.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Номер называется «На мальчишнике». Ну что, Колян, поздравляю.
2: Поздравляю.
1: Да. Завтра ты женишься, станешь мужем.
2: Да, вот по вашим стопам пошел.
3: Да, да, да. А мы давно уже женились. Мы же женатики.
1: Дынь колечками. Вот. Ну, вот,
2: я решил остепениться тоже как-то.
1: Молодец, правильно, молодец. Давай правильно. Выпьем за тебя, за твою будущую семью, за жену, чтобы все у вас было хорошо.
2: Парни, спасибо большое.
3: Добро давай. Пожаловать в клуб.
1: Ну все, теперь давай всех телок удаляй с телефона.
2: В смысле?
3: Ну мы же договорились, что когда женимся, удаляем всех тёлок из телефона, чтобы не позвонить и не изменить жене.
1: Мы это сделали. Твоя очередь.
3: Давай.
2: Да вы чё, парни? Тут же такая база. Я её с Nokia 3310 копил. Вы чё? Да у меня рука не поднимется удалить тех, на кого всегда поднимается, парни.
3: Так а что делать-то?
1: Давай, я удалю.
2: Давай.
1: Готов?
2: Да.
1: Первая по списку. Алена Ковалева.
2: Алена Ковалева. Удалил?
1: Да, удалил.
2: Ну, что могу сказать об Алене? Хорошая была баба.
3: Да.
2: Нынче таких не делают. Сама на такси приезжала, сама на такси уезжала.
3: Наверное, потому что там работала.
2: Поэтому, конечно.
1: Помянем.
2: Помянем.
1: Дальше. Аня Геленджик. Аня. Удалил.
4: Аня Геленджик.
2: Вот это был партнер. Сколько с ней пережили мы, да? Плечом к плечу, рука к руке, лицом к лицу, лицо к животу, живот к пояснице, щека к ковру, спина к гаражу, лицом к пруду.
3: Вот что значит в Геленджик приехать с 6-м айфоном.
1: За нее, за Аню.
2: Давай.
4: Ой. Уходят лучшие.
1: Даша, 5-й размер.
2: О, Даша, 5-й размер. Помните же Дашу, 5-й размер?
3: Ну, саму Дашу не очень.
1: Давай, я удалю ее, да?
2: Давай.
1: Что-то не удаляется, телефон завис, никак не удалить.
2: Борется девка!
1: Да.
3: Держись, Даша! Держись! Ты же сильная, ты ж такие сиськи таскаешь!
1: Удалил.
2: О, ушло.
1: За нее.
3: Жалко, жалко, жалко.
1: Лена, массаж.
2: Лена, массаж. Светлый был человечек.
3: А подруга у нее была Айгюль.
2: Да, вот Айгюль была темный человечек,
3: да.
2: А Лена была светлый человечек,
1: да. У нее еще батя был такой лысый человечек.
2: Да, и брат у нее был дебил человечек. Руку мне сломал.
3: Ничего я тебе не ломал.
2: Ломал, напал сзади.
3: Так а что ты звонил ей?
2: Заткнись, ты, я слышал.
1: Так тихо, хватит, да.
2: Удаляй.
1: За Лену.
2: Давай.
1: Алевтина Маратовна.
5: Ой, тяжелая артиллерия пошла.
2: Слушай, давай ее не будем удалять.
1: Почему?
2: Ей 50, я один у нее остался.
1: Слушай, давай удалю, а? А то ты через нее найдешь телефон Даши 5-й размер, как-никак ее мать.
2: Да, согласен.
1: Удалил. Ну, молодец, Колян. Всех тёлок удалил, а?
2: Да.
1: Теперь у тебя настоящая братская мобила.
3: Да-да-да. Теперь, как ты как и мы, женатики, дай пять.
2: Как-то полегче стало.
1: Полегче.
3: Сбросил эту шушеру, конечно.
2: Ну, что делать будем?
1: Не знаю.
3: Слушай, у меня такая идея. Сейчас же 2 часа ночи.
1: Так.
3: В кои-то веки уехали от жен.
1: Действительно.
3: Мы втроем в баньке, мужичками, немножко накатили, кровь забурлила, заиграла, захотелось приключений.
1: Ты думаешь о том же, чем и я? Не пора ли нам по домам?
2: Папа, стой, куда пошел-то?
1: Так жены там ждут же.
2: Да парни, вы что, я думал, веселиться будем?
1: Веселиться? Давай, веселиться мы умеем.
3: Да.
1: Семейная жизнь — это очень весело.
2: Да не весело вообще.
3: Это уморительно, ты чего?
2: Да вы что, я думал, мы тёлок вызовем, а?
1: Так ты всех тёлок удалил с телефона.
2: Так я из облака могу достать сейчас их.
1: Не, не дам.
2: Да дай телефон.
1: Да не дам.
2: Да дай мне телефон, мой.
1: Да не дам тебе телефон.
3: Дай!
2: Чего?
3: Чего? Дай телефон!
1: Чего?
2: Ты чего, Коля? Парни, что со мной, а?
1: Чего?
3: Коля? Хочу налево ходить!
2: Колямба, ты чего начинаешь?
3: Перепихон без обязательств, что со мной, а?
2: Алло.
1: В него вселились бесы!
2: Что? Парни! Как-то душно становится.
3: Говоришь?
2: Очень душно. Ну что, где телки, ребята, а?
1: Колян, Колян, спокойно, мы сейчас тебе поможем, Коля.
3: Так, отошли оба.
2: Ну все, ты чего?
3: Оба отошли, сейчас всех подчикаю.
2: Он настроен серьезно, достал презерватив.
3: Ты чего?
2: Ну-ка, отошли.
3: Клубничный.
1: Ага.
2: Что, дверь закрыли?
3: Открой.
1: Слушай, нужно срочно избавить его от этой засадисимости.
3: Слушай, покажи на телефоне фотографию его жены.
1: Точно.
3: Давай.
1: Коль, смотри. Она реально не очень.
3: Да она уродка.
1: Да. Слушай. А сколько мы здесь тусим уже, а?
3: Уже минут 5.
1: Блин, мне нужно звониться жене, отчитаться, сейчас вернусь.
2: Что со мной было? Ты что, тебя ломало вообще, из тебя выходила холостяцкая жизнь, это жесть. Слушай, а расскажи мне про семейную жизнь что-нибудь, а?
3: А тебе интересно?
2: Очень.
3: Ну ладно, там, короче, прикольно, когда ребенок появляется, так? Там коляску надо купить, а там их очень много, там есть трость, там есть, ну, прогулочная такая, там люлька есть, да, есть вездеход на ось.
2: А, чего? Жжется.
3: Кольцо, что ли?
2: Чего?
1: Парни, все нормально, я еще на 5 минут отпросился.
3: Слушай, может, поедем по бабе?
2: Да.
1: Что происходит?
3: А происходит то, что я сейчас буду вызывать тёлок.
1: Молодец. Каких тёлок? Ты же всех твоих тёлок удалил на своем мальчишнике.
2: Глупец! Настоящий женатик не удаляет тёлок! Он их переименовывает! Вызываю Валеру Карате! А мне пусть достанется Денису уроки гитары!
3: Давай!
1: Дай сюда!
3: Отдай телефон!
1: Не отдам!
3: Телефон дай!
1: Не отдам!
3: Иди на нашу сторону, тут прикольненько!
1: Я не пойду! Изменять жене – это грех!
2: Какой мужик не изменяет с женщинами?
1: Киркоров!
2: Допустим.
1: Лазарев!
3: Чё ты сразу с тузов-то пошел?
2: Если ты не даешь нам переспать с женщинами, остаешься ты.
1: Чё? Я же мужик!
3: Но ты же по гороскопу дева.
1: Парни, стоп, стоп, я все понял, не трогайте меня, смотрите, снимаю кольцо, сейчас
2: давай.
1: Я его сниму.
2: Ха! А? Что это?
3: Это свадебный каравай!
1: Получи, зараза, и ты! Я вам хрен дамся! Сейчас я соберу эти крошки, выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь, выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь. Почитаю заклинание, сегодня лодка по имени Семья отправляется от пристани по имени Любовь, плавание по имени Жизнь. Сегодня лодка по имени Семья.
2: Мне 48, я не нагулялся!
3: Я еще хочу поблудить!
2: Я не хочу умирать девственником, ведь с женой не считается!
3: Я же мистер Перепихон Краснодарского края!
1: Совет-то любовь! Арнольд! Арнольд, ты как, а?
3: Нормально, Леопольд, все в порядке.
1: Что, как дела?
3: Женатики!
1: Пцинь, ой, слава богу!
2: Спишь, моя заснула, приезжай.
3: Подожди, в нем, видимо, глубоко засели бесы.
1: И что делать-то, а?
3: Слушай, надо принимать кардинальные меры. Срочно звони его жене, пускай приезжает, забирает.
1: А я не могу позвонить его жене.
3: Почему?
1: Так я же ее телефон удалил на своем мальчишнике.
3: Что? Это был ты? Вот чья шляпа.
1: Так, стоять, вот я намекал. Не трогай меня, не трогай меня, не трогай.
3: Пока.
1: Спасибо. Одевайся.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: И, кстати, всегда прямо перед сном мне в голову лезут самые странные мысли.
2: Ой, как интересно. Как раз об этом наш следующий номер «Обыкновенная семья» ложится спать.

0: Дай. Галя!
1: Не спишь?
2: Уже нет.
1: Слушай, ты дверь закрыла?
2: Ну ты ж последний заходил, закрывал.
1: Да?
2: Да.
1: Не, просто я не помню вот момент щелчка, что она закрылась.
2: Ну сходи да проверь.
1: Да? М? Да нет, она закрыта, закрыта, закрыта.
2: Ой, давай спать.
1: Галь. Если я завтра умру, то ты это, найди себе потом нового мужа.
2: Обещаю.
1: Только ты это, пострадай хотя бы пару недель, чтобы потом надо мной мужики не ржали.
2: Хорошо.
1: И не уходи к своему начальнику Игорю.
2: Договорились.
1: И к бывшему своему Антохе не уходи.
2: Еще пожелания будут?
1: К Юрке можешь идти.
2: Я тебе 1000 раз говорила, что к твоему отцу я не пойду.
1: Ну, просто я ему больше всего доверяю.
2: Слушай, Саша, ну прокляла тебя утром на вокзале эта цыганка. Ты что так заморочился?
1: Да, прокляла. Она, между прочим, мне в спину плюнула. А это наверняка что-то значит.
2: Ну, что ты ей денег не дал?
1: Ну, просто у меня мелочи с собой не было.
2: Да у тебя и крупных не было по жизни, понимаешь? Спи давай.
1: Галь, а помнишь тогда вот на рыбалке, когда я в руках сазана, вот фотография сазана здорового на руках держу, улыбаюсь. Помнишь ее?
2: Ну, помню.
1: Вот. Если что, то давай вот эту фотографию на памятник мне сделаем, чтобы народ меня таким веселым помнил.
2: Сделаем, сделаем, спи давай.
1: Да. Да ты посмотри, у меня совсем короткая линия жизни.
2: Да у тебя просто пальца нет. Успокойся, не думай об этом, хорошо?
1: Хорошо.
2: Все?
1: Все.
2: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи. Галь. Галя. Галь, может, я просто не тем занимаюсь? Может быть, я актер, а?
2: А не алкаш?
1: Одно другому не мешает.
2: Давай, спи.
1: Сплю, сплю, сплю, сплю. Галь, ну прости, у тебя мечта есть, а?
2: Есть. Чтоб ты заткнулся.
1: Ну, я не про такую мечту, я про несбыточную.
2: Так это, походу, несбыточная.
1: Просто я тут подумал, хочу выучить английский язык.
2: А ты что, уже в Голливуд собрался, актер-алкаш?
1: Да нет, ну просто, просто, ну...
2: Ты бы просто русский не бросал?
1: Ага.
2: А то на свадьбе тост начал говорить, так под конец на арабский перешел.
1: Слушай, а если в воскресенье мы 1 000 000 000 выиграем в лотерею, ты что себе купишь?
2: Я?
1: Да.
2: Беруши. Даже если не выиграем, я все равно куплю беруши. Ты вообще спать собираешься?
1: Да что ты пристала спать? Я целый день спал, я же не работаю. Час назад проснулся.
2: Это очень здорово. А я работаю, мне завтра рано вставать на работу. Хотелось бы выспаться.
1: Да.
2: А?
1: Извини, спокойной ночи.
2: Спасибо.
1: Галь, ну что ты спишь? А если у вас дети дебилами вырастут?
2: Еще? Так, все, я спать на диван.
1: Галь, подожди, ты куда?
2: Ты замолчишь когда-нибудь или нет, а? Я же говорю, мне завтра рано вставать, мне на работу.
1: Да, я понял, да. Кстати, как дела на работе, а? Слушай, говорят, ваша Ленка из отдела кадров сама себе машину купила? Да?
2: Ага, сама. Сама она только шнурки завязывать. Может, ты то недавно научилась. А машину 100% хахаль новый купил. И главное, ведь хватает наглости врать, когда все прекрасно понимают, да? Но больше всего, больше всего меня взбесило. Я просто взбесила ее наглая морда, понимаешь? Она приехала после праздников и говорит: ну что, у кого какие подарки? И не дожидаясь ответа, говорит: а я сама себе подарок купила. Купила она сама. Саша!
0: Я не дорассказала!
3: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Так, поаплодируйте, парни, которые ездили с девушкой отдыхать куда-то. Есть такие? Отдохнувшие аплодисменты, да? Так, ну что ж, я тоже ездил, получил ачивку. Но это фигня какая-то, я вам говорю. Ну, я вообще не отдохнул. Я заколебался фотографировать. Это ненормально, ну, это... Ну, миру не нужно столько фотографий, вы понимаете? Ну, у меня ощущение было, что по какой-то программе Work and Travel поехал, знаете, вот это. Фотографируешь и отдыхаешь. Меня очень бесило, что когда я ее фотографировал, она вообще не смотрела в камеру. Если посмотреть все фотографии, которые я сделал, она меня как будто вообще не знает, понимаете? Ну, я как будто маньяк какой-то, хожу за ней, из кустов ее фотографирую, на земле. Ладно, эти фотки, но... Отдых был не очень, потому что мы с ней разные в плане отдыха оказались. Ну, она из вот этих, врубаетесь, которые... 9 утра? Че это мы лежим? Пойдем на экскурсию. Говорит, да-да-да, пойдем, сейчас дверь за тобой закрою. В самолете увидимся, давай. Ну, я ненавижу вот эти экскурсии, потому что там надо стоять. Я стоять ненавижу. Вот я сейчас стою, мне плохо, если вам интересно. Я все стою, знаете, как в Mortal Kombat перед Fatality. Мне как стоять. Я ненавижу эти экскурсии. Я был на экскурсиях. Меня бесит, что я вообще ничего не запоминаю. Ну, я не запоминаю вот эти даты, места. Я хрень какую-то запоминаю. Вот у нас гид на китайца чихнул, он весь в соплях, я запомнил. Это история... Интересная. Ну, я не люблю куда-то ходить вообще без присмотра взрослых, ну, потому что большой шанс потеряться. Мы с ней вышли куда-то, потерялись, я такой, ну, отлично, сходили. Ну, и вы водили вообще людей по навигатору когда-нибудь? Ну, у меня ощущение было, что за мной не девушка идет, а осел и Шрек. Вот, а мы уже пришли, а я смотрю в этот навигатор, я вообще не врубаюсь, ну. Ну, там же геолокация до сих пор нормально не работает. Ну, знаете, как такси вызываешь, там тачку вот так на месте, крутится она. Что происходит? Она потом через дома полетела, знаете? Короче, я ее фоткал на айфон, нормально, но не хватало памяти для этой фотосессии. Пришлось чистить свой телефон. Слушайте, вы замечали, сколько на телефоне этих ненужных программ стандартных, ну, которыми кто-то пользуется вообще? Ну, акции... Ну что вы, акционеры? Ну, я захожу, там какие-то Apple, Google, я такой, ну мне такие акции нахрен не нужны. Ну, сделайте мои акции, чтобы я захожу и такой в пятерочке, желтые ценники, нифига себе. Ну, компас на айфоне. Ну, я, извините, ну, что, ну, к вам много вообще в жизни было ситуации, что люди подходили, говорят, простите, а не подскажете, а где север? Ну, ищи муравейники, иди, давай. Ну, я тупой, я вообще не понимаю, как он работает, я все, что знаю, ну, на севере холодно, ну, на юге жарко, ну, на востоке это вот эта вся тематика, а запад загнивает, мне туда не надо, это я знаю четко. Слушайте, я в целом, ну, это все окей, но есть вещи, которые вне зоны моего понимания наглухо, ну, я был недавно у друга, у него дома виниловый проигрыватель, ну, вы видели вообще виниловый проигрыватель? Что, да, это чудо. Я не слышу удивления. Ну, вы вообще видели его? Ну, так, смотрите, я не дебил. Ну, нет такого, что холодильник открывает. А что так холодно? Откуда ветер? Ну, я сейчас объясню. Я читал, как он работает. Там, да, игла ходит по бороздкам и музыка, да? Откуда музыка берется? От иглы музыка? Ну, почему певцы просто не поют в иглу, я не понимаю. Ну, у меня в поликлинике брали кровь, никакой музыки. У меня единственный североморский был наркоман, он когда кололся, он такой, ну это, конечно, музыка, но... По-моему, он имел в виду другое. Так, смотрите, я недавно ехал с аэропорта в такси, и я сел в такси и поймался на мысли, что тут какой-то в такси технологический бум произошел или что? Ну, вы видели вообще, сколько там уже сотовых телефонов, вот этих мобильников на лобовухе? Я уже думал, ты вообще дорогу видишь, братан, или нет? Ну, у него здесь один навигатор, второй навигатор, видеосвязь с братом какая-то. Я думаю, это важно вообще? Ну, мы по количеству навигационных объектов кругосветку какую-то собрались или что? Ну, у меня компас есть, я могу дать, если тебе надо. Слушайте, меня вас не удивляет, что вот в одном мире есть вот эти таксисты, вот эти технологичные, и вот эти три дебила, знаете, на вокзале вот эти с корпорацией борются, стоят. Вот эти, они их очень легко узнать, они в кепке с ушками, чтобы о приложениях вообще ничего не услышать. Я почему рассказываю? Потому что я в жизни не распользовался их услугами. Я выступал в одном городе и приехал не на тот вокзал. И когда это понял, я вылетел с вокзала, сел в первую попавшуюся тачку, двери закрываю. Говорю, до поезда 15 минут успеем. Он ко мне поворачивается такой. Какой вагон? Ну, я охренел. Я такой, ну, 11-й. Ну, если что, 35-я верхняя. Ну, я офигел. Ну, за мной же Стэтхэм подъехал, я правильно понимаю? Ну, и как я офигел, когда машина просто не завелась. Вы врубаетесь? Ну, я ему 300 рублей отдал чисто за трейлер «Форсажа». Говорю, все, спасибо. Все, ребят, спасибо большое. Вы очень классные. Пока.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Не знаю даже с чего начать. Наверное, надо начать с самого главного. В общем, у меня недавно жена родила. Если что. Да, я уже 20 дней как отец. Прикиньте, с ума сойти. Не знаю, что вы хлопаете, это странно, потому что у меня дочь. В общем, девочка, да. Аплодисментов не нужно. Да нет, правда, не, окей, ладно. Ей будет приятно, она сейчас нас смотрит. Маша, это тебе. Я безумно счастлив, клянусь вам, это невероятно. Мы долго этого хотели, очень долго планировали. Потрясающая девочка, потрясающая жена у меня. Сами родили, все молодцы. Я в душе вничаю и реально хочу поставить памятник своей жене. И более того, давайте так, если в зале есть матери, я вам лично аплодирую от себя. Спасибо вам большое, это невероятный труд, невероятный. Честь вам и хвала, клянусь. Но... Я 9 месяцев молчал. Я же врач, я терпел из уважения, я все понимаю, гормоны. Но 9 месяцев прошли. Поэтому давайте поговорим о этой беременности вашей чертовой. Так вот, моя жена, кстати, не сразу узнала, что беременна. Да, только когда проснулась. Я ей сообщил. Так вот. Мы с моей женой, когда она еще была беременна, очень часто заходили на форумы беременных мамаш. И, знаете, там беременные женщины пишут: «Это лучшее время в моей жизни». Моя жена так смеялась, потом ее рвало. Потом опять смеялась, потом опять рвало. Мы обычно так смотрим женский стендап. Так вот. Ну, правда. Беременность – щепетильная тема, действительно. Но у всех она проходит по-разному. У нас она проходила не супер, правда. Потому что были токсикозы, перепады настроения, странные вкусы, все меняется. Однажды, значит, моя жена, я пришел домой, она ела вонючую рыбу. Значит, вяленую скумбрию, просто адская вонь. Просто омерзительно, ест, куда сидит, пьет чай и смотрит беременную 16. Вся в пятнах, как бомжиха, сидит. Я захожу, сажусь с ней рядом, обнимаю ее, я ее люблю. Она такая: «Андрюша, а почему мы не занимаемся сексом?» Я говорю: «Слушай, ну, врач сказал, что, ну, нежелательно». Она говорит: «Врач сказал, что можно». Я говорю: «Ну, я же тоже врач». И все, она сразу расстроилась, начала плакать. Говорит: «Ты меня не хочешь, я китиха». Начала плакать. Но моя любимая, правда, так сильно мучилась. Токсикоз, отеки, гормоны. Это еще полбеды. Она так переживала, что беременность ее уродует. Я постоянно ее успокаивал, целовал ее. Надеюсь, что в лицо, я не очень помню. Ну, в общем, это шутка, естественно. Поймите, беременность это красиво. Правда, клянусь, беременность это потрясающе, знаете. Но были и моменты, когда я такой: «Что происходит?» Когда она ходит по квартире, такая: «Где мой пупок?» Я такой: «Что?» А там, ну, уже не пупок, конечно. Давайте честно, там попыт. Это выпуклая штучка вот эта. И это все равно красиво. Перестаньте, девушки, не смущайтесь никогда. Не бойтесь своей внешности. Мы все вас любим, клянусь вам. И в итоге врач нам сказал, что нам можно заняться любовью. Потом спросил, куда ехать, и я бросил трубку. Значит, в итоге мы решили устроить себе романтик. Я начинаю целоваться со своей женой. Она говорит: «Слушай, давай без света». Я выключаю налобный фонарь. Она говорит... Она говорит: «Я не хочу, чтобы ты меня видел». Я говорю: «Хорошо, не вопрос. Я люблю эту женщину очень сильно. Мария, это все тебе. Я безумно ее люблю». Спасибо, что хлопаете. Я ей так насыплю, она меня не простит. Короче, я начинаю с ней целоваться. И она такая: «О, стой, стой, стой, стой, смотри». Она меня пинает изнутри. Все, смотри, продолжай. А можно что-то еще менее сексуальное сказать за жизнь вообще? Фраза может быть менее сексуальная. Это моя первая ходка. Давай, заходи. Что-то так можно... Это тупо. Ты лучший в мире зять. Что ж, какая еще фраза может все испортить? Ну, вообще, я вам скажу, реально, ну, прикольно спать с беременной. Правда, прикольно. Знаете, лежит что-то пузатое рядом, храпит. Как будто меня снова берут в камеди. Да? Ну, это интересно. Вообще, беременность в целом – это интересный процесс, правда, безумно захватывающий. Первое, что мы сделали, это, конечно же, пошли на курсы хороших родителей. Это такое место, где никогда не был мой отец. Там даже висит его фотография, перечеркнутая вот так. Теперь. Так вот, значит, мы пришли, и прикиньте, оказывается, на этих курсах молодых родителей учат быть хорошим предком, правда. Я же не знаю, что делать. И вы прикиньте, оказывается, что девочки по-другому вытирают попу. Вы знали? Реально. Какую-то бумажку используют. Все это удивительно, дядя. Я не знал. На втором занятии нам весело сказали, сегодня мы будем учиться отсасывать сопли. Отсасывать сопли. И что за это дают? Игрушечный айфон? Что значит отсасывать сопли? Ну ладно, допустим. Моя праздная жизнь пришла к концу. Все, я теперь больше не Пако. Все, нет. Я теперь Папо. Все. Теперь Пако не говорит, мать твою, нет, он говорит, любимая тещенька. Все, вот до чего я дошел. Знаете, чего Пако хочет после секса? Еще детей, мать твою. Вот так у меня теперь. Ой, мать твою сказал, любимая тещенька, извините, любимая тещенька. Недавно жена сказала Пако, помой посуду. Он сказал, ага, еще чего. И еще вынес мусор. Сечете, вот так теперь. Только так теперь я живу. Вижу в ваших глазах немой вопрос. А что по поводу имени? Да, как назвали? Хорошо, отвечаю. Это отдельная история, правда. Очень сложно подобрать имя. Вы сами понимаете. Хорошо, смотрите. Думали сперва назвать Зина, но ей пока не 70. Потом подумали назвать Зоя, да? Но у нас девочка. Тоже не подходит. В общем, решили потом, может быть, Наташа, да? Но хоть как бы русское имя, да? Не турецкое. Поэтому пока решили никак не называть, чтобы не привязываться. Ну, правда. Моя жена хочет крестить дочь, а мне кажется, что не нужно. Да? Хотя, когда кажется, да, странный момент, наверное, все-таки покрестим, да, крестить надо. Не, мы, правда, очень ответственно подошли к вопросу перед зачетом. Прошли всех врачей, сдали все анализы. Единственное, что мы забыли, совсем незначительная такая маленькая деталь, пожениться. Вот. В итоге все было по плану, свадьба у нас была в итоге потрясающая. У нас было все не по залету. Давайте так, давайте определимся, давайте похлопаем моей жене, у нас все не по залету. Еще раз, чтобы она знала, потому что и всем моим родственникам поганым, которые так думают, не по залету все было. Клянусь вам. Поэтому я бы хотел записать сейчас некую капсулу времени своей дочери вот в эту камеру, чтобы она знала, что она не по залету. Смотри, доченька моя, любимая, родная, клянусь тебе, ты не по залету. Я знаю, что ты сейчас не понимаешь, что это за дядя в телеке, потому что мы не виделись с 3 твоих месяцев, но знай, ты не по залету. Я безумно тебя люблю, это все не важно. Я сейчас вернусь домой и помою тебе зад. Спасибо тебе огромное, безумно тебя люблю. Это все тебе, все эти аплодисменты тебе. Ты маленькая, ты этого еще не понимаешь. Но эти люди тебя любят почти так же, как и я. Хорошего вам вечера, все рожайте детей. Люблю вас всех, я хочу спать! Целую вас, спасибо большое, до свидания.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале TNT International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Детей старше 16 лет.
1: Мне на днях в WhatsApp пришла реклама от ночной доставки алкоголя. И я окончательно убедился, что вот этот запрет на ночную продажу, ну, фуфло вообще, как Ленин на субботнике. Ну, он не работает, понимаете? Я вообще не понимаю,

0: Месяц назад еще услышал по новостям, что хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию. Обескураживающая, конечно, информация для пенсионеров и уток. Причем предупредили только хлебозаводы, а подорожало все. Если серьезно, капец как бесит уже это регулярное подорожание. Сейчас-то трудно себе позволить все ингредиенты бутерброда сразу. Такими темпами просто, скоро, чтобы откормиться, нужно будет на год сесть, понимаете? Я понимаю, курево растет там в рамках антитабачной какой-то компании и все остальное. Почему? Хотите, обзывайтесь бабкой. Что с крупами? Я не знаю. Там уже не цена, просто первая несгораемая сумма какая-то. Я в качестве... Я в качестве подарка на день рождения с удовольствием бы отказался от книги в пользу пачки чечевицы, потому что, я пробовал читать голодным, все равно не заходит, понимаете? Тут еще зашел в магазин здорового питания с похмелья. Было единственное место, докуда хватало здоровья, понимаете? Я там смог себе позволить только зажигалку за 150 рублей, понимаете? Видимо, для здорового курения, потому что, иначе... В чем смысл, понимаете? Вообще весь этот эко-маркетинг, чистый абсурд. Я тут видел рекламу стирального порошка, которым, если год пользоваться, то можно спасти около 100 деревьев. Я, во-первых, не понимаю, как стиркой спасать деревья. Наверное, так же, как пытаться велопробегом ударить по спиду. Чисто номинально как-то. А во-вторых, я помню, на вылазке заблудился, часа 4 выходил из леса, я вам отвечаю, этих деревьев до жопы. Спасибо, народ, у меня все, вы потрясающие.
1: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Ям представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Ехала в автобусе. В какой-то момент на остановке водитель вышел в салон и спросил, знает ли кто-нибудь, правильно ли мы сейчас едем. Я думаю, вот так тебя экзистенциальный кризис накрыл? Прямо в пути? Боялась, что на следующей остановке он спросит, так кто мы друг другу? Но выяснилось, что он просто подменяет заболевшего товарища. Думаю, хорошо, что мы не в самолете. Очень страшно услышать от пилота. Уважаемые пассажиры, я тут подменяю заболевшего товарища. Все под контролем. Посмотрите в окно. Кто-нибудь узнает эту местность? У меня есть дочь, она уже подросток, и она иногда привирает. Она врет по мелочам, но абсолютно без зазрения совести, еще так по-дурацки у нее это получается. Например, я ей говорю, ты почистила зубы? И она такая, да. Потом я делаю паузу, говорю, ты не почистила зубы? И она такая, да. Но дети вообще часто не любят чистить зубы, потому что они у них недавно выпали, выросли новые, и они думают, что всегда так будет. А потом ты в 30 лет съел карамельку, и все, зубы теперь у карамельки. Нашла способ, я теперь ей говорю, либо ты чистишь зубы матери. Это очень страшно, всегда работает. Моя дочь уже подросток, ей недавно в книжном магазине не продали книжку, потому что, оказывается, там теперь стоит маркировка на книжках по возрасту, и требуют паспорт. Я подумала, я куплю, но мне тоже потребовали паспорт. В итоге сидели без книжек, смотрели пацанок. Вообще, я считаю, это правильно, надо блюсти, а то вдруг подросток домой придет, а от него книжками пахнет. Я думаю, дети теперь будут собираться у магазинов и говорить, а можете нам книжку вынести? Ну, я представляю, тебе 14 лет, ты начитался книжек, приходишь домой и пытаешься сделать максимально бессвязную речь, чтобы никто не догадался, что у тебя пополнился словарный запас. Ты такой, ну чё, ну как бы. А потом слово внезапно какое-нибудь выпадает, типа саквояж. И отец такой, то что такое? И мать такая, по карманам у него посмотри. Ты, может, еще и в 10 класс собрался? Да, я понимаю, так детей пытаются оградить от нецензурной лексики. Но я считаю, если ты матерное слово узнал из книжки, ты можешь его использовать. Вообще, я прочитала, что каждый человек использует матерные слова приблизительно 230 тысяч 105 раз за жизнь. А если те, кто сегодня ругался матом, похлопать, есть такие? Ого, да сантехники в зале. Я не использую, я пока коплю. Это мне на Новый год. Но я думаю, что они же разом как-нибудь из меня прорвутся, видимо, все 230 тысяч. Это будет очень интересное голосовое сообщение. Потом у внуков спросят, а какие были последние слова вашей бабушки? И они такие, ну, видит Бог, мы не хотели. Вообще, дети спасают. У меня есть племянник, ему 3 года. Мы недавно с ним играли в игру. Я кидала ему мяч, кричала, я классная девчонка. Он кидал мне мяч в ответ, кричал, ты классная девчонка. Это я такую игру придумала. Отлично провела время, всем рекомендую.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды на выпускном.
1: Кря! Кря! Кря! Кря! Кря!
2: Посмотрите, что вы делаете?
1: Тихо, блин, спугнешь, Дейч, ты что орешь-то?
2: Да что происходит?
1: Кря! Кря! Кря-кря нету, что ли? Ладно. Хрю-хрю! Хрю-хрю! Я не пойму, у нас что, в парке животных нет, Сашка?
2: Азамат Ахирович, зачем вам ружье?
1: Ты сам сказал, пошлите в парк. Я думал, ты зовешь меня животных пострелять.
2: Азамат Ахирович, я вас позвал по делу. Сегодня последний звонок.
1: Чего? Я тебя сейчас пристрелю, нахрен. Последний...
2: В смысле?
1: Последний звонок из прокуратуры, ты меня в парк припер, придурок!
2: У школьников последний звонок.
1: Подожди, последний звонок у школьников из прокуратуры? А они где наворовали? Они где наворовали? Я же знаю, у них же денег ни хрена нет. Ты видел, какое пиво они пьют, эти школьники? Ты видел? Там на этом пиве на этикетке вот такая молния нарисована. Как на электрощитке, реально. Для всего мира это предостережение, они его пьют постоянно. И я тут при чем вообще? Ну, если я прокуратура до них докопался, меня с ними не было вообще.
2: Мы решили сделать для всех школьников большой праздник. Большой выпускной. Вот мы сделали сцену, украсили ее шариками, значит, здесь звук, свет, все. Вон там столы уже накрыли большие, значит, что еще? А, всем аттестаты сделали, да?
3: Саша,
2: все очень красиво,
3: подожди,
2: очень богато.
3: Закрой рот, Саш.
2: Что?
3: Послушай меня, скотокозел. Не послышался ли ты просто сейчас сказал, что вы потратили очень много моих любимых денег, а? Моих любимых бюджетных... Это мои деньги, понимаешь? Мне их дали. Мне! Купили они тут шарики, блин, разноцветные. Мне дали мои деньги, понимаешь? Ни тебе, ни этим школьникам, ни одному из них. Они сказали, вот вам, Азамат Ахирович, деньги бюджетные. Мне, значит, дали, понимаешь? Сколько вы потратили на эту шелупонь? Сколько?
2: 1,5 миллиона.
3: Я очень надеюсь, Саш, что ты решил мне просто напомнить население Челябинска. Перед тем, как сказать, что это все стоит 50 рублей. Правильно? Шарики они купили. Че ты им по элитной проститутке тогда не заказал?
2: Азамат Ахирович, вы просто выйдете, вручите аттестаты, скажете праздничную речь и все.
3: Ну зачем такие праздники масштабные устраивать? Скажи мне, ну тут же все будет заблевано. Засано будет. Здесь все просто на каждом шагу просто будет потом это. Ну, ты же знаешь, как я себя веду на таких праздниках. Потом эти дети припрутся все, начнут снимать меня. Пойдут своим родителям покажут и скажут, опять?
2: Азамат Ахирович, мы не можем отменять. Мы уже всех позвали, всех детей, их родителей, учителей.
3: Я ни за что не поверю, что в нашем парке нет ни одного животного. Я пойду кого-нибудь прихлопну, все-таки постараюсь. А вы давайте организовывайте. Все, давайте.
2: Дорогие выпускники, дорогие ребята, вас приехал поздравить и торжественно вручить аттестаты мэр нашего города Азамат Тахирович. Встречайте.
3: Это вам вечером отдашь. Всем привет! Здорово, молодежь!
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: А что так тухло? Вы что? Вы что, скотохрень? Вы что? Это я, мэр, ни хрена себе. Саш, вы что так меня встречаете? Саша, я столько бабла сюда вбухал своего кровного, чтобы вот это вот... Где это радость и феерия? Где вся эта? Давайте нахрен, ну-ка быстро все проснулись и встречайте меня, как будто я Бьонс нахрен. Давайте, вперед! Здорово, молодежь! Здорово, молодежь! Я слышу, здорово, молодежь! Вот это другое дело, вот это другое дело. Значит, молодежь, значит, я вам сейчас буду вручать вот эти вот книжечки по окончанию школы, ну, которые вы там через 10 дней найдете, все рванте, когда подушку будете искать. Вот, вот она для этого вам и нужна. Ну что, давайте приступим. Где эти? Ну давайте, это все я купил. Так, что я говорю? А, вот. Значит так. Атта, тесата. Атта. Атта, тесата-то.
1: А ты что, вообще ни хрена не экономишь? 4Т на один лист все ли влепил? А ты что за хрень такая? Чуть-чуть экономь, Саш, ты что? Значит, аттестат вручается. Ага, кто у нас тут? Парамонов Сергей, есть такой? Или ты просто куражился и всех своих бывших сюда налепил? Да. Здравствуй, здравствуй. Так, что у тебя здесь? Русский язык. 3. Ха! Ты что, собака тупая, ты что? 3 по-русскому? Это же родной язык! Ты что, ёлки-палки, 3 у тебя язык, на котором ты говоришь, у тебя 3! Ты что, база? Ты что, за 18 лет не разобрался ни хрена, что ли? Саша, я тут дохренище денег вбухал, чтобы мы дегренатов здесь награждали стояли, что ли? Дальше что у него? Математика, 3, литература, ты понятно, у него теперь все 3, там же на русском преподают. А он ни хрена не сечет, что там говорят. Стоит иностранец, хренов.
2: Ну, сама-то херчи, он же рядом стоит.
1: А какая, он не понимает ничего, что я говорю. Все, ладно, на, держи, кретин. Ты что, елки-палки, соберись давай. На, держи тоже. Я... Иди, Ради. Сережа, сегодня с праздничного стола ничего не ешь. Максимум чего-то только 3, понятно? Переводчик, переведите ему нахрен. Кто-нибудь есть переводчик? Переведите.
2: Не надо так наседать на них, ну что?
1: Все, дальше. Что я говорил? Аттестат.
2: Ты на всех так написал, что ли?
1: Ну экономить когда будем, Саш? Ну на всех аттестат под 4Т влепил. Ну ты что, такой же написал бы, все, вот у него такой же. Экономь, ты хрен ли ты так разбазариваешь с этими Т-буквами? Сейчас все Т раскидаешь, потом ко мне будешь обращаться Азама Ахирович. Нахрена это надо? Так. Громова Аня. Есть такая?
2: Анечка.
1: Громова Аня. Как у нас Анька закончила школу? Биология 3. Да вы что, угораете? Ёпарасы. 3 по биологии. Ань, тупица в платье, стоит на меня, смотрит. Ты что, не знаешь, из чего ты состоишь? Ну, биология, ты что, не понимаешь, из чего? Ручки и ножки, не запомнила? Ручки, ножки, все, шпаргалка всегда при тебе. И даже на руке не надо писать, она и есть шпаргалка. Сюда вышла, наверное, даже в голове не ешь, на чем ты вышла сюда, да? Не, типа, магия, думаешь?
3: Ха. С ума сойти, просто, куда, какой кошмар, согласитесь? Я мэр этого города, я здесь. Сейчас закончим, поедем.
1: Так, на, держи, Аня. В руку возьми, это рука. Давай, шуруй. Давайте следующую платную книжечку. Я ее купил. Виноградов Алексей. Есть такой? Уже настроения нет у меня.
2: Здравствуй, Леш.
1: Подожди, тянешь. Так, Виноградов, математика 5, литература 5. Все пятерки, география 3. Ха. Но это хорошо, география сейчас не особо и нужна. Такой человек нам нужен, Саш. Обратите на него внимание, запишите его где-нибудь. Виноградов Алексей. Будет работать на благо города, никуда свинтить не сможет. Держите за него. А ты, это, Аня, за него сильнее держись. Двумя, двумя вот этими штуками, которые у тебя по обе стороны. Сильнее держись. Идеальная пара будете. Это не будет знать, куда уехать, а ты не сможешь ему показать. Там же рука нужна. Все. Держи. Далеко не уезжай из нашего города. Давай. Так, что? Ну, их всего 3 же было, да? Поехали?
2: Нет, еще 250 человек, Азамат Ильич.
1: Ну, 250 я не буду награждать. Давай так, давай, ни тебе, ни мне. Ровно посередине. Еще один, и все. Кто там у нас? Давайте следующего. Так, Агутин Олег. Олег, ты чего выперся? Я же тебе сказал, в машине сиди. Или ты там так сильно напи***л, что только здесь не воняет?
5: Я Олег.
1: А нужен Агутин Олег. Понимаешь, просто Олег, это очень мало совпадений.
2: Азамат Ильич, Олег и правда Агутин. Есть подтверждение. И он правда закончил школу в этом году.
1: Олег закончил школу?
2: Да.
1: Что значит «Олег закончил школу»? Олег при мне ни разу писить не закончил. Посередине процесса сразу штаны застегивал. Какой нахрен закончил школу? Ты что несешь такого?
2: Азамат Ильич, он просто втайне от вас ходил на уроки, сдал экзамены и закончил школу.
1: Ну давай посмотрим, как ты, Олег, закончил школу. Ух ты, ничего себе, все пятерки у него, Олега.
2: Да ладно.
5: Чаще пиши через «а». Чаще – это слово. Пример. Мы пошли в лес, а впереди нас ждала чаща. Пиши через «а».
1: Это пять?
2: Я думаю, да.
1: А чё ж, тогда там Серёжа деградант написал тогда, если у него три. Ну, держи, Олег. Так. Короче, все, нахрен, тогда делаем так. Значит, вот этот праздничный стол, все, явство, вот это все, напитки, все, сейчас везем, значит, ко мне в кабинет мэрию. Там будем праздновать. Вы ни один из вас не поедете, потому что вы не заслужили. Не заслужили. Это мы переведите кто-нибудь. Так, со мной поедет только Олег. Олег заслужил. И то, Олег, ненадолго, потому что я там занят буду.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: старше 16 лет.
1: Премьера.
2: У мальчика с дырявым карманом карманные деньги превратились в ботиночные.
3: Па.
4: А?
3: Дай 200 рублей.
4: Зачем?
3: Ма, дай 200 рублей.
5: У папы проси.
3: Я попросил, он не дает.
4: Почему не дает-то? Я спросил, зачем?
3: Не знаю.
4: Нормальная схема, Наташа? Дай 200 рублей. Зачем? Не знаю. Весь в тебя.
3: Вот у тебя есть 200 рублей?
4: У меня, Витя, есть 200.
3: Зачем они тебе?
4: Пока не знаю.
3: Во.
4: Так. Ты мне не водкой тут, понял? Это мои деньги. Я хочу знать, зачем они мне. Хочу, не знаю, понял? Вот иди зарабатывай свои деньги, будешь распоряжаться ими, как хочешь.
3: Где я заработаю-то?
4: Я не знаю, Витя. Иди на улицу, чисть прохожим обувь, продавай газеты.
5: Валера, ты его в какой век отправляешь? Ты его еще кучером отправь.
3: Кучером? А кто такой кучер? А, я знаю. Кучер это, который кучи валит.
4: Да, Витя, ты до 3 лет таким кучером был, мама, не горюй вообще.
5: Иди отсюда. Валера.
4: А?
5: Соседи наши знаешь, как сделали?
4: Че, умерли наконец?
5: Что говоришь-то? Короче, они сыну за хорошие оценки платят деньги. А за косяки штрафуют. Так он стал учиться, знаешь, как хорошо. Деньги не влянчит. Ведет себя прекрасно. Так же, может, сделаем?
4: Наташ, еще за оценки я деньги не платил.
5: Слушай, ну всяко лучше платить деньги за хорошие оценки, чем за это нытье постоянное.
4: Ладно. Ладно, говорю. Господи, неси тетрадку. Будем составлять тебе прайс-лист, что ли, какой-то. Даже не знаю, в кого он такой тупой у нас.
5: А я знаю.
4: Ладно, давай, поехали. Получил 5, 100 рублей тебе.
3: Фига себе, 100 рублей уже.
4: Это много, наверное, да?
3: Не, нормально, нормально.
4: Ну вот ты пораскинь мозгами, Витя. Если у тебя в день 5 уроков, ты 500 рублей за день поднять можешь. Даже я, блин, столько не зарабатываю. Так, получил 4, 50 рублей.
3: Можешь даже не записывать. На одни 5 сейчас буду учиться.
4: Я запишу на всякий случай, да? Так, 3, ничего.
3: В смысле ничего? 3 вообще удовлетворительно.
4: И что?
3: У меня 20 рублей бы удовлетворило.
4: Слышь, умник. Так, получил 2, минус 50 рублей сразу.
3: А что получается, если я в один день получу 5 и 2, это получается я все равно в плюсе буду.
5: Смотри, по математике сразу подтянулись, да?
4: Ага. Мгновенно. Так, домашние дела.
3: Угу.
4: Вынести мусор 10 рублей.
3: Ага.
4: Ага.
3: Можно мусор вынесу?
4: Не, надо выбирать.
5: Да ну пусть вынесет.
4: Вынеси. Господи.
5: Боже мой. Валер, слушай, у тебя есть на карте 1000? Можешь мне забросить, а то у меня пусто вообще.
4: Я не понял.
5: Чего?
4: Ты что, все уроки сделала, что ли?
5: Я еще вчера все сделала.
4: Да я помню, что ты сделала. Стоишь тут со своими 2 пятерками.
3: Все, вынес. Давай 10 рублей.
4: Так, ведь меня сейчас нету 10 рублей. Давай я в тетрадку запишу, потом получишь все сразу.
3: Че началось-то? Давайте потом в тетрадку запишем. Давай.
4: Так. Мы все отдадим. Так, пропылесосить квартиру 100 рублей.
5: Че 100 рублей? Это вон за 50 рублей могу пропылесосить.
3: Мам, что ты демпингуешь-то? 100 рублей нормально.
4: Так, ладно. Посуду в посудомойку загрузить 50 рублей. Убрать со стола 30 рублей. Так, штрафы пошли.
3: В смысле? Что, штрафы тоже за деньги, что ли?
4: Ну ведь меня вот что-то ДПСники в угол не ставят. Итак, Не пошел спать с первого раза — 100 рублей штраф. Со второго раза 200 рублей.
3: Понятно,
4: штраф.
3: С третьего раза 500 рублей.
5: О, на штрафах математика у нас захромала, прям. Вообще.
4: Нет, не пошел спать с третьего раза — 300 рублей.
3: Не, моя бессонница разорит вообще.
4: Разбросал вещи — за каждую вещь 5 рублей штраф.
3: В смысле за каждую? Что, и за пуховики, и за носки одинаково, что ли?
4: Ты прав, несправедливо. За пуховик 50 рублей штраф.
3: В смысле, па? Ты что такое делаешь вообще, ну?
4: Так, нагрубил отцу — штраф 1000 рублей. Нагрубил матери — штраф 500 рублей.
5: Я не поняла сейчас.
4: Ну а что, Наташа, ты же любишь там всякие скидки, акции, вот.
5: Классно.
4: Так. Ну у меня все, Наташа, тебе что-то записать?
5: Запиши, выбесил мать 200 рублей.
3: За что?
5: Не беси меня.
4: О, крутая штука.
5: Угу.
4: Как джинсы, ко всему подходит. Так, ну все, в принципе. Ну все, Виктор, вперед. Получать пятерки. Собственно, зарабатывать миллионы, выносить мусор.
2: Прошла неделя.
4: 7800 ты торчишь там, Витя. 7800! Тебе надо 78 пятерок получить, чтобы в ноль хотя бы выйти.
3: Я не знаю, не получи я уже. Ну, разучилка вообще, вот, чертовая. Я говорю, у меня проблемы вообще в семье. Она говорит, у тебя вообще тупая башка у тебя.
5: Так, все, иди давай спать, завтра будем разбираться.
3: Не хочу я спать.
4: 7900. Ну что, Наташ, похоже, придется запускать процедуру банкротства у Виктора. Будем продавать его планшет.
3: В смысле планшет продавать? Это подарок мне на день рождения, имеете право.
4: Понятно.
3: Если продадите планшет, я вообще позвоню в комитет по делам ребенка.
4: И где ты такого понахватался?
3: Где надо?
4: Нагрубил отцу 8900.
5: И мать выбесил 9100.
4: Страйк, Виктор!
5: Ой, господи.
4: 9100.
5: Валер, слушай, давай заканчивать, а? Ну не работай схемой, ну видишь же.
4: В смысле заканчивать, а 9100? Я уже себе спиннинг пересмотрел. За 9300. Может он тебя еще раз выбесить? Ну я в ноль бы
5: вышел. Ну ты издеваешься, что ли? Ну серьезно. Открыто там.
0: Здравствуйте.
5: Здрасте.
4: Здрасте.
1: Добрый вечер. Скажите, Виктор Валерьевич здесь проживает?
4: Нет у нас таких.
1: Ну как, это же проспект Мира 150, квартира 1?
4: Да.
5: Да.
1: Ну, здесь должен проживать Виктор Валерьевич.
3: Виктор Валерьевич, это я, Виктор Валерьевич. Я Виктор Валерьевич.
1: Здрасте. Добрый вечер. Мы из комитета по правам ребенка по вашей жалобе об использовании вашими родителями детского труда.
4: Виктор Валерьевич,
3: да?
4: А вы не охренел?
1: Так, здесь еще и грубое отношение к ребенку.
0: Это возмутительно. Штраф 1000 рублей.
3: Они еще с первого раза и спать никогда не ложатся, вон.
0: Это отвратительно. Штраф еще 1000 рублей.
1: Кстати, Виктор Валерьевич, скажите, а сколько родителей доплачивают вам за тройки?
3: Вообще нисколько.
0: Это неприемлемо. Штраф еще 1000 рублей.
1: Вы что, обалдели? Вы что, не слышали, что такое МРОТ?
3: Нет.
4: Что
1: минимальный
4: за...
1: размер оплаты тройки.
6: Ну и, наконец, последнее. Виктор Валерьевич, я надеюсь, вы понимаете, что все это сон. Мы вам снимся. Да, вы проснетесь, и все закончится.
3: Я не хочу просыпаться.
6: Надо, Витя, надо.
5: Ну, всего доброго, приходите еще Витеньке посниться.
4: Да.
0: До свидания.
4: Да, особенно вы приходите. Да. Чего я-то? Это же его сон.
5: Сейчас проснемся, я тебе дам.
4: Вить, ну давай, просыпайся, сынок.
3: Я не хочу просыпаться.
4: Витенька, надо.
3: Я не хочу просыпаться.
4: Надо. Витя, просыпайся. Витя, Витя, Витя. Ты что, задремал? 9100, когда отдашь, говорю.
1: Здравствуйте, дядя Валер.
7: Вера, здрасте, тетя Наташ. Витька, здорово.
8: Ой, Коленька, здравствуй. Как дела твои?
7: Хорошо.
4: Че ты, Колян, какой модный, а?
3: Ай. Да ты что, так на пятерках поднялся, что ли, вообще?
7: Да ты че, блин, на пятерках так не подняться? Я у бабушки на вахте был. Она мне за каждую съеденную оладушку соточку. За борщ пятисотку. Вообще, прикинь.
4: Натах, я знаешь, что думаю?
8: Че?
4: Может, я на лето к бабушке поеду?
8: Делай, что хочешь, а?
4: Можно?
8: Можно.
4: Колян, рассказывай, где твоя бабка живет?
7: Она вас не прокормит!
4: Давай, давай!
9: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 6 часов утра. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Как же все-таки хорошо, мой дорогой муж, что мы наконец-то вырвались на отдых.
2: Тебе действительно нравится?
1: Ну, конечно, нравится. Ты посмотри, замечательное море, потрясающая кафешка.
2: Я так рад, что тебе нравится.
1: И ты знаешь, совершенно волшебное вино. Вот пьешь его с открытыми глазами – вино, а с закрытыми – водка.
2: Я сам выбирал, я рад, что тебе понравилось.
3: Добрых вечеров! Я разрешить сразу предупредить, я не очень хороший человек. Меня зовут Григорий Цуцанский.
2: Здравствуйте, что вы хотели?
3: Я тысячекратно извиняюсь.
1: Олежа.
3: Просто я немного пьян, я под шофе, я в невменько, я бух, я в жопу.
2: Послушайте, мы сидим, отдыхаем. Что вы хотели? Скажите, что вы хотели, и идите, пожалуйста.
3: Я 2000-кратно извиняюсь. Просто я хотел узнать, как вас зовут.
2: Олег меня зовут, что вы хотели?
3: Марат.
2: Олег, говорю!
3: Олег,
2: я говорю, что вы хотели? Олег меня зовут.
3: Какое тяжелое имя, Олег. Как будто начало блевозы.
2: Так...
3: Олег!
2: Скажите, что вы хотели, идите отсюда, пожалуйста.
3: Олег, я... Тысячекратно я извиняюсь, я хочу потанцевать с этой бабой.
2: Ты убери руки, ты не называй мою жену бабой, слышишь?
3: Нет, я просто хочу с бабищей с этой.
2: Я тебе сказал, не называй мою жену бабой.
3: А, это твоя жена?
2: Да, это моя жена.
3: Я 2000-кратно извиняюсь, что назвал эту бабу твоей женой.
2: Я тебе сказал, пошел отсюда. Иди отсюда, я тебе сказал.
1: Слушайте, вы не видите, что вы очень сильно пьяны? И я не собираюсь с вами танцевать.
3: Очень жаль, очень жаль. Так... Потому что я хотел просто с вами потанцевать, вас хотел помацать, пощупать, хотел вас, так сказать, пригубить и подвести вас в свой двухуровневый пентхаус. У меня вид на море. У меня после секса я подарил бы вам сумочку Шанель и, как говорится, карточку Летуаль на 10 лет вперед. Вот и все.
2: Так пошел нафиг отсюда, я тебе сказал, я морду набью сейчас.
1: Ага, Олежа, ну что ты ругаешься? Джентльмен просто хочет со мной потанцевать.
2: Что?
1: Олежа, ну да, он слегка пьян. Ну с кем не бывает? У него хорошее настроение. Ну посмотри.
2: Так я пошел вон отсюда.
1: Он хочет поделиться позитивом. Ну ты
2: я тебе
1: не
2: сказал.
1: Будешь обижаться, если мы один разик с ним потанцуем.
2: Лена, что ты такое говоришь? Пошел вон отсюда, я тебе сказал.
3: А потом бы мы полетели на моем частном самолете в Монако.
2: Так пошел отсюда, я тебе сказал.
1: Олег, прекрати ругаться. И прекрати вот это вот разговаривать руками. Ты ведешь себя как быдло. Мне неудобно за тебя перед Григорием Цуцанским.
2: Ты запомнила, как его зовут? Ты меня по имени начала называть на четвертый месяц нашего встречания. Меня зовут просто Олег Олегов.
1: А?
3: Олег Олегов, я сейчас блевану, если это такое имя. Ты. Я 5000-кратно извиняюсь, что влез в ваше гнилое семейство. Но вашу семью можно спасти. Вам надо идти к семейному психологу, а вам ко мне в номер в джакузи.
2: Так, я тебе сказал, пошел вон отсюда!
1: Олег, прекрати! Успокойся! Ты не понимаешь, что ты сам создал образ врага в Григории. Ты видишь в нем одни минусы, ну сколько можно?
2: Лена, что ты говоришь? Какое-то быдло пристает. Так пошел отсюда, я тебе сказал, я морду набью. Ты понимаешь, что моя жена, я ее муж.
1: Олег, дай мне с ним потанцевать.
3: Дай ей с ним потанцевать.
2: Я тебе говорю, это моя жена, я ее муж.
3: Опа-це. Стоямба. Погоди, ты ее муж? Это новые водные. Я-то думал, что она просто твоя жена.
1: Нет.
3: Но что ты ее муж...
1: Это чистая формальность.
3: Это все меняет. Все от меня... Теперь, извините, я не могу одну вас приглашать к себе в номера. Я приглашаю вас вдвоем.
2: Что?
3: Вдвоем. Вы пойдете сядете в джакузи, а мы с тобой, Олег, мы с тобой будем оттягиваться по-мужски. У меня там телочки, у меня там будут разные массажистки тайские, будет это, стриптизерши Олег. Будут у меня будет кайф, кайф, это будет все. Кайф.
1: Прошу прощения. Какой кайф вообще? Это женатый человек.
2: Лена, дай человеку договорить. Подумай, человек чуть-чуть выпил. И что? Пусть скажет, если хочет сказать. Что ты?
1: Что вы делаете?
2: Лена, не власть, мужской разговор. Я тебе говорю, мужчины разговаривают. Что за дурная привычка?
3: Значит, это, вы смотрите, если что, я могу, давайте я оставлю вам телефончик. Вы
2: не надо оставлять никаких телефонов, ладно, все, идите просто, и все, не надо, все, хватит, не
3: хорошо,
2: надо оставлять.
3: Хорошо, ладно, я пойду.
2: Идите, не надо оставлять телефонов никаких,
3: никаких
2: все.
3: Никаких телефонов, действительно, что я с вами здесь стою уже, между прочим. 8 минут 903 секунд, 777 миллисекунд, 86 сотых секунд. 14.
2: Так, мне это все надоело. Пошли на улицу, разберемся, как мужик с мужиком. Давай, пошли сюда, быстро на улицу. Сейчас я приду.
3: Подожди. Алле.
1: Алле.
3: Это кто?
1: Это Лена.
3: Какая Лена?
1: Ну, с которой вы только что познакомились в ресторане, Григорий.
3: А, это тёлка с гнилым мужем.
1: Да-да, это именно та тёлка. Вы знаете, меня как-то просто заинтересовало ваше предложение. Я хотела спросить, а
2: что
1: как там удобнее подъехать, может быть, как-то...
3: Подожди, мне тёлка звонит.
2: Скажи, пусть подругу возьмёт.
3: А подруга есть, подруга?
1: Подруга. Ну, вы знаете, как таковых подруг в наличии нет. Но есть одна женщина, она нам комнату сдает, Лариса Ивановна. Не молодая, но женщина видная.
3: Старуху будешь?
2: Что?
3: Я говорю, это, в Хрущевку въедешь?
2: В смысле?
3: О, чпокнешь прошлое.
2: Послушай, мне все равно, лишь бы жена ничего не узнала, вы понимаете?
3: Все, мы берем Ларису Ивановну, тащите. Ага. Я поздравляю тебя, все, потусуемся, оторвемся. Комара съел. Пошли. Ну что, я поздравляю вас.
2: Мы поговорили, все хорошо.
3: Вы сейчас идете тусоваться в 416 номер Royal Beach Hotel, там вас все ждет. Давайте, идите.
2: Спасибо.
3: Я пойду по пожа.
1: Спасибо, здоровья вам. Да,
3: все. Все, я рано. Мы увидимся в оргии.
1: Олега, тебя ждут
3: шм... Слева.
2: Спасибо.
3: Все, давайте, есть. Алло, полиция? Да, сейчас в 416 номере в Royal Beach отеле начнется страшная оргия. В общем, кошмар. Все это делает одна совместная пара. Да, сейчас будет просто жесть. Приезжайте, забирайте всех. Кто это говорит? Григорий Цуцанский. Только я сразу хочу предупредить, я не очень хороший человек. Да, звоните.
4: Гарри Харламов, Денис Карибидис и Марина Кравец.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Я даже читал, что в Америке выпустили Барби с целлюлитом. Да, просто изобретатели, они вдохновились образом среднестатистической американки и решили, что вот такой образ поможет девочкам пережить то, что с ними будет потом. То есть по факту сказали, вы будете вот такие, пока играйте. Вот. На самом деле я рад, что выпустили куклу с нормальным вообще, с нормальным человеческим телом. Потому что видели сейчас, какой культ тела в России? Просто все свернуты, у всех башни полетели. Просто у нас полстраны качается, полстраны собирается качаться. Все на протеине, всем нужны идеальные жопы, идеальные сиськи. Вот обычное тело, вот сибирское такое, готовое к зиме, оно никого вообще не устраивает. Сейчас все качаются, и огромная пропаганда здорового образа жизни. Я занимаюсь сам спортом, я просто против пропаганды, понимаете, против навязывания. Больше всего меня, конечно, раздражает, что в этой пропаганде активно принимают участие звезды шоу-бизнеса. Вот Джиган, к примеру, слышали? Начал заниматься спортом, вот альбом написал. Надо подкачаться, надо подсушиться, надо похудеть. Вот Джиган, и без того невеликий поэт в рэпе. Сейчас так вообще отпустил поэтические вожжи, понимаете? Я вот, чтобы не быть голословным, да, я... Цитата. Я специально по листочку, чтобы, не дай бог, не упустить, да, что-то важного, что поэт имел в виду. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. А? Да. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. Кач, надо кач. Дэнс, надо-надо кач. Надо кач, надо-надо кач. Надо кач, надо-надо кач. Надо-надо, с***. Кто писал текст? Кто писал текст? Человек или генератор случайных качей? Я ничего не имею против Джигана как спортсмена. Отличный спортсмен. Он абсолютный чемпион по бодифитнесу. Он КМС по кикбоксингу. И мой троллинг сейчас, кстати, очень неуместен, да? Но... Вот... Как поэт. Но это же г***о, я извиняюсь. Ну просто, ты вот либо как бы занимаешься спортом, да, либо тексты крутые пишешь. Все, второго, другого не дано. Потому что ни одного великого поэта не было рельефной спины, понимаете? Но были такие бошки, которые оставили нам наследие. Пушкин, я не знаю, кто... Да, Бродский. Ну куча людей, понимаете? А я имею в виду, от нас-то вот что останется, вот, понимаете? Вот представьте, произойдет катаклизм, большинство человечества погибнет, останется горстка людей, которые идет в подземелье, в бункер, будет там жить, пройдет несколько поколений, прежде чем они вылезут куда-то сюда, будут от нас что-то искать, будут проводить раскопки, и тут внезапно... Первый. Листок. Там, скорее всего, какая-то информация для нас. Скорее читать, что там? Там для нас. Скорее, мы ждем. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. Надо подкачаться. Надо-надо подкачаться. Первый, вы повторяетесь. Я не повторяюсь, тут так написано. Не может так написать. Человек не может два раза одно и то же говорить. Тут четыре раза вообще-то одно и то же. Я на самом деле понимаю, почему это. Потому что мы на самом деле это делаем не для себя, понимаете? Нам важно сходить в спортзал, сделать фотографию, типа, железо для одиноких. Выложить ее в Инстаграм, чтобы нам поставили лайк, чтобы нас одобрили, понимаете? Мы просто повернуты на этом очень сильно. Я вот всей душой ненавижу Инстаграм. Вот всей своей душой. Просто мы засим пространство ненужными фотографиями, понимаете? Потому что раньше хотя бы человек фотографировал окружающий мир, понимаете? Восхищался им. Сейчас он стоит на фоне Гранд Каньона и думает, это, конечно, красиво, но чего-то здесь не хватает. Ах да, моего тупого лица прямо здесь. Ненавижу селфи вообще, ненавижу всем сердцем. Потому что, оказывается, это еще очень опасно. Я недавно читал, что где-то в Америке одна пара упала с обрыва, пытаясь сделать селфи. И что-то мне подсказывает, что это естественный отбор. Ладно, бог с ним селфи, они же еще палки для селфи придумали. Но это же вообще куда? Горите в аду. У всех, у кого есть палки для селфи, горите в аду, понятно? У всех, кто сюда с ними пришел, горите в аду. Я хочу, чтобы вы в аду сидели все в одном котле, и дьявола смешал палкой для селфи просто. Вас, кстати, не бесят вот эти звезды, которые вот все постоянно рекламируют в своих социальных сетях? Им что-то дают, они это фотографируют, выкладывают. Типа, спасибо большое салону красоты за мою прическу, спасибо большое магазину за это платье, спасибо большое за ресторану, за вот эту еду. Вот всегда хочется спросить, мать, ты сама себе что-нибудь покупала вообще когда-нибудь? Знаешь, что такое приобретение? Вот? Просто тебя одели, покормили, постригли, ты, по сути, ходишь, побираешься. Я вот не удивлюсь, если вот они когда-то начнут благодарить всех за все. Типа, спасибо большое Горводоканалу за предоставленную горячую водичку. Девочки, если я моюсь водичкой, то я моюсь водичкой Горводоканала. Мы просто всему доверяем, все тащим из интернета и не проверяя, просто тащим это в жизнь. Я недавно читал, что где-то к 2018 году все население России будут чипировать. Нам будут заявлять чипы, на которых будет вся информация о нас. Паспорт, загранпаспорт, страховое свидетельство, полис. И некоторые люди говорят, я против чипирования, я против, я не хочу, чтобы за мной была тотальная слежка правительства. Мне кажется, вот против чипирования выступают люди, которые никогда не восстанавливали документы в государственных учреждениях. Я однажды восстанавливал, и не то, чтобы я за чипирование, я хочу, чтобы мне сделали татуировки всех моих документов на лице и ксерокопии на жопе, потому что постоянно нужно что-то доносить туда. Особо вообще верующие говорят, что если начнут чипировать, это будет самый первый главный признак того, что в мир приходит антихрист. Я их успокоить хочу, потому что антихрист в мир уже давным-давно пришел. И приспокойненько себе работает в УФМС Кировского района города Томска, в 8-м окошечке. И зовут антихриста Верещагина Любовь Анатольевна. Это просто, это демон. Этот демон меня заставлял час расписаться, как в паспорте. Я говорю, я не могу, я постарел, я женил, у меня потолстели пальцы, крыса-то канцелярская. Я взял бумагу, пошел, через стекло перевел, говорю, вот, как в паспорте? Она говорит, да, но я вам все равно ничего не дам. Я говорю, почему? Я видел, вы подделали документ. Ну, демон, понимаете? Инфернальное зло. Я думаю, что даже если бы в ней пришел сам сатана что-то восстанавливать, он бы через полчаса сказал, милая моя, хорошая, я сатана, я не могу расписаться, как в паспорте, у меня копыта вместо рук. Давай, я могу все, я всемогущ. Давай, что хочешь? Молодость? Что, власть? Я хочу, чтобы вы расписались, как в паспорте, и мы все пошли домой. У меня все, ребят, спасибо большое, приятного вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
2: Партнер программы – букмекерская компания «MaxLine».
3: 1000 фриспинов! «MaxLine» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор-ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор-ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Так, я начала ходить на стрельбу из лука. Ну, странное решение, я знаю, потому что не надо было выбирать себе хобби в ПМС. Ну, я поняла, что это странно звучит, только когда вслух это в первый раз сказала. У меня муж спросил, ты куда? Я говорю, я стрелять из лука. Он говорит, иди, но хозяйка и так верит, что мы славяне. Нет, мне просто для осанки посоветовали. Я думаю, ну все, с Нового года начну. Все, отправила заявку, мне перезванивает администратор и такой, а вы точно к нам придете? Вы просто заявку отправили 3 января в 2 часа ночи. То есть в его глазах, понимаете, это бухая баба, которая, я амазонка! Отрежьте мне титьку, я буду стрелять! Но там прикольно, это очень помогает выпустить пар. Я пришла, там одни женщины. Они там метают ножи, топоры. Одна просто в чью-то фотку харкала. Я вам говорю, в зале стрип-пластики никого вообще. Лучше пусть женщины этим занимаются, да? Потому что я против вот этих всех тренингов, где тебя за 8 тысяч учат разговаривать со своей маткой. Даже если это возможно, я не хочу, чтобы женщины это умели. Потому что мы любим поболтать, да? Ну, прикиньте. Заходишь в автобус, там баба ноги задрала и такая, ага, он тебе чё? Тем более, сейчас у нас есть занятия посерьезнее, я не знаю, слышали или нет, для женщин вот сократили список запрещенных профессий с Нового года. Нам сейчас можно работать матросами, боцманами, шкиперами, прикиньте, пингвинами из Мадагаскара. Ну просто, ну, боцманами, серьезно, боцманами, вряд ли же кто-то подумал, наконец-то, белые клёши по работе, портовые ш**и, увижусь с одноклассницами. Ну, просто боцман, это ж больше погоняло. Если ты Танюха боцман, значит, ты блевала с теплохода. Я не знаю, есть в этом какой-то подвох. Смотрите, женщинам сейчас можно работать на морском судне, машинистами скоростных поездов, дальнобойщицами. Это же все профессии, где надо очень далеко уезжать. Это насколько же мы всех задолбали. Ну, я уверена, Терешкову пульнули в космос после фразы «А чё мы никуда не ходим?». Сейчас, кстати, уже появились первые женщины-дальнобойщицы, они прекрасно со всем справляются. Ну, то есть нет такого, что их фуры видно издалека, потому что они перевернуты. Нет, все нормально. Вы можете даже на себе уже это почувствовать. Вот в московском метро сейчас работают первые женщины-машинистки. Я считаю, это успех. Хотя бы потому, что не было еще ни одной сторис, как она едет и поет. Да? И рядом подруга, типа, уху, я на переднем! Единственная проблема, это, как обычно, отношение окружающих, потому что вот под этой новостью про первых женщин-машинисток были много комментариев, в основном плохие. У меня есть победитель среди долбачей, там один мужик написал, да если я узнаю, что машинист женщина, я сразу же пересяду в другой вагон.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в офисе».
1: Коллеги, у меня такой вопрос. А где наш Денис? Не, я прекрасно понимаю, что в пятницу у нас был шикарный корпоратив.
2: Да.
1: Соответственно, в субботу у нас было пивко и безуспешная охота за телом жены.
2: Было.
1: В воскресенье безудержная дрожь и благодарность Господу Богу за Wi-Fi и душ. Но сегодня-то уже понедельник. Время 12 часов дня. Как будто бы уже пора тяжело вздыхать и заниматься нашей работой, да?
2: Блин, а если его генеральный после корпората уволил, а? Вы ж помните, Денис с каждым тостом все ближе и ближе к столику генерального был. Он в какой-то момент даже Янку с него сбросил с колен просто. А та очень крепко сидела, очень. Ее даже перестали замечать в какой-то момент. Ну, типа, знаешь, как симбиот.
3: А что мне делать, если у меня ипотека?
2: Да я ж не осуждаю, Янчик. Ты молодец, ты все правильно делаешь. Я про Дениса говорю, что он не прав. Он мог вообще, знаете, что-нибудь сказать Давиду Борисовичу, что у него очень узкие губы. А его триггерит это страшно, вы знаете.
1: Это бы его сильно выбесило, конечно.
3: Ну хватит, а вдруг Дениса похитит?
2: Янчик, похищают людей, чтобы за них выкуп потребовать. А тех, кто сам себе челку подстригает, не похищают обычно. Я вот ни разу не слышал.
4: Здорово, юниты!
2: Опа,
4: здорово.
2: Вот он и Денис. Привет, Денис.
4: Че, Давидянский у себя?
2: Кто?
4: Давидянский.
2: Давид Борисович.
4: Ну это для вас, Давид Борисович, для меня Давидянский. Да. Я просто нарды ему сделал, вот. В единственном экземпляре с Риком и Морти. Правда, долго на зоне пришлось объяснять, кто такие Рик и Морти.
1: Денис, а ты почему решил, что ты можешь на работу опоздать на 3 часа? Только давай сейчас опять без этой истории, что тебя спецагент остановил, машину твою потребовал для спецоперации, я тебя просто в окно выкину и все тогда.
4: А че это пенек в пиджаке так со мной разговаривает, а? Ты устал в теплое кресло, пи***ть, что ли? Хочешь сквозь буран с желтым рюкзаком на веломоточем-то ехать, а?
1: Я что-то не понял.
4: Ну, конечно, ты не понял, ты! Ты ж должен через решетку письку людям показывать! Горилла ты тупорыла! А ему тут штаны дали, посмотри, у него и кружка своя есть. Надо, наверное, исправить эту несправедливость, так? Давид Борисович, какой Давид Борисович? Давидянский, пожалуйста, да какой пожалуйста? Да что я вообще пишу? Давид, здорово, короче, слушай, давай, наверное, Мишаню уволим, потому что его методы работы петушины. Отправлять? Ладно, вам повезло. Сегодня у меня настроение хорошее. Сегодня меня в такси Евапольна везла. Но знаете, с этого дня представьте, что в ваш класс перевели деревенщину. Любое непонятное слово, все. Расхлестаю хлебальники. Все, я у себя на толчке, давайте.
1: Я что-то пропустил? Такое нельзя оставлять просто так.
2: Нет,
1: это что такое?
2: Миша, тормози, иди сюда. Ну, неспроста же он так павлином ходит, а? Не зря же он тут копытцами цокает. Недаром хвостом вокруг себя разбрасывает. Понимаешь?
1: Валер, я, по-твоему, что, дедушка в пробковой шляпе? Конечно, я не понимаю, о чем ты говоришь. Можешь по-человечески объяснить?
3: Да что тут непонятного? Денис по пьяной синьке сдружился с генеральным. Понимаете, у меня уже протрузии в позвоночнике. Так сильно я перед ним задницу выгибаю, перед Борисычем. А теперь придется завидовать этому маленькому, убогому жабенышу.
2: Да.
3: Господи, как не хочется.
2: Очень не хочется.
1: Так, ребят, вы чего несете? С кем оно могло подружиться? Вы что, угораете, что ли?
5: Всем привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Все живы? Потому что я чуть не сдох. Вот это мы, конечно, дали в пятницу, да?
1: Ну да.
5: Особенно это, королева брейк-данса из бухгалтерии, Елена Степановна, по-моему, да?
2: Да.
5: Бумфанк МС. Я сегодня в ответку заказал вареник.
1: А? Ага, смешная
2: смешно,
1: шутка.
2: Да.
5: Понял?
2: Да, ну типа она нам показала, вы ей.
5: Вот. А, ты так понял?
2: А.
5: Ну, ладно. Яна Викторовна, я у себя под рубашкой нашел график ваших платежей по ипотеке. Ну, это важный же документ. Вы это, не разбрасывайте. Ну что, этот, Селиванов, Копытов, Яна Викторовна, а где Дениска?
6: Дениска?
5: Да, где Денис? Весь день его ищу.
6: В туалете?
5: Ну, прям в такую погоню я за ним пускаться не буду, конечно. Но как отстреляется, скажите ему, пускай заскочит ко мне, да?
2: Да. Ну все, приплыли, реально они сдружились. Вы слышали? Дениска, Дениска. Я 10 лет здесь работаю, он до сих пор меня Копытов называет. Хотя у меня фамилия Равдин. Но это как вообще?
4: Уруру, негры! Солнце еще высоко, давай работаем! Ну-ка, Яна, сделай-ка мне кофе, как я люблю.
3: А это как?
4: А это нагнувшись в 90 градусов и глядя мне прямо в глаза.
3: Знаешь что?
4: Знаю! И ты знаешь! Одно сообщение, все! И у тебя ипотека, давай! Пошла! С молоком, пошла! В глаза смотри! Вот, давай, в глаза! Молодец! Молодец, молодец! Так, ты, Равдин, ой, Равдин, говорю, Копытов, правильно же?
2: Да, можно так.
4: Короче, да, блин, мне какой-то отчет пришел, нужно его так сделать быстро. Поэтому знаешь что, как за стиками мне сходишь для Айкоса, доделаешь отчет.
2: Денис, я не могу, у меня свои дела.
4: Какие у тебя дела? В костюмы зебры на улице людей кошмарить, я тебе сейчас эти дела устрою. Устрой?
2: Нет.
4: Устрой?
2: Сейчас, какие стики надо?
4: Фиолетовые.
2: Фиолетовые, все, сейчас буду.
4: Пошел. Так, остался у нас чупа-чупс. Чтоб тебе придумать такое, а? Слушай, давай... Ай, блин, там считать надо. Не, отбой. Как же сложно придумать задание для мешка с кошачьим наполнителем. Так, сейчас я придумаю, подожди.
2: Денис.
4: Сейчас я... Так что...
1: А пошла-ка эта работа в задницу.
2: Миш.
5: А что
2: происходит? Миш, не успели.
5: А в чем дело? Я же вам тысячу раз говорил, если драться, то драться в октагоне. Переговорку вон расчистил вам. В чем дело?
4: Это. Здорово, братан. Короче, слушай. Давай уволим мы этого Мишку к фигам собачьим. Давай, давай, все, увольняем его.
5: И тебе привет, Денис.
4: Давай, я как партнера прошу, давай.
5: 200 день тебя ищу, а?
4: Я здесь, братан.
5: Надо поговорить, Денис.
4: Давай, конечно, брат.
5: Ты зачем меня в пятницу после корпоратива в массажку повез, а?
4: Ну, у нас, мы же друзья, что-то.
5: Какие друзья? Чепуха ты лохматая.
4: Ну, нас даже вместе помыли с
5: тобой. Рот закрой свой. Я посмотрел по камерам, я уже к тому моменту 2 часа был в отключке. Ты просто возил с собой мое тело и расплачивался моей картой, урод. 6 раз, тварь, тебя там не стерли, а? Урод ненасытый, ты вообще хоть секундочку мог подумать, что это не только моя карта, это корпоративная карта, придурок. И всему совету директоров уведомления приходили из салона бархатные ручки. Кое-как их убедил, что у меня руки сильно сохнут.
4: Ну давай, проехали.
5: Все, закрой рот, проехали. Все, ты проехал свое участие в этом коллективе. Все, собирай свои манатки, убирайся отсюда. Ты уволен. По статье, не знаю, растрата денег в особо отвратительных размерах.
4: Да.
5: Пошел отсюда.
2: Иди.
3: Вы самый лучший начальник.
1: Спасибо, Давид Борисович, давно пора уже было.
2: Вы очень круто с ним.
5: Что-то со спиной, Яночка.
2: Кстати, губы у вас вообще отличного размера.
5: Да,
2: самого нормального, что я видел.
4: Сейчас я...
5: Чего ты приперся?
4: Да я забыл здесь кое-что.
5: Это что, нарды?
4: Да.
5: С Риком и Морти?
4: Да, специально для вас сделал.
5: Специально для меня?
4: Да. Не уволите меня, и они ваши.
5: Не уволю, и они мои?
4: Да.
5: Ты что, придурок, даже шахматы от нарда отличить не можешь, а?
1: Давид Борисович, давайте я его выкину просто.
0: Однажды в России с Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор-ФМ. А пока реклама.
1: Стоп, Бетера.
0: Вау! Бетера раздает двойной.

0: риском получения убытков.
1: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Так, смотрите, меня зовут Расул, я родом из Нальчика. Чтобы у вас было хоть малейшее представление о моем городе, вот там недавно открылась KFC, и там живая музыка. Слушайте, помимо того, что я из Нальчика, я еще к тому же и аллергик, хотя, судя по этому лицу, больше подходит наемник, я согласен, но... Я с детства страдал, ну, из-за того, что я аллергик, а не от того, что я не наемник, понимаете? Было бы странно, если бы я страдал от того, что я не наемник. Типа в детстве такая мама заходит и говорит: «Вот все дети уже давно наемники, а ты аллергик, ты понял меня, ты? Ты черт, ты понял?» Я не понимаю, почему я изображаю свою мать так, потому что, ну... В целом, как, слушайте, каждый раз, когда я изображаю свою мать так, мне кажется, что она сидит в конце зала, смотрит на меня и такая: «На ты, ты мразь, сижись!» Да, смотрите, у меня очень сильная аллергия на цветение, и по факту меня может убить весна. Я понимаю, что звучит как новый трек «Дельфина», но все-таки, что за вообще за гейская возможность умереть? Типа, «Его убила весна!» Что за... Что дальше, меня убьет закат или что, типа... Понимаете, просто из-за аллергии невозможно умереть героически. Ну, вряд ли на Россию нападут цветы. Смотрите, мой самый главный симптом аллергии – это невероятно красные слезящиеся глаза. И у людей, у представлений, вот это лицо и красные глаза, ну, в сумме не дают аллергию. Так же думает моя консьержка. Каждый раз, когда я прохожу мимо нее, она такая говорит: «А что это у тебя глазки красненькие, Расул? Что это?» Я говорю: «Ну, аллергия». Она такая: «На траву?» А мне так обидно, в смысле, я же так не делаю, я же не подхожу, не говорю: «А что это у вас, Валентина Степановна, вот такой вот подбородок двойной, вот такой? Вы что, пеликан, что ли, или чего?» И она такая берет рыбу, такая: «Да,
1: стендап». Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет веселые пародии на популярные фильмы в программе «Супергерои». Для детей старше 16 лет. «Молчание ягнят». Клуб анонимных людоедов.
4: Здравствуйте, доктор Лектор. Мы разыскиваем опасного маньяка, и только вы можете нам помочь. Он продает хот-доги по 2,5 рубля, и мы совершенно не понимаем, из чего его сосиски.
5: В смысле, из какого мяса?
4: Нет. В принципе, что за материал?
5: Агент Старлинг. Я, конечно, маньяк, убийца, но не идиот. Есть сосиски себе дороже. Вообще непонятно, какую статью кодекса нарушаешь.
6: Маньяк! Убийца! Извращенец! Какой же я классный!
5: И вообще, все это больше не ко мне. Я завязал.
4: И как же это вы завязали?
5: Я записался в клуб анонимных людоедов. Там место освободилось. Не спрашивайте, почему.
4: И чем же вы там занимаетесь? Самоедством?
5: Нет. Мы помогаем друг другу вернуться к нормальной жизни. Перетерпеть, так сказать. Истории разные друг другу рассказываем. Литературку тематическую читаем.
4: Литературку?
5: Да.
4: Это типа «Робин Бобин Барабек скушал 40 человек»?
5: Нет. Полезную. Бросаем убивать постепенно. Переходим на животных, начиная с говорящих кокоду. А вот это моя любимая.
4: Такие разные эндорфины, шоколад вместо расчленения заживо. И что, вам помогает, доктор?
5: Не то слово. Ну, еще гимнастика антилюдоедская.
4: Антилюдоедская гимнастика?
5: Ну, это обыкновенная гимнастика, только по 20 часов в день. Еще овощи есть, учимся. Помидорка, огуречек. Вот и выжил человечек.
4: Никто в своем уме никогда не поверит, что вы исправились, доктор.
6: Я верю! Я! Наполеон Бонапарт!
5: Вы посмотрите на мой тренажер.
4: На что? Тренажер?
5: Да. Это манекен. Он очень хорошо тренирует волю. Похож на человека, но невкусный. Как телятина. Или арбуз.
4: А почему же у него нет ноги, доктор?
5: Не знаю. Но я рассчитываю на досрочное освобождение за примерное поведение.
4: Вы уже недавно съели 2 охранников.
5: Примерно 2.
4: Все, доктор, это какая-то ерунда. Я скорее поверю в то, что в сосисках есть мясо, чем в то, что вы исправились. До свидания.
6: Я тоже исправился. Я стал вежливым. Пожалуйста, сдохни.
0: Супергерои. Веселые пародии на популярные фильмы. Слушайте на Юмор-ФМ.

0: стране почти 7 утра.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай». Утром просыпайся, бодро
3: одевайся, на работу с юмором, быстро собирайся. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ, смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Людей старше 16 лет.
4: Здравствуйте.
5: Приветушки, заючки.
4: Ух ты, да. Маркович, вы сегодня Кевин в светлом.
5: Да, доброе утречко.
4: Я ну тоже.
5: Ты что, в светлом? А, ну да, я у тебя светлом, тоже, да, такое, да. Маечка коричневая.
4: Это только жилет называется, господи.
5: Да?
4: Да. Коричневая, это майка.
5: Здравствуйте, мои драгоценные. Всех, как говорится, со вторником. Вторник денежный.
4: Да.
5: Вот, поэтому как
4: ногти стрижем.
5: Ну, обязательно сегодня. Или утром, или вечером, но лучше утром. Mm-hmm. Чтобы, как говорится, на весь день настроиться. Примета такая. Все, всем здрасте, работаем.
4: Все?
5: Да.
4: А ну, доставайте ножницы.
5: Пожалуйста.
4: Пилочку.
3: Новости на Юмор-ФМ.
6: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что власти утвердили новую редакцию правил перевозок пассажиров, а в стране снижается количество претендующих на улучшение жилищных условий. Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы началась вчера в Беларуси и продлится по 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, передают «Спутник». Так, по 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Сумма в 2500 предусмотрена для награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в тылу. И по 1500 рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших, умерших или пропавших без вести в годы войны. На реализацию программы единовременной материальной помощи из республиканского бюджета направят 10 600 000 рублей. Правительством утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Работа над документом велась совместно с транспортной инспекцией Минтранса, бизнес-сообществом и иными заинтересованными сторонами, сообщает Белта. Так, с 1 января 2028 года все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации. А до 1 января 2027 пассажирские сидения в автобусах должны быть оборудованы 2- или 3-точечными ремнями безопасности. Также в правила включены нормы, предусматривающие уменьшение водительского стажа работы водителей школьных автобусов с 3 до 1 года. Еще одна из новаций – ответственные за безопасность выполнения перевозок должны проходить раз в 5 лет повышение квалификации. Количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно снижается. Об этом рассказали в Министерстве строительства и архитектуры, передают «Спутник». Численность граждан, которые ждут своей очереди на строительство жилья, только за последний год сократилась на 17 тысяч. На 1 января прошлого года всего на учете нуждающихся состояло 558 тысяч семей, в том числе 251 тысяча молодых. Уже на 1 января этого года количество семей в целом составило 541 тысячу. Из них молодых семей 236 тысяч. Напомню, в стране в соответствии с директивой о приоритетных направлениях развития строительной отрасли предусмотрены льготные категории граждан. Они обладают приоритетным правом при распределении жилья по государственному заказу.
3: Юмор ФМ. Погода.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 5 мая, в Гродно до 23 тепла, возможен дождь. В Витебске также ожидаются осадки, там днем до 24 с плюсом. В Могилеве до 26 тепла и без дождя, в Бресте без осадков и плюс 27. В Гомеле 28 выше нуля, осадки не ожидаются. В Минске возможен дождь, днем до 24 тепла.
0: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке Запад».
7: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
8: Конечно, черепица только «Дёке».
7: Серьезно? А водостоки какие берешь?
8: Выбираю «Дёке». Надежнее.
7: Понятно. А фасад?
8: Сайдинг будет тоже «Дёке».
7: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
8: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
9: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении радио Юмор ФМ.

0: FM представляет шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Планерочка.
1: 7.07. Стартуем с планерочки. Все как обычно.
2: Да, давайте не будем изменять нашим традициям. Начнем с того, что нам готовит небесная канцелярия, как говорят у нас на БТ.
1: У вас,
2: там говорят, небесная канцелярия подготовила нам следующие сюрпризы.
1: Ну ладно, не будем забирать хлеб у БТ. Будем говорить просто. Погода сегодня шикарная.
2: Какая?
1: Ну, как вчера практически. Может быть, чуть-чуть попрохладнее будет у нас в Минске, в Витебске и в Гродно. Там 22-25. Ага. А в остальных городах до 28 короткочасовые дожди.
2: А, бывает иногда у нас. Слушай, ну там нам же обещали сегодня чуть ли не там торнадо с ливнем.
1: Обещали
2: грозой.
1: Вчера, а сегодня, видно, передумали.
2: Да?
1: Будет
2: ну,
1: просто
2: ладно.
1: Дождь.
2: Все, хорошо.
1: А хотя хочется грозы уже в начале мая, да, Яков Маркович?
2: Нет.
1: Чего? Пушкину хотелось?
2: Ай, ну что, я так красиво одет сегодня. А эта гроза меня все заляпает. Ну, нет, все, не надо мне грозы. Давай лучше деньги.
1: Ну, не вам, Яков Маркович, а все-таки кому-то из наших радиослушателей буквально через час достанутся, может быть, 720 рублей.
2: Договорились. В Мудбанке будем их разыгрывать, а пока давай поговорим, о чем сегодня поговорим.
1: Так, что-то вы от меня сегодня много требуете.
2: А ты как хотела, Машечка. Ты у меня теперь одна, звезда моя.
1: Ой, ну, я люблю. Да. Я люблю, когда женщина в компании одна. Ага. Все, внимание к ней. Так, значит, смотрите, начнем с Сан-Франциско. Там очень необычный чемпионат готовится.
2: Что
1: никогда
2: такое?
1: В жизни не догадаетесь, по какому виду спорта.
2: А это прям спорт, да?
1: Ну, мне кажется, в какой-то степени да. Гонка сперматозоидов.
2: О, как!
1: Ну, что, они подвижные. Ага. Вот. Стремятся, знаете ли, куда.
2: Знаю, куда, да.
1: Кто быстрее будет стремиться, тому $100,000.
2: А хозяину что?
1: А, хозяину. Ну, конечно, хозяину, Яков Маркович.
2: Ясно, я все, да. Не хочу даже комментировать. Давай следующий.
1: Ну, куда уж тут я все сказала,
2: ну,
1: собственно.
2: Да.
1: Что дальше? Значит, старый Мерседес Филиппа Киркорова выставили на продажу.
2: Так.
1: Ну, все бы ничего, но машине, извините, почти 20 лет, а продать ее хотят. Ну, если перевести с российских, за 13 миллионов долларов.
2: Сколько?
1: Я, честно говоря, даже произносить не хочу.
2: 13 миллионов долларов? Мерседес?
1: Ну, причем обычный, там какой-то Виано.
2: Ну, Виано, это такой микроавтобусик.
1: Ну, и там, типа, минивэн.
2: Твою?
1: 20 лет машине, 170 тысяч пробега.
2: Твою? А как бы тут это, чтобы не материться?
1: Ну, ладно, я им расскажу, как быстрее продать. Я же умею.
2: Слушай, за такие деньги это можно на Авебай объявление поднимать в топы бесконечно. Его все равно не купят.
1: Но, видите, кто-то решил попробовать.
2: Ну, хоть на газон там.
1: Не написано, кстати, на чем.
2: Ну, ладно. Так, давай дальше.
1: Ну, и новости от нашего Белтехосмотра. Предлагают они необычную акцию «Техосмотр в подарок». Ну как?
2: Приезжаешь, тебе говорят, нет, не проходи. Мы сразу видим, смысла нет. Держите этот техосмотр в подарок. Езжай.
1: Хотите вы, например, Сарочке сделать в подарок техосмотр?
2: Ну?
1: Ну, в смысле?
2: Я позвоню Михаилу Сергеевичу, Михаил Сергеевич договорится.
1: О, все решит. Сейчас,
2: конечно.
1: Сейчас все строго, Яков Маркович.
2: Да.
1: Камеры висят.
2: Правильно.
1: Все очень строго.
2: Но когда приезжает Михаил Сергеевич, камеры обычно выключают. Я не знаю, какое у это получается.
1: Ну, вот. Значит, будут сертификаты продаваться. На два вида. Ну, зависит уж подробности чуть попозже. Ага. Сколько что стоит, кому можно подарить и так далее.
2: Ну, как кому? Тому, кого не очень любишь. Это точно. Потому что, знаешь, я бы не сильно обрадовался, если бы мне подарили.
1: На прохождение техосмотра. Мне так лень туда ехать.
2: Вы мне сразу это, дозвол дарите.
1: Вот если б так, но нет.
2: Ну, ладно, обсудим.
3: Партнер программы – салон мебели для дома и офиса «King Style».
4: На даче.

0: Стайл. Шоу «Утро с юмором».
1: Утро, утро с юмором.
0: Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ представляет стендап.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Здрасте, меня зовут Роман. Я родился и вырос в городе Россошь Воронежской области. Это такой маленький город, в котором в школу все ходили пешком. И школа располагалась так далеко, что к третьему классу по мышцам на ногах можно было определить, кто где живет. Я жил на окраине, и меня обожал физрук. Он так и говорил: мальчики 50 приседаний, девочки 30, Косицын 5 четверти. Боже, какие ноги. И я учился на одни пятерки, долгое время был прям ботаном, но в 9 классе пришел на дискотеку и сразу замутил самой красивой девочкой. Не потому, что я был красивый или успешный, потому что у меня были накачанные ноги. А она жила в такой жопе, что только у меня хватало сил ее проводить. И она жила прям в заднице. То есть, чтобы вы понимали, я жил в 6 километрах от дискотеки. Она жила в 10 километрах от дискотеки. И знаете, что самое страшное? Мы жили по разную сторону от дискотеки. Знаете, говорят, у девушек во время оргазма трясутся ноги. В нашей паре ноги тряслись у обоих партнеров. У кого-то от оргазма, у кого-то за 3 километра от дома. И я тогда ходил, и за мной никто не следил. Просто сейчас родители прям следят за своими детьми. Сейчас, если ребенок почувствовал недомогание, его сразу ведут к врачу. У моих знакомых ребенок неделю проходил грустным, его отвели к детскому психологу. И мне это непонятно. Просто когда мне было 6 лет, я шел с родителями на рынок, у меня начинало сильно колоть в боку, я что-то сгибался, и сразу раздавался голос отца: «Так, что там опять случилось?» Мгновенно выздоравливал. Я уверен, он мне так пару раз останавливал аппендицит. И сейчас у детей есть все, они не умеют это ценить. Например, сейчас любой ребенок может залезть в интернет и посмотреть любую серию любого мультика за всю историю мультипликации. Уверен, в детстве меня можно было такой темой занять лет на 10. Просто когда мне было 6 лет, чтобы посмотреть мультик, я ждал вечера, потом спрашивал у родителей разрешение включить телевизор, а потом заяц, свинья и ворона определяли, какой именно мультик я буду смотреть. И там, знаете, не было особого выбора. Там либо в 20-й раз про львенка и черепаху, либо чешский мультик про крота. Чешский мультик про крота, который, скорее всего, запрещен Европейской конвенцией по правам человека. Мультик, снятый в жанре восточноевропейская психоделика. Просто Том и Джерри, там же понятный конфликт. Мышь убегает от кота, потому что кот может ее съесть. В чешском мультике были 3 персонажа. Крот, щука и заяц. Как они вообще встретились? Мне кажется, единственное место, где могут встретиться крот, щука и заяц, это банкетный стол на корпоративе «Газпрома». Знаете, щука и заяц уже надоели, держите, фаршированный крот. Просто сейчас в современных мультиках у всех героев есть сверхспособности. Например, Человек-паук мечет паутину, Бэтмен летает, как летучая мышь. У крота тоже была сверхспособность. Он видел. Видел, но не разговаривал. Поэтому я с детства знаю: Бог дал, Бог взял. Но иногда Хрюша со Степашкой поступали еще жестче. Иногда они показывали пол мультика. Я и так плохо засыпал. Вы думаете, на нас это никак не повлияло? Парни, вспомните, когда приходишь в клуб, напаиваешь девушку, приводишь себе домой, раздеваешь догола, и в последний момент она говорит «нет». Они воспитаны на таких мультиках. Они знают, что можно показать половину. И я не понимаю, почему сейчас дети такие расстроены, ничего не хотят. Хотя я знаю, чего хотят дети. Сейчас этого хотят и взрослые, и дети. Сейчас все мечтают снять видео, которое соберет 1 000 000 просмотров. И снимают все: котов, алкашей, собак, потом монтируют это в обзор. И это очень интересно. Я считаю, что несправедливо, что Наполеон Бонапарт отслужился от солдата до генерала, завоевал полмира, и все, что о нем осталось, это рассказы. Я думаю, что если бы у Наполеона был телефон, он бы снял бы таких видео, мы бы просто закачались. Он бы взял телефон и сказал: «Привет, в эфире Наполеон Бонапарт, это программа «Мир на коленях», мы на Бородино и сейчас надерем ж*** этим русским». Посмотрите, 2000 людей на конях. Вот это, мать твою, флешмоб! А если это видео соберет 2000 лайков, в следующем выпуске я сожгу Москву. И в следующем выпуске «Добрый вечер», у нашей программы новый ведущий. У нас тут похолодало, прошлый ведущий приболел, так сказать, не выдержал Ice Bucket Challenge. Можете вообще не лайкать это видео, в следующем выпуске мы освободим Австро-Венгрию.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 7:20 на часах. Так, погода сегодня. Могилев, Гомель, Брест. Там теплынь до 28 градусов. В остальных городах, ну, тоже неплохо. 23-25. Кое-где, говорят, короче,
2: Вы поняли.
1: В общем, кое-где. То там, то сям.
2: Да. Давай мне, что там в Сан-Франциско лучше расскажи про эти.
1: В Сан-Франциске? В городе в стиле диски?
2: Да.
1: Значит, готовится первый в мире чемпионат по гонке сперматозоидов. Звучит как бы смешно, но серьезная тема. Они таким образом хотят привлечь внимание к проблеме снижения рождаемости.
2: О, как!
1: Вот. Значит, денег можно выиграть много. Ага. Как я уже говорила, значит, денежный приз $100,000 победителю. Как все будет происходить? Так. Будут реальные заезды.
2: Я не хочу себе представлять, как все будет происходить, Машечка, если честно.
1: Ну, что вам сказать? Будет дорожка очень маленькая, длиной меньше, чем миллиметр. Там будут, значит, эти половые клетки сражаться между собой, устраивать гонку, соревноваться на скорость передвижения. Так. Кто первый, тот победит.
2: Под это все, а как будет забег проходить, мне интересно? Там вот сразу все погнали? Или будет как в хоккее, там, отборы, финалы, полуфиналы, штрафные круги, может, как в биатлоне, там, кому начислят?
1: Яков Маркович, вы так интересуетесь, как будто бы хотите участвовать победить.
2: Мальчика, когда на кону $100,000, понимаешь, как я могу не хотеть победить?
1: Хорошо, ну, о чем ты говоришь? Вы придадите скорость своим малышам? Не, ну надо же выигрывать, вы что хотите, вы что, победу идете?
2: Тут два варианта, смотри, либо

0: Не, ну 100 тысяч долларов. Не, ну надо в женский день, чтобы скорость придать.
1: Ну
0: все.
1: Вот,
0: тут
1: видите,
0: без
1: все,
0: вариантов.
1: Решено. Ну. Главное, потом правильно отправьте в специальные резервуарчики. Там, ага. Там я вам все расскажу,
0: да?
1: Яков Маркович.
0: Хорошо.
1: Надо, чтобы доехала.
0: Конечно, обязательно.
1: Америка ж далеко. Далеко лететь. Так, ну давайте перейдем уже к другим новостям. Наверное, где-то даже более серьезного, может и менее. На Хипресс у нас впереди. Есть подарок для победителя от кондитерской Мисс Кэнди.
0: Звоните нам, пожалуйста, 8017-269-5151.
1: Кстати, сегодня вы узнаете, во что вкладывает деньги Надежда Кадышева.
0: А!
1: Интересно?
0: Ну да!
1: Но не в то, что мы сейчас обсуждали.
0: А то я уже знаю.
2: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны, пока крупных пробок нет.
3: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
2: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает. Юмор ФМ. Пробки. Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: «Кордиант».

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Юмор ФМ. Радуйся жизни. Юмор.

0: диско.
1: Юмор FM представляет шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Нахи пресс.
2: 7:28. На часах погнали бегать по новостям.
3: Погнали, кто нам позвонил?
2: Мишка.
3: Мишечка, здравствуй.
4: Доброе утро.
2: Привет, Мишка.
3: Слушай, ты какие стейки предпочитаешь прожарки? Well done, medium well.
2: А есть еще какие-то?
3: Да, да, да, там рейер, еще какие, много есть,
2: Боже.
3: Да.
4: Ну, пускай будет первый.
3: Ну, короче, тебе нравится, чтобы кровь была там такая? Ну, это не кровь, это сок такой, чтобы тек. Или тебе надо, чтобы он как мочалка был такой?
4: Не-не-не, надо, чтобы не зажаренный был.
3: Не зажаренный, да? Во, я тоже люблю, когда, знаешь, разрезаешь, и вот потекло.
2: Слушайте, а я как-то, мне страшновато есть такое.
3: Нет.
2: Но он же еще там розовенькое внутри,
3: да.
2: Это мясо. Они-то запекли только с двух сторон, и все.
3: Нет.
2: Его. Что?
3: Ну, оно там внутри пропекается до определенной температуры, там 45-50 градусов. Очень вкусно. Машечка, попробуй стейк мачете. Когда-нибудь пробовала?
2: Нет.
3: Ой, Мишка, я и тебе рекомендую. Стейк мясо.
2: Это называется так мясо?
3: Да, да, да, да. Да.
2: Вот, вот есть, звучит как-то.
3: Есть всякие там разные, да, вот эти вот, как там их, не помню. Ну, мачете. Это вкуснейшая вещь. Угу. Я вам гарантирую. Вы не пожалеете. Вот, все.
2: Я вообще в стейках не разбираюсь. Вообще, мне кажется, ни разу не ела нормального стейка.
3: О, а потому или... что все девочки стейки все говорят, и мы его прожарьте так, чтобы он прям вот это вот.
2: Мы все девочки берем стейки из форели, как
3: Вы все девочки, Маша, берете стейки из креветок. Я знаю вас.
2: Ну да, дорого и белок, и нежирно.
3: И все это в салате.
2: Ну, и все это с просека, я хотел сказать. Ну, дорогое удовольствие.
3: Да, такая себе заправка для салата просека. Ну, погнали, Мишечка.
2: Давайте, Миш, да. Давай угадывай, да, где правда, где фейк.
3: Угу. Погнали.
2: Да. В Беларуси выводят новую породу красных коров.
3: Вот, из нее будет красный стейк.
2: Правда, фейк?
4: Фейк.
1: Правда.
3: Вот так.
2: В Мексике полиция не могла найти пропавшую женщину из-за фильтров ее фото в соцсетях.
4: Правда.
2: Да, ну не похоже.
1: Правда.
2: Француз с помощью фена выиграл 34 тысячи долларов на погодных ставках.
4: Было так,
2: ладно. Да, подул в правильную сторону. В Перу официально признали юридические права насекомых, а точнее права пчел, у которых нет жала.
4: Не, фейк.
1: Правда.
2: Правда.
3: Капец.
2: И последняя. Надежда Кадышева на волне второй волны популярности открывает сеть магазинов «Золотое кольцо».
3: Ювелирка.
4: Нет, нет.
2: Ну, это фейк.
3: Фейк. Ну, один промах был.
2: Вот про Кадышеву могла бы уже давно. Это же круто, да?
3: Слушай,
2: ювелирный магазин, зато деньги
3: кольцо.
2: У нее есть.
3: Да.
2: Реклама ее же, это группа или как-то у нее, ВИА
3: сеть магазинов по всему Золотому кольцу России.
2: Опять же.
3: Красиво.
2: Вот, идеально.
3: Красиво,
2: бы.
3: Да. Только в Москве не будет ни одного.
2: Причем там тоже есть кольцо.
3: Ну, да.
2: Кстати.
3: Первое транспортное.
2: Да.
3: Хорошо. Так, шо у нас, Мишечка, был промах, поэтому один подарок.
2: Промахнулись. А, победитель у нас получает подарок от партнера игры. Это кондитерская Мисс Кэнди. Мисс Кэнди предлагает бенто-торты, торты с индивидуальным дизайном или фото, капкейки и пирожные, индивидуальные тортики в баночках. Доставка и самовывоз, срочные заказы. Телефон 029-696-95-95. Инстаграм MS Кэнди, нижнее подчеркивание, бай.
1: Шоу «Утро с юмором».
0: Утро, утро с юмором.
1: Слушай на Юмор FM, смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Что? Рассказываю. Недавно с мужем поругалась сильно. Собрала вещи, ушла от него. Но ненадолго. Потому что, оказывается, я в этом гневе взяла с собой только паспорт и трое трусов. Ну, как будто вышла из дома с диареей. И... Я часто в монологах рассказываю о том, что мы ругаемся, что я ухожу от него. И недавно вышел эфир в женском стендапе, и люди начали писать мне: «Сауле, раз ты от него уходишь, ты его не любишь, у вас брак ненадолго». Я думаю, так наоборот. Ну, нормально в отношениях ругаться. Самые крепкие пары – это вот эти, которые на золотой свадьбе начинают тост с фразы «50 лет тебя терплю». Когда ты уже сдохнешь. И там дед с деменцией сидит, говорит: «Я ничего не помню, но эту с**у никогда не забуду». Наоборот, вот эти пары, где жена любимого мужа, муж любимой жены, они, как правило, же и разводятся. Ну, я ни разу не видела, чтобы какая-то неблагополучная семья развелась, знаете? Нет, они же что-то подрались, хату спалили, стоят на пожар, смотрят, говорят, ну как мы разведемся, у нас документы сгорели. Я еще вот что заметила. Мы, когда с ним ругаемся, мы несколько дней не разговариваем, и я поняла, что мне нравится. Ну, дома такая тишина, такое спокойствие, не надо ничего по 100 раз объяснять. Сам знает, где у нас аптечка, сам находит свои штаны. Прям такой дееспособный становится. Ну, прям не муж, а человек, реально. Я теперь понимаю, почему многие пары перед отпуском с***а. Ну, потому что он ходил бы, говорил так ей, типа, а где мои купательные трусы? А так поругались, он сидит, собирает чемодан, говорит, у меня все трусы купательные. Если что, просто с животом прикрою. Ну. Реально, у меня подруга еще говорит, Сауле, блин, я тоже со своим люблю ругаться, у нас потом такой примирительный секс. Я думаю, у нас не так. Ну, моему мужу 40 лет. Ну, у нас, знаете, нет секса после скандала, у нас уже больше скандал после секса. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: 7:38 на часах, пора бы стартануть с семейным чатом.
2: Давай, Машечка, у меня вот есть такое предложение. Вот посмотри, пожалуйста, напротив себя. Видишь, сидит красивый мужчина, это Лешечка наш, да?
1: Да, он нам помогает уже который день.
2: Во, которую неделю, я бы даже сказал, ну уже вторая неделя пошла. Рано встает, бедный, приезжает на работу. Да. Понимаешь, тут это устает, уже в обед сидит, грустный.
1: Постригся, потому что знает, что видеотрансляция.
2: Вот, и понимаешь, я думаю, надо его как-то наградить. Ну нельзя же человеку вот просто так ездить на работу и ему ничего не
1: Маркович, но только с вас, если премия какая-нибудь.
2: Не-не-не-не-не, давай сразу, что кроме нет? денежной премии. За деньги любой дурак может, да ты без денег попробуй.
1: А-а-а, без денег?
2: Да.
1: Ну, слушайте, я знаю, что у нашего Алексея польские корни. Но. Я бы ему кофе по-польски могла сделать.
2: Вот, пожалуйста, видишь?
1: А чего, нормально, Лешка, пойдет кофе тебе?
3: Ну, да, можно, с молочком.
1: А, еще с молочком.
3: С молочком. Два кусочка сахара.
2: А, ну ладно, подожди.
1: Еще, может, и шоколад.
2: Смотри, сахар у Коробца я знаю, где есть, а молочко я знаю, где у юриста есть. А у менеджеров есть. Там все, у менеджеров даже, по-моему, это, кокосовое там какое-то.
1: Тем более, безлактозное, поди.
2: Ну что, вот у меня нет просто вариантов, понимаешь, Машечка?
1: Слушайте, ну давайте спросим у наших уважаемых радиослушателей.
2: Давайте, дорогие радиослушатели, вот предложите нам, чем наградить нашего Лешечку, который вот у нас за пультом вторую неделю сидит, кроме денежной премии. А мы, собственно, это и сделаем там через часок.
1: Так, ну давайте только в рамках этого подъемного.
2: Ну, да.
1: По финансам. Присылайте ваши варианты, Леша будет сам выбирать.
2: Ага.
1: Давайте так, да?
2: Давайте.
1: Ну, победителя.
2: Ну, да.
1: А мы победителю вручим тоже подарок. Это наша фирменная подушка для путешествий.
2: Значит, ваши варианты можно присылать нам в Viber или в Telegram. 42937, код оператора 029. Лешечка, открывай, читай.
0: Юмор FM. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Местами уже есть затруднения. Небольшая пробка сейчас на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а других крупных пробок нет.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».
0: Юмор FM. Пробки. Реклама.
5: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 9,99 годовых в рублях и открыл счет за 0 рублей онлайн. Классное решение МТ-банка, чтобы дать своему бизнесу мощный разгон. МТ-банк. Когда бизнесу классно. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
0: МТ-банк.
6: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хай диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: Будьте женщиной, которой восхищаются. Влюбитесь в себя снова с новой линейкой уходовых средств «Модум Культ». Вы достойны лучшей заботы о себе. А «Модум Культ» создан для вашей кожи. Приобрести можно на маркетплейсах и в магазинах.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
0: Юмор FM. Радуйся жизни.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: 7:46 на часах, и сегодня в семейном чате у нас все внимание к Алексею, который сидит у нас за пультом и помогает нам которую неделю.
2: Да, мы вас спрашиваем, дорогие друзья, чем нам наградить нашего Лешечку? Ну вот Юрка предлагает всю неделю в эфире упоминать, какой Леха молодец, мы и так это делаем, и ставить его любимые песни.
1: Лешка, как тебе песни?
3: Ну, довольно-таки интересно.
1: Или, может, юмор твой любимый?
2: Юрочка, вы мой хороший, вы уверены, что вы так любите Кадышеву? У меня просто вопрос.
1: Не, кстати, Леша разбирается в юморе. Вот весь юмор, который вы слышите, это Леша подбирает.
2: Да.
1: Это к нему все вопросы.
2: Так что, да. Если там где что не запикано, вы его.
1: Да, это все, Лешка. Так, вот Яков Маркович, смотрите, предлагают Леше дать порулить вашей электричкой.
2: Не, она мне еще самому нужна.
1: А что, Леша есть права, он умеет.
2: Да, Леша себе недавно новую машину купил.
1: Да, мы видели красивую букашку.
2: Да, и что-то я тот день только до обеда помню. А, значит, проставлялся. Хорошо.
1: Кстати, по поводу машины, вот еще Валера пишет, говорит, если у Алексея есть машина, заправляйте его бесплатно каждый день на работу.
2: Сейчас.
1: Это идеально.
2: Я, по-моему, сказал, кроме денег. Что тут начинается?
1: Это не деньги, это топливо.
2: Не деньги, вот Паша говорит, крепко пожать Лехе руку и, глядя в глаза, громко сказать: молодец. Лешечка, молодец.
1: Это не серьезно. А вот Рома пишет, ну не знаю, как у вас, а у нас не наказали и уже хорошо.
2: Видишь, у тебя, считай, каждый день премия получается.
1: Да, такая условная.
2: Андрюха говорит, подарите ему рамку. Пусть стремится наработать на грамоту.
1: Ну, рамку уже мы где-нибудь найдем. Снимем, Яков Маркович, вашу на эту, как ее, награду. Человек года.
2: Нет.
1: Что?
2: Зачем?
1: Рамку только снимем.
2: А, ну все, а эту прибьем.
1: А вам золотую повесим.
2: Вот, договорились.
1: Саша пишет. Конечно же, самое лучшее поощрение – это путевка в санаторий Урочище Лесное, где дополнительные услуги по прейскуранту Якова Марковича.
2: Вы знаете, Сашечка, Лешечка нам еще нужен. Подождите.
1: А то вернется другим человеком.
2: Ну, не надо так. Вот, значит, что тут еще нам Ленка предлагает? Пусть выберет в офисе любой предмет, который можно вынести.
3: Или вывести.
2: Или вы...
1: Лешечка, вывести, это же габаритно.
2: Вы знаете, Леночка и Лешечка, мы договорились. Вот так мы Леху поощрим, только сначала мы на балансе на него этот предмет повесим, а потом пусть вывозит, что хочет.
1: Вот Таня предлагает, что надо Лешку, как и любого мужика, вкусно и сытно кормить каждое утро. Ну, я вот кофе уже сделала.
2: Да?
1: Ну,
2: да.
1: Вот кружка стоит. Вот, ну, на все.
2: Лешечка, ты
1: не
2: можешь...
1: Не знаю, как насчет накормить.
2: Ты можешь забрать мою собойку. Чтоб ты знал, сегодня ем то, что ест бухгалтер. Пойдем посмотрим, что у меня там.
3: Дня ваша собойка там?
2: Не, у бухгалтера обычно свежая.
1: Ну что, продолжаем поощрение для нашего Алексея в рубрике «Семейный чат».
2: Да, чем наградить Лешечку? Пишите нам в Viber или в Telegram. 42937, код оператора 029.
1: Ну а мы вас наградим чуть позже фирменной подушкой для путешествий.
0: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
4: Так, ребята, здорово, Вадим. Сережа, привет.
5: Добрых вечеров, молодые люди.
4: Я не ошиблась, это
3: телеканал
4: «Культура Подмосковья».
5: Разрешите представиться. Маргарита Сысоева Степанович.
3: Простите, как я не расслышал?
5: Маргарита Сысоева Степанович.
3: Как?
5: Я говорю Сысоева Степанович.
3: А.
5: А вас как величать?
3: А я режиссер вашего рекламного ролика Артем.
5: Прекрасно. Величать. Очень короткое имя, Артем. Давайте я буду называть вас Артемий.
3: Артемий.
5: Так будет более, да.
3: Ну, как вам будет угодно.
5: Прекрасно.
3: Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Да, наш пианист Вадим.
5: Вадимий. Прекрасно. Замечательно.
3: Да?
5: Текст рекламы у меня есть. Все прекрасно.
3: Все готово. Сейчас начнем. Сереж, возьми, пожалуйста, Маргариту Степановну покрупнее.
5: Сережей, возьмите меня покрупнее, будьте любезны.
3: Да, все.
5: Одну секундочку.
3: Это что?
5: Это у меня для голоса дагестанские капли. Сейчас. Одну секундочку, трехзвездные.
3: Вы готовы, да?
5: Я готов.
3: Так, все готовы, звук пошел, мотор, поехали.
5: Восемнадцатого февраля сего года я провожу вечер русского романса в имении графа Анинского. Доехать к нам легко. Всего 70 километров по Новорижскому шоссе. И вот перед вами ГИБДД. А за ГИБДД 18 километров по лесным тропам. И вы упираетесь в вулканизацию. А за вулканизацией вот оно. Шиномонтаж. Это не то. Вы разворачиваетесь налево. 15 километров через лес. Там огромная яма. И за ямой бородатый мужчина скажет вам, где же имение графа Анинского. Вы доходите до него, и у нас начинается вечер романс. Романс начинается в 19:00.
3: Стоп, камеры! Стоп! Стоп, Вадим, прекрати.
5: В чем дело?
3: Маргарита Степановна, вы извините, что я вас прервал, но вы не могли бы вот так дотошно не объяснять схему проезда?
5: А почему, милочка?
3: Потому что люди просто не приедут. Они поняли, что это очень далеко.
5: Послушай, я в прошлый раз вообще ничего никому не объяснял, а вообще никто не приехал. Я одна 3 часа пела в этом пустом дебильном здании.
3: Ну, послушайте, вы можете хотя бы покороче эту схему обозначить? У всех есть навигаторы, все и так найдут, где это будет проходить.
5: Хорошо, давайте.
3: Сережа, возьми, пожалуйста, Маргариту Степановну покрупнее.
5: Сережа, и возьмите уже меня покрупнее.
3: Так, готовы все? Звук, мотор, поехали!
5: Восемнадцатого февраля сего года в имении графа Анинского пройдет вечер русского романса. Доехать к нам легко. Всего 70 километров по Новорижскому шоссе. Вулканизация, шиномонтажка, яма, бородатый мужик. Налево, и вот оно, граф Анинский, точнее его дом. И в нем мы будем петь с 19:00 такие романсы, как...
3: Стоп!
5: Что не так?
3: Стоп, камеры! Да звони мне, играйте уже!
5: Артемий, мне... Давайте за дело!
3: Маргарита Степановна!
5: Послушайте!
3: Ну вы можете перестать засирать зрителям мозг!
5: Во мне работает Дагестан, ты понимаешь?
3: Да мне плевать, кто у вас работает!
5: Артемий!
3: Люди приезжают на фуршет, на банкет, на welcome drink! Вы можете сказать, что у вас там будет привлекательного?
5: Я все скажу, давай!
3: Сережа! Ну ты такой, ну ты что там? Ты можешь покрупнее взять ее?
5: Нажми меня, Сережа, уже!
3: Все готовы! Звук, мотор, поехали!
5: Вы кто?
3: Я Артем! Да что вы делаете? Маргарита Степановна, сосредоточиться вы можете? Сколько же капли можно ваше пить?
5: Что вам надо?
3: Вы думаете, что люди за 70 километров от МКАД поедут за медовиком?
5: Я не...
3: Вы с ума сошли? Вы хотите, чтобы к вам хоть кто-нибудь приехал?
5: Артемий, я в охмелю!
3: Я понимаю, что вы в охмелю! Послушайте меня, люди приезжают на что-то привлекательное. Мужчины, мужчин пригласите. Мужчинам нужен секс, страсть. У вас же романтические явно женщины.
5: Явно.
3: Вот. Ну, пожалуйста, как-нибудь завлеките мужчин.
5: Я поняла, я все поняла. Возьмите меня, Сережа.
3: Сережа, ты, вот она уже сама говорит. Возьми ее покрупней. Мотор, звук, поехали. Thank you.
6: 17 февраля. Сего года. Состоится вечер русского романса. Для вас поет Инесса Вяземская. 60-летняя нимф. А также пышногрудая, дальногрудная Виолетта Михайлова. Не забуду избить. Дряхнула. Ну и, конечно, великая Антонина Маргаритовна Потузская. Замужем, но слаба напередок.
7: Что вы несете, Маргарита Степановна? Какая еще 60-летняя нимфа?
6: Что вы мне нравится?
7: Стоп, камеры! Все, я не могу это уже снимать! Сереж, готово там?
2: Да, да, готово!
6: Вы сняли?
7: Можно нарезать из того, что есть, хоть что-то?
2: Да, да!
7: Ну, включай!
2: Включаю!
6: 18 февраля сего года в имении графа Анинского пройдет вечер русского романса. Я в хмелю, слаба напередок. Неограниченное количество подходов. На десерт медовик.
7: Мне все
2: нравится.
7: Пойдемте, пойдемте, Маргарита Степановна.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
8: Партнер программы «Фильтры для воды Терва».
9: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
10: Почакай, а где пах? Где этот бассейн с хлором?
11: А нету, мама.

0: Беларуси в 8 утра.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работабай».
8: Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович.
9: Утро, утро с юмором.
8: Шоу «Утро с юмором». Для детей старше 16 лет. Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
10: Итак, время сухих цифр, Яков Маркович.
0: Мани, мани, мани.
10: 8.08.
0: 720.
10: Чего 8.08? 8.00 вообще-то.
0: Вот. Не торопите, любовь, Машечка. Сколько? 720
10: да,
0: у нас,
10: да?
0: Да,
10: все верно.
0: Значит, 720 рублей в Мудбанке. Очень хочу кому-нибудь отдать. Нормальные гроши. Значит, смотрите, получить эти деньги может тот сегодня, кто родился в декабре.
10: Отличный месяц. Обожаю декабрь.
0: Все, звоните нам. 8.017-269-5151.
8: Новости на Юмор ФМ.
11: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что власти создадут реестры памятников и мемориалов, а белорусская ель уходит на север. 58 представителей различных сфер деятельности в стране удостоены орденов, медалей и почетных званий. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко, передает Белта. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, заслуги в воинской службе, охране госграницы, борьбе с преступностью, за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного парламентского сотрудничества, бюджетно-финансовой политики, за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, организацию таможенной службы, за развитие промышленности, строительной сферы, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, за достижения в сферах торговли, социальной защиты, здравоохранения, науки, образования и культуры. В Беларуси создадут реестры памятников и мемориалов, находящихся на территории республики. Соответствующее постановление подписал премьер министр Александр Турчин, сообщили агентству «Спутник» в Совмине. Там пояснили, что в результате принятия постановления появится консолидированная информация о памятниках, мемориалах, памятных знаках и других произведениях монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся на территории Беларуси, в том числе созданных по инициативе иностранных государств, а также произведениях, созданных Республикой Беларусь в иностранных государствах. Уточняется, что сформированные реестры произведений будут размещаться на интернет-ресурсах госорганов, что позволит обеспечить свободный доступ населения к актуальной информации. В Беларуси из-за изменения климата сокращается ареал произрастания елей. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин. По его словам, елям становится некомфортно в южных регионах страны. Оптимальные условия для них сохраняются пока только в Витебской области. Сейчас на местах санитарных вырубок погибших деревьев сотрудники Минлесхоза высаживают твердолист породы, которая более устойчива к текущему климату. Специалист заверил, что несмотря на естественное сокращение ельников в дикой природе, дефицита новогодних елок не будет. Организация Минлесхоза уже давно выращивает хвойные деревья в катках специально на продажу.
8: Про бизнес.
11: Дачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 77-41. Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
12: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
8: Юмор ФМ. Погода.
11: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 5 мая, в Гродно до 23 тепла, возможен дождь. В Витебске также ожидаются осадки, там днем до 24 с плюсом. В Могилеве до 26 тепла и без дождя, в Бресте без осадков и плюс 27. В Гомеле 28 выше нуля, осадки не ожидаются. В Минске возможен дождь, днем до 24 тепла.
13: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гриль».
14: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Мудбанк.
1: 8.07 на часах, в Мудбанке еще пока 720 рублей. Ага. И дозвонилась сегодня нам Александра.
2: Сашечка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Доброе. Скажи, пожалуйста, ты вот когда что-то болит, предпочитаешь лечиться народными средствами или сразу к врачу идешь?
3: К врачу сразу.
2: А, ну не молодец,
1: доверяет.
2: Правильно.
1: Не доверяет, видите, башню
2: да.
1: подорожников.
2: А ты скажи, моя хорошая, ты вот к врачу идешь, тебя врач гуглит твой диагноз или так из головы?
3: Знаешь, это очень скрытно так
1: выглядит. Я знаю, что врачи сейчас очень сильно возмущаются, потому что люди приходят уже с какой-то базой. То есть они уже всего нагуглили.
2: Конечно, у GPT-чата спросили.
1: Да, приходят и говорят, а я знаю, что норма железа не такая.
2: И все, фиг ты, что докажешь врач.
1: Да, они очень злятся.
2: Сашечка, ну вот молодец, что не бесишь врачей. Я тебе сейчас расскажу, как я себя лечил. Было у меня одно дело такое.
1: Занимались самолечением?
2: Да, ну как само, я же врач.
1: А, забываю.
2: Так вот, представь, Сашечка, заболел у меня как-то большой палец на левой ноге. Потерял свой функционал, так сказать. Я теперь вот, когда вру, не могу его на соседний закинуть, знаешь? И сланцы, чтобы надеть, приходится его рукой так немного поддомкрачивать. Ну, короче, решил я себя вылечить. Я ж врач, вот, обратился тогда с запросом в этот GPT-чат.
1: Так.
2: Описал проблему, так сказать. И что вы думаете? Оказалось, у меня авитаминоз левой нижней конечности.
1: Да
2: вот такое
1: шо?
2: Бывает, да. Я съел гематогенку, выпил аскорбинку, и все прошло. Палец посинел, и больше меня не беспокоит. Хоть сейчас надо это танго танцевать иди. Кстати, вот, Международный день танго, чтобы вы знали, празднуется именно в декабре месяце. Сашечка, в твой день рождения это все происходит?
1: Так.
2: 11 числа.
1: Саша?
3: Нет.
1: Не в твой. Даже не станцуем, Яков Маркович.
2: В темноте мы пляшем танго, танго в я мартини бьянко. Только вот без Сашечки сейчас вдвоем.
1: К сожалению, да.
2: Сашечка, ну не расстраивайся, моя хорошая. Здоровье тебе, это самое главное. А деньги ты еще заработаешь.
1: Кстати, деньги, их будет побольше завтра. 740 рублей.
0: Партнер программы кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гриль». Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье. Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Популярное комедийное шоу «Однажды в России». На Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды в учительской.
4: Косарь торчишь.
5: Я поддался. Ты же женщина. Я отыграюсь.
6: О! Видали чего, а? Видали? Главное, ученики на 1 сентября вместо цветов шарики принесли. Так что после собрания не расходимся, поугараем. Это шутка утренняя, это шутка. Ладно, к новостям. Ну что ж, коллеги, спешу сообщить вам, что в наше среднеобразовательное учреждение, оно же колледж, оно же ПТУ, да, в этом году поступило 1270 студентов. Да, что на 1200 больше, чем в прошлом году. Здорово.
4: Твою дивизию. У нас даже на территории училища столько курительных мест нет. А на парах я курить не разрешаю. Там от одной меня все в смоле. А тут 1200.
6: Разделяю ваш оптимизм, Марина Гавриловна. Да, но все больше молодых людей хотят как можно раньше зарабатывать деньги. И тут им на помощь приходит наш ишимский лесотехникум. Здорово?
7: Абсолютно не здорово. Вы видели этих студентов? Ему 15 лет, а у него глаза, как у уличного пса. Мол, Диснейленд я еще не видел, но друга уже терял. Понимаете? Они же вообще без шуток называют отца по отчеству, а мать по имени. Типа, Виталич, Оксана, вы что там заперлись? Выходите, выпьем все вместе.
6: Коллеги, как вы не понимаете, это необычные студенты, понимаете? Непривычные для нас. Они исправляют свои имена в журнале на кличке, понимаешь? Они современные ребята. У них все тело в татуировках. Но опять же,
8: не воровские,
6: понимаешь? А добрые, цветные.
5: То есть вы хотите сказать, что вот этим вот беленьким пушистым ребяточкам захотелось на заводе вот так по яйца в масле на станке, блин, из толстой железяки тонкую делать?
6: Да, да, да. Мода циклична, мода циклична, это нормально. И ваша задача просто передать ваши знания, и все. Вот, Марина Гавриловна, вот вы же у нас вообще маляр с 30-летним стажем. Вы во время путча в 93-м в одиночку весь дом советов замазали. Ну?
4: Дорогой мой Никита Борисович, я преподаю малярное дело. Там обучение это всего 4 минуты вверх-вниз, все. Тут целый год. А ты-то что молчишь-то, ханурик лупоглазый? Ты что будешь делать со своей сваркой?
7: Маринка, ты что, эмали перепыхала? Я за тебя, естественно, за тебя. У меня сварочного оборудования уже лет 10 как нету. Я просто вот так маску надеваю и просто, ну, языком вот так делаю, ртом вот так. Обед! Так я делаю.
6: Я понимаю. Михаил Сергеевич, что случилось? Что?
9: У меня сейчас пара была. Ну, точнее, идет. А это кто такие новенькие пришли? Они что-то у меня спрашивают, как можно мне на облако домашку скидывать? Когда мы будем в гугле приложение кодить, им что надо от меня? У меня предмет называется «Основы ЭВМ». Я могу в Верде жирным сделать курсив, ну, обратно уже не могу.
6: Так, все. Все, Михаил Сергеевич, присядьте, вы профессионал, присядьте. Вы профессионал. Коллеги, давайте успокоимся. Помимо того, что к нам прибыло много студентов, нам еще и обновят все учебное оборудование, представляете? Вот вам, Михаил Сергеевич, новые современные компьютеры.
9: Так...
6: Да, вам, Денис Игоревич, сварочные аппараты последней модели, да. Ну а вам, Марина Гавриловна,
4: что у вас? Боюсь представить.
6: Ну, кисточки, видимо, новые, да. Белку побреют какую-нибудь одну, и будет у вас кисточка. Так что все, не переживаем.
7: Да. А как я не могу не переживать? Да, оборудование будет новым, студенты новые, но мы-то старые, а?
9: Я абсолютно согласен, вот это новое поколение воспитывал планшет, а меня воспитывал попрушка Александр Сергеевич. Тренер по греко-римской борьбе с дюшор номер 4. Все, что я могу, это воткнуть их в пол прогибом, понимаете?
6: Вот сразу бросается в глаза ваша недальновидность. И очень плохие зубы. Но сейчас про недальновидность. Как вы не понимаете, ну вот вы можете учить студента, да, преподавать ему свой предмет, но это совсем не значит, что он это выучит и сможет потом прийти и рассказать. Значит, он будет искать какие-то другие способы получения оценки.
4: Сейчас, чтобы мне опять велосипед подожгли. Меня и так на районе призрачным гонщиком называют. Всем автоматы.
6: Так, нет, нет. Марина Гавриловна, я говорю про тот способ, который позволит вам не мозолить копчик на велосипеде в 56 лет. Понимаете? Сейчас объясню. Эй, девочка, девочка. Да, да, да, ты с какими-то аномально пышными формами в 15. Иди сюда.
10: Я?
6: Иди.
10: Я?
6: Да, привет. Привет, девочка, привет. Привет.
10: Здрасте. Здрасте, дядя директор.
6: Я директор. Ну что, а как тебе тут у нас?
10: Слушайте, прикольно, прикольно, да. Сейчас вот была пара по английскому, там преподаватель сказал нам «Auf Wiedersehen» и ушел на 40 минут. Ну, я надеюсь, что такой фигни с информатики здесь не будет, да. Потому что информатика важна, без информатики свою криптоимперию не измутить.
6: Да, да, да, да. Информатика очень важна. А ты знаешь, что вот, например, вот у нас информатику очень непросто сдать. Да, Михаил Сергеевич?
9: Там сдавать.
6: Я говорю, да!
10: Вот, пожалуйста, пожалуйста.
6: Ее непросто сдать, Михаил Сергеевич. Да. Но, девочка, знаешь ли, всегда есть какой-то некий один способ, какой-то, чтобы сдать.
10: А, это, вы типа на денежку, да?
9: Да.
10: На денежку, да.
9: Да.
10: Ок, я френдли, я не против задонатить, только мне реально знания нужны. И если в этой шараге знаний не будет, я в другую перейду. Мне 15 лет, у меня уже времени нету, да?
6: Вот, вот.
10: Да.
6: Вот это, вот, коллеги, обратите внимание, какая хорошая девочка, а? Какая вот дальновидная, молодец девочка, да. В 15 лет уже такие мысли. Вы, небось, Денис Игоревич, по своей 15 лет палкой крапиву били, да? А тут посмотрите, у нас Илон Маск в юбке. Давай, все. Все, девочка, беги. Михаил Сергеевич сейчас подойдет. Давай, беги, моя хорошая. Ты молодец, ты будущее. Душнило.
9: Так и что, мне реально идти? Ну, она же просто уже видела, как я выгляжу. У меня не получится мимо аудитории пробежать.
5: Ну, если хочешь, я тебе на плечи сяду, мы наденем очень длинный плащ, типа мы высокий человек, и уйдем.
6: Так, так, все, не надо никуда идти. План такой. Марина Гавриловна, выходишь, значит, в коридор и дергаешь пожарную сигнализацию, поняла? Денис Игоревич, начинаешь бегать по этажам и кричать «Пожар!», потому что сигнализация 20 лет не работает. Так, ну и у нас появляются ровно сутки для того, чтобы хоть что-то выучить, понимаете?
5: Ага.
6: Да, все, мы просто выиграем время.
9: Мы что, реально будем учиться?
6: Да, мы все успеем, нормально. Давайте, Михаил Сергеевич, открывайте интернет.
9: Да не вопрос.
6: Вы куда?
9: Блин, а у меня ключей от него нету.
6: У нас интернет открывается с ключа?
9: Не, я могу в окно залезть, конечно.
6: Нам понадобится больше времени. Да.
9: Что?
6: Намного больше.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
8: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «7 карат».
11: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
0: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. «7 карат» на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в «7 карат». Срок проведения акции 6 мая 2016. Подробности на сайте «7карат.бай» или по телефону плюс 7529-689-77-78. Юмор FM. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Старше 16 лет.
1: 8:22 на часах. Погода теплее всего сегодня будет в Могилеве, Гомеле и Бресте до 28 градусов.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Слушайте, я вынужден сегодня начать выступление с плохой новости. Дело в том, что год был объявлен годом российского кино. И в начале года наше правительство выделило 5 миллиардов рублей в рамках поддержки российского кино 9 кинокомпаниям. Во времена экономического кризиса 5 миллиардов рублей российскому кино. И первый большой фильм, который вышел в 2016 году, это фильм «Герой». В главной роли Дмитрий Билан. Я не хочу сказать, что Билан плохой актер, да, я просто хочу сказать, что он не подходит для этого фильма. Он 35 лет нас прокачивал образом смазливого паренька, который разрушает женские сердца. И тут его пихают в военную драму сразу. Это как Шойгу в «Ешь, молись, люби». Это слишком резкий переход, понимаете, о чем я? Он на экране будет каждый раз махать шашкой, я после щих буду ждать, что он сделает. И кому в голову вообще пришла эта идея? Кто это человек, который сказал: ребята, мы снимаем военную драму, где главный герой — белогвардейский офицер, который участвует в Первой мировой войне? А что если невозможное возможно? Так что я не гоню на Билана, не гоню, ни в коем случае, потому что если бы мне предложили сняться, я бы тоже согласился, нельзя упускать такую возможность. Даже если он сделал это ради денег, нет претензий. Ради денег люди делают вещи намного хуже, чем Билан снялся в кино. Нагиев рекламирует мироместин. И тоже нет претензий. Я бы тоже рекламировал, мне никто не предлагает. У меня жена, маленький ребенок, нужно брать квартиру, желательно не в ипотеку. Я открыт предложением, ребята. К любым. Средства от молочницы без проблем. Просто найдите меня. У меня вопрос к сценарию ролика. В начале ролика Нагиев бежит с чемоданчиком, на котором написано название этой жидкости. И у меня вопрос. Куда ты бежишь с таким чемоданчиком? Что за опасность впереди, мой друг? Может, туда лучше не бежать? Там что, кто-то болен чумой? Вообще здорово, да, что у нас в 21-м существуют такие универсальные, знаете, волшебные жидкости, да, которые подходят для всего, да, поранился — обработал рану, болит горло — обработал горло, да, например, ты пьяный в клубе, в туалете, переспал с незнакомкой без презерватива — обработал себя, ее, все нормально. Хотя, мне кажется, если средство спасает от таких случайных связей, то его для этого в большинстве случаев и используют, да, а то, что оно помогает от горла, это было специально придумано, чтобы его проще было покупать в аптеке, чтобы люди заходили такие: у меня болит горло. Я поранил горло. У вас есть что-нибудь? Да, доктор Мом. Я поранил горло членом. Можно... Мне нравится эта шутка, но я боюсь ее говорить. С телеканала ТНТ, понимаете? С экрана ТНТ, потому что... Вы понимаете, я говорю это от вымышленного персонажа, который заходит в аптеку. Но найдутся же умельцы, которые вырежут только эту фразу. Вы увидите ролик, который будет начинаться: я поранил горло членом. Клик! Это в сети. Я думаю, они даже закольцуют последнее слово. Будет: я поранил горло членом. Членом, членом, членом, членом. Членом. Мне кажется, я им сейчас только помогаю, да? И здорово, что в наше время есть куча лекарств, да, все болезни лечатся. Есть даже лекарства для здоровых, понимаете, которые здоровых делают еще здоровее. Сейчас про допинг, с которым у наших спортсменов сейчас проблемы, да. У них находят мельдоний. Первой была Шарапова, да, и она тут же призналась, да, сразу созвала пресс-конференцию, да, была самая короткая пресс-конференция в истории. Она вышла такая: угу. И люди удивляются, когда у спортсменов находят допинг. Вы что, это большой спорт, большие бабки, естественно. Вы даже не

0: Знаете, на что люди готовы ради победы и денег? Вы даже не знаете. Я сейчас вам такое скажу. Я узнал, что некоторые спортсмены вкалывают себе допинг под мошонку, чтобы не было видно следа от укола. Мне больно об этом говорить, ты себе туда что-то вкалываешь. Поэтому я считаю, если ты готов себе что-то вколоть под мошонку, тебе официально нужно разрешить участвовать с допингом. Ты заслужил. Ты молодец. Можешь сделать это прямо на старте. Прямо у всех на глазах. Не спеши, мы тебя не торопим. Немножечко разомнись, почувствуй их последний раз. И вколи что-то у всех на глазах прямо себе между ног. Я бы болел за такого чувака, даже если бы я участвовал с ним в одной гонке. Потому что нет ничего хуже вколоть себе что-то под мошонку и проиграть. Прикиньте, вы вкололи себе что-то под мошонку и пятый. Я бы охренел. Я бы сразу предъявил, мать вашу, я был под допингом. Проверяйте этих четверых. И я хочу видеть их мошонки. Если они целые, я застрелюсь, ясно? И люди употребляют не только химический допинг. Недавно был скандал. Бельгийскую велогонщицу отстранили на 6 лет от велоспорта, потому что у нее в велосипеде нашли моторчик. И она моя любимица, я ее фанат. Они говорят, мы обнаружили у нее моторчик. Как вы обнаружили? Просто прислушались бы, по-моему, было бы все понятно. Я не знаю, как они обнаружили, но я хочу думать это, потому что она ехала 80 км в час и не крутила педали. Обгоняла операторов, которые сидели в машине, думала, это очень странно, конечно. На старте она пристегнулась, надела шлем, не велосипедный, мотоциклетный. Все подумали, хрен знает, может быть, у нее такой стиль. Но когда в середине гонки она заехала на Лукойл, все точно подумали, здесь точно что-то не так. По ходу дела проверяем всех остальных, да, в первую очередь байдарочников. Кто-то из них точно... Пацаны, кто-нибудь, возьмите весла, нас спалят, надо грести. Хватит жрать пиво, это я... Кто баб позвал, а? Этот сзади на банане прицепился, баран. Игроков в кёрлинг проверяем. Они точно что-то употребляют. Какой-то жесткий психотропный препарат, который ни на секунду не дает ему возможности задуматься, на что он тратит свою жизнь. Потому что без него, рано или поздно, тебе придет в голову идея «Это чё за хрень?» И его сокомандник «Нет времени! Нет времени!» Спасибо большое, ребята, у меня все для вас.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Ей, я рок-звезда ванной комнаты.
2: Главное, чтобы без спутанных волос, звезда.
1: У меня шампунь Modern for Kids. Он вкусно пахнет и не щиплет глазки.
2: Шампунь Modern for Kids. Чистота, радость и никакой драмы с расческой. Modern for Kids. Весело быть чистым.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Друзья, наверняка, когда вы едете в машине, вы слушаете какое-нибудь радио. Мы подумали, что на фоне этих скучных радиостанций не хватает одной, где все классно, где все позитивно, где как хорошо. Итак, под ваши аплодисменты, позитивное радио! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! В эфире позитивное радио. У нас только позитивные новости и позитивные песни.
2: Теперь он трезвый, ведь ему помог Царицын Олег Николаевич, ведущий врач-нарколог города Твери. Он вылечил многих в таком состоянии.
1: Только позитивные песни.
3: А у нас на очереди позитивные новости.
1: Сегодня в Москве правительственный кортеж ждал 3 часа, пока проедут обычные люди. Это позитивное радио. И у нас сегодня в гостях не будет Ольги Бузовой.
3: И это отличный повод не послушать ее песен.
1: Поэтому группа «Руки вверх» на позитивном радио. Твои же губы тебя ласкают. Не зря на йогу ходила весь год. Теперь ты в мире одна такая, кто может попой вытереть рот.
3: Новости спорта на позитивном радио.
1: Нас везде допустили, мы всех победили.
3: Это были новости спорта на позитивном радио.
1: И для вас звучит следующая позитивная песня.
4: Я компанейский домашний, живу в Бирюлёво.
1: Я сама.
4: Вечно жена.

0: любишь кататься? Молодец, классное увлечение.
1: А на очереди позитивный хит-парад. Нет, не надо слов, не надо паники. Не успел купить билет на «Титаник» я. Путана, путана, путана. Ушла с панели, поступила в институт.
2: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, ты можешь чпокнуть их всегда. Такие девушки, как звезды, дают всегда простым парням.
0: А на очереди новости столицы.
3: Сергей Собянин поменял всю плитку в городе и успокоился.
0: А мы переходим к позитивным криминальным новостям.
1: Внимание, пропал человек. А, нет, все, нашли.
3: А у нас женский хит.
2: Одиночество – радость. Одиночество – круто.

0: Пока дома нет мужа.
1: А мы слушаем следующую позитивную песню.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, родились негры, родились негры, родились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а потом на бюджет в РУДН поступили.
1: Новости политики на позитивном радио.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс поменял профессию, теперь он Диджей Венс.
1: В Рио губернатора Саратовской области, теперь в Рио-де-Жанейро. Приятного отдыха, Аркадий Семенович.
0: А мы слушаем позитивную музыку.
1: В этот вечер совершенно не грущу.
0: Вообще не грущу.
1: Я тебя к другому на ночь отпущу.
0: На какую-то неделю.
1: Ходи к ней.

0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
1: Партнер программы — торговая марка «Пикант».
2: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Распалутра. Слушай сейчас. Лучшие моменты шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Для детей старше 16 лет.
0: Сегодня было так.
2: На российском сайте объявления, где продают автомобили. Ага. Нашли объявление. Правда, уже старенькое, но до сих пор висит актуальное.
3: Так, что-то значит, мне это напоминает.
2: Так, Яков Маркович, я не про свою. Минивэн Mercedes-Benz Viano.
3: Да, знаю такой бусик.
2: 2008 года. В чем фишка? Ну. Говорят, что владелец бывший – это народный артист России Филипп Киркоров.
3: Да вы шо? Да.
2: Ну, никаких доказательств, конечно, нет.
3: Слушай, Машечка, ну, а зачем нам доказательства? Вот людям, которые продают машины по объявлению, надо верить на слово.
2: Точно.
3: Знаешь, он не бит, не крашен, бабушка не в булочную тонул. Ездила. Да, конечно,
2: в
3: да.
2: Церковь, Яков
3: да.
2: Маркович.
3: Ну, куда угодно там. Главное, что она недалеко. Вот. Слушай, давай мы так твой Фиат начнем продавать. Смотри, как, ну, хотя бы по радио об этом скажут. Хоть, в принципе, про Фиат.
2: Мы уже про... Смотрите, Яков Маркович, по радио говорили, не работает. Но. Что это моя машина, а я тоже популярная личность, не работает.
3: Что ты? Надо не так.
2: А ну, как?
3: Моя машина, я популярная личность. Надо, что, знаешь, написать в объявлении Фиата, да, что эта машина была на съемках Ла-Ла Ленд. Девочки, на съемках Ла-Ла Ленд.
2: Яков Маркович, вы шутите? Ну, никто шо? Не поверит, что на ней ездил Райан Гослинг. Никогда.
3: А Гослинг на ней не ездил. И им туда на Ла-Ла Ленд пиццу на ней доставляли, когда ага. она в Америке была. А Гослинг на соседнем сиденье сидел,
2: нет.
3: рассчитывался просто один
2: нет.
3: раз и все.
2: Понимаете, надо что-то более внушительное, но чтобы реально люди поверили.
3: Да? Угу. Ну, тогда давай так. Эта машина напишем, да, вот. Фиат снимался в фильме «Форд против Феррари».
2: Яков Маркович, Феррари.
3: Ну, Феррари.
2: Это тоже итальянское, но не Фиат. Феррари.
3: Нет,
2: есть разница.
3: Феррари, когда ехал, Форд рядом на парковке стоял, Феррари так, шоу, Форд весь в пыли.
2: Ну, спасибо. Ну, никто не поверит.
3: А ты стоп-кадр сделай, мы там присобачим нейросетью твой Фиат.
2: Нет, Яков Маркович, давайте так, чтобы поверили. Ну, какой Ла-Ла Ленд? Ну, какой Форд против Феррари?
3: Хорошо,
2: вы
3: давай.
2: Шутите, что наша
3: приземлимся.
2: Надо? Давайте,
3: Маша, приземлимся.
2: Да.
3: Давай так, напишем у тебя на Фиате в объявлении. На этой машине ездил Вадим Казаченко. Когда в Жабинку с концертом приезжал, его от вокзала до ДК везли. Обратно он предпочел пешком
2: и
3: идти.
2: Это был элитный трансфер, между прочим.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
4: Если метеорит упал.
5: А если не метеорит?
6: Фантастическая премьера.
7: Они не нашествие же марсиан.
8: Они людьми управляют.
9: Причин для паники нет.
10: Завтра весь город пришельцами станет.
11: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
6: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
12: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Ты проводишь у зеркала больше времени, чем я.
14: Только если со мной Адента Арт.
13: Твоя новая зубная паста? Ну и как она?
14: Как я. Стильная, уверенная в себе и с характером.
13: Тогда твоей улыбке плюс 100 к харизме. Адента Арт. Создавай искусство своей улыбкой.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
15: Похлопайте, пожалуйста, автомобилисты. Хорошо, а теперь похлопайте те, кто уступает пешеходам дорогу. Это вранье. Никто не уступает пешеходам дорогу. Как опытный пешеход вам говорю. Больше всего меня раздражает вот этот момент. Когда мне уступили, я перешла, и дальше водитель со всей дури жмет на газ, чтобы показать мне, как долго ему пришлось меня ждать. Я нормально перехожу. Не то, что я останавливаюсь напротив машины, такая, ты мне уступил, держи тебе танец. И стою такая. Нет. Я даже еще немножко ускоряюсь, и как благодарный пешеход еще всегда губами говорю. Может, они, конечно, после этого и газуют, думают, что заклинание какое-то произношу. Еще бывает широкая дорога, несколько полос, и на первой полосе тебе уступили, а на второй нет. И начинается вот это самое безопасное в мире положение. Думаешь, голову собьют, хотя бы посмотрю на себя со стороны. Вот это... зарядка на проезжей части. Еще этому человеку надоедает тебя ждать, он начинает медленно на тебя ехать. И ты смотришь на него, и он такой: я понимаю, там не уступают, но мне тоже пора. А если ты еще и таксист, он такой: кстати, поездка на капоте тоже оплачивается. У меня летом был день рождения, и мои друзья подарили мне сертификат на ночь в спа-отеле. Я позвонила, забронировала, накануне звоню подтвердить бронь. Мне говорят: ой, извините, мы тут что-то напутали, поэтому мы повышаем вам категорию номера, вы теперь будете жить прямо в спа. Я думаю, буду посетителям полотенца раздавать. Но я прислала отзывы, перед тем, как поехать об этом отеле. Самый популярный отзыв был такой: все было в порядке, второй раз не приедем. Это полностью соответствует моему впечатлению, что там со мной произошло. Я записалась на массаж, прихожу, мне начинают делать массаж. Через 5 минут стук в дверь, и мне эта женщина говорит: ой, извините, мы тут что-то напутали. Вы, оказывается, записаны не ко мне, поэтому полежите тут немножко. Скоро придет ваш мастер, все вам доделает. А я, как вы понимаете, лежу в незнакомом месте без трусов, ну, с каким-то целлофановым пакетом вместо трусов, еще и головой вниз, я не понимаю, что происходит вокруг, полный релакс. Думаю, сейчас же может зайти кто угодно, сказать: я ваш мастер, и дальше вообще будет что будет. Я боялась, что мне скажут: поднимайтесь, вам теперь надо в другой корпус. Потом заведут другую голую женщину, скажут: не стесняйтесь, она уже уходит, ложитесь, кровать вам тут нагрела. В общем, она мне сказала, что придет другой мастер, а сама продолжает меня массировать. Я думаю, когда же она уже уйдет? Ну, как-то неловко спросить, когда вы уже уйдете. Проходит какое-то время, она мне говорит: переворачивайтесь. Я переворачиваюсь, а это другая женщина! Я вообще чуть с ума не сошла! Хотела спросить, какой сейчас год? Ну, мало ли, может, я в коме провела все это время. Думаю, хорошо, что я у нее не спросила, когда вы уже уйдете. Меня там еще узнали, это было ужасно неловко. Вообще, массаж — это последнее место, где ты хочешь, чтобы тебя узнали. И лежишь, тебе из-за спины говорят: а мы вас смотрим. В одежде вам, конечно, лучше. И иногда узнают, но это всегда ужасно неловко. Меня тут мужчина недавно узнал в кафе. Я стала есть мимо рта. Просто вообще вот так. Он еще стал меня гуглить. Я смотрю, он так в телефон смотрит, сравнивает. Такой: Мария Маркова в жизни, конечно, другая.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси. Юмор.

0: Беларуси полдень.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работабай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
8: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что в республике построят пункт захоронения радиоактивных отходов, а белорусы стали чаще покупать отечественные электромобили. Александр Лукашенко сегодня проводит совещание во Дворце независимости с руководством Совмина. В составе участников совещания премьер-министр и вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов. Как сообщает Белта, в центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли. Кроме того, речь пойдет о двух комбинатах – Светлогорском целлюлозно-картонном и Оршанском мясоконсервном. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси, сообщил первый замначальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, которого цитирует агентство «Спутник». По его информации, перед строительством этого пункта проводится оценка воздействия на окружающую среду. После того, как будет принято решение о площадке, начнется проектирование самого объекта. Также будут определены конкретные технологии, рассматривается контроль влияния этого объекта на окружающую среду. В том числе оценивается и то, что может повлиять на сам объект. Ранее сообщалось, что открытое обсуждение выбора площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет с августа по сентябрь. Рассматриваются три направления для размещения пункта: рядом с Островцом, в зоне Полесского радиационно-экологического заповедника и в Могилевской области. BLG установил в апреле исторический рекорд по продажам автомобилей на новых источниках энергии. Об этом сообщили Белта на предприятии. За месяц белорусы приобрели более 1600 электромобилей и гибридов. В топе оказалась модель Geely X2. На компактный хэтчбэк пришлось около половины продаж электромобилей и гибридов завода BLG. Всего в апреле в Беларуси приобрели свыше 740 автомобилей Geely X2. Больше, чем в каком-либо другом месяце. В сравнении с мартом, который также оказался успешным для модели, продажи выросли в полтора раза. Всего же в апреле было реализовано около 4000 автомобилей завода BLG, включая марки Geely и BLG.
9: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
10: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Юмор ФМ. Погода.
8: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 5 мая, в Гродно до 23 тепла, возможен дождь. В Витебске также ожидаются осадки, там днем до 24 с плюсом. В Могилеве до 26 тепла и без дождя, в Бресте без осадков и плюс 27. В Гомеле 28 выше нуля, осадки не ожидаются. В Минске возможен дождь, днем до 24 тепла.
11: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гриб».
12: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Мужчины! Мы написали этот номер специально для вас. Для всех мужиков, которые ищут свою вторую половинку. Сейчас мы вам расскажем характеристики девушек по знакам зодиака. Итак, мужики, слушаем внимательно. Девушки, узнаем себя. Под ваши аплодисменты гороскоп! Итак, первая по гороскопу девушка Овен.
2: Если хочешь быть со мною, должен ты запомнить пес. Если скажешь что-то против, сразу же сломаю нос. Утоплю, сожгу, повешу, растопчу и раздавлю. Ты скажи спасибо, гнида, что вообще тебя люблю.
1: Мужики, с овнами обязательно покупаем абонемент к травматологу. Движемся дальше. Следующий знак. Розы даже не 2 метра, нам не по пути с тобой. Ты и я, ну очевидно, разный социальный слой. Если сумка, то и сумма, если шуба, то писец. Прочь, бомжи, ко мне, дворяне, потому что я телец. Запоминай, мужики, тельцы для тех, кто побогаче. Идем дальше, следующий знак.

0: Пероль шприцы, я не тусовщица алкашка, я по знаку близнецы.
1: Мужики, ну тут вам решать. Следующая по гороскопу девушка рак.
2: Я чувствительная очень, не поймет меня никто. Я страдаю постоянно, жизнь любовь ненавижу, обожаю. Все прошло, все впереди. Подари все, забирай все. Будь со мною, уходи.
1: Ну тут какой-то биполярошка попахивает, да? Летим дальше, следующий знак зодиака. Я прекрасен.

0: вы меня. И иди, готовь мне ужин, ведь я лев, а ты...
1: Ирицы, простите, но правда дороже. Итак, мужики, вашему вниманию девушка-дева.
2: Обожаю Пасодобль, Божоле, Конкур, Кубизм. Возбуждают меня хопку и норвежский романтизм. Без ума я от фарфора и тантрических стихов. На одно плевать мне в жизни, мне плевать на мужиков.
1: Девушки, кому не похрен на мужиков, давайте похлопаем. Давайте, давайте. Мужики замечают, кто хлопает, приглашаем в ресторан. А мы идем дальше по знакам зодиака. Поехали.
3: Ты предложишь выйти замуж? Я тебе отвечу так. Я весы, мне надо взвесить, чё, куда, когда и как. Должен мне сказать таролог, чё там карты говорят. Есть ли запись у Анжелы, то что делает шелак. Ретроградный ли Меркурий, будет солнце или дождь. В общем, жди ответ лет 40, если только доживёшь.
1: Да, девушки и сами такие, долгие. А на очереди самый опасный знак зодиака.

0: секс.
1: Что немаловажно, согласитесь, мужики. На очереди девушки-стрельцы. Я рисковая натура. Мой девиз – адреналин. Мы с тобой прям в день знакомства на тарзанке полетим. А потом рванем к акулам, рыбу-фугу поедим. На вершине небоскреба романтично повисим. И на крыше тепловоза из Москвы рванем в Тюмень. В общем, мы с тобой, любимый, точно сдохнем в один день. Ну, зато по любви все прекрасно. Дальше. Девушки этого знака зодиака очень пунктуальны. Слушаем.
2: Я живу по расписанию. Все по графику и в срок. Я во всем люблю порядок. Я душнила козерог. В 9 выхожу из дома. В 9.20 я в метро. В 10.30 на работе. В 22 иду домой. Ну а вечером по плану долгий, жаркий секс с тобой. В 23.00 начало. В 23.03 отбой.
1: Ну тут все понятно. На очереди самые веселые девушки, потому что родились под этим знаком зодиака.
3: Очень я люблю приколы. Обожаю юморить. Водолеям характерно над партнером пошутить. И пока ты на работе, меня шпилит наш сосед. Вот сидите, передумай, это шутка или нет.
1: Согласитесь, смешно. Плывем дальше. Рыбы очень романтичны. Нежность, красота и страсть. С нами так легко и просто. И всего-то нужно знать, кто и где нас познакомил, сколько моей кошке лет, кто же мой любимый комик и какой любимый цвет, и в какой кинотеатр в первый раз в кино позвал, на какой минуте фильма ты меня поцеловал, как зовут собаку брата и где крестный мой живет, чем переболела в детстве, сколько дед уже не пьет, сколько точно в сантиметрах моя талия и грудь. В общем, это все запомни, про себя вообще забудь. Мужики, подводим итог.

0: Стрелец.
1: Вас затрахает любая. По-любому вам трындец. Поэтому выбирайте сердце, мужчины. Дмитрий Сорокин, Живой Батон, Андрей Аверин. Спасибо.
2: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио «Юмор-ФМ» разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Скоро будет очень весело! Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Коллеги, внимание! У нас смена пароля. Кариеса нет. Легко запомнить, сложно забыть. Инновационные зубные пасты «Кариеса нет». Две формулы с аминофторидом и гидроксиапатитом. Отличный результат. Сильные зубы и уверенная свежесть. «Кариеса нет». Ваш пароль доступа к защите и безупречной улыбке.
3: «Белинвестбанк» стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Ну, я сейчас главный стресс моей жизни. Я вышла на новую работу, и мне попался дружный коллектив. Да, они прям любят находиться на своей работе. Чтобы вы понимали, насколько, мне недавно коллега говорит: «Блин, черт, сегодня пятница». Черт, пятница, ты можешь сказать, тебе в субботу колоноскопия. Я сейчас так скучаю по своему прошлому коллективу, потому что мы были искренне, мы абсолютно искренне друг друга ненавидели. Мы там в «Тайного Санту» играли, потом месяц выясняли, кто тебе шампунь от блох подарил. Я считаю, ну, для работы лучший коллектив, в котором вы немножко друг друга ненавидите, потому что так работа продуктивнее идет, да? Что никто лишнюю минуту с этими мразями находиться не хочет. Там и совещание за 4 минуты проходит, потому что в зуме никто камеру не включает, все у компьютеров вот так сидят. Я сейчас вообще стала по-другому смотреть на коллегу, знаете, которого в микроволновке с контейнером какой-то с жижей стоит. Вот он не мразь, он думает: что-то вы тут засиделись, разогреваю рыбу. Так обидно же, мне даже пожаловать сейчас некому, потому что у меня лучшая подруга рассталась с парнем, с которым встречалась 9 лет. Расстались, потому что он ей 9 лет не делал предложения. И мне надо ее утешать, а я, оказывается, не умею утешать, потому что она там заказала кольца кальмаров. Я говорю: смотри, даже у кальмаров есть кольца, у тебя нет. Я так пошутила не потому, что я мразь. Я искренне считаю, здесь нет трагедии. Мужик, который тебе 9 лет не делает предложение, да пошел в жопу, правильно? Мужик 9 лет может не делать предложение только в одном случае, если он 8 лет назад умер. Все. Я вот сейчас ее даже не утешаю, пыталась сделать так, чтобы она к нему не вернулась, потому что попытки есть. Я считаю, рассталась, расставайся раз и навсегда, да? Я вот как-то бывший после расставания написал, типа: давай напоследок встретимся. Я думаю, ты что, дурак? Нет. Я мусор выношу, не хожу, не проверяю, что там с пакетом. Все, у меня там все, спасибо, что послушал.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
6: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
7: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
8: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: М представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: У меня все по-старому, я по-прежнему замужем. Ну, я в последнее время стала по утрам немного жалеть, что я женщина. Ну, я просто постоянно сравниваю себя с мужем и понимаю, что мне с утра надо успеть там привести себя в порядок, да, приготовить нам с ним еду, заправить постель, что там еще, погладить нам с ним одежду, да. А у него есть задание только не забыть взять с собой чистые трусы, когда он в душ пошел. Но он же и с этим иногда не справляется, да. Знаете, у нас по коридору иногда пробегает голожопый флэш, когда... Он еще и моется за 27 секунд. Ну, реально, он туда заходит, как на автомойку. Ну, я читала, что зубы надо чистить где-то 2-3 минуты, но этот, походу, ест немного зубной пасты и выходит. Все. Ну, вот если бы он в душе пел, это было бы вокруг шум пусть, и все, он вышел. Ну. Для сравнения, я посчитала, я на это в сутки трачу где-то 1.5 часа. 1.5 часа в сутки. Я задолбалась мыться. Я в сутки 1.5 часа, потом еще в конце недели вот этот контрольный заход, когда ты я скрабиться и ушла туда с чемоданом. Я из ванной все время 2 килограмма меньше выхожу. Ну, я не знаю, возможно, у женщин когда-то тоже был член, но мы его соскрабили. Ну, я еще недавно в Инстаграме сразу у нескольких знакомых увидела фотки этого красивого завтрака, знаете, где она с утра панкейки напекла, там черникой посыпала, что там еще, сгущенкой нарисовала карту метро, ну бешеные эти. Ну, я признаюсь, я готовлю так себе, ну и пока я себя оправдываю тем, что я еще просто пока, типа, неопытная молодая хозяйка, но я знаю, что я не смогу долго себя так оправдывать, потому что, ну, еще 2 лет, и я буду просто уже взрослая, рукожопая женщина. Ну, а так нельзя, да? Ну, что это за баба, которая, да, я сына пеленать не умею, просто в пакете ношу. Мужчинам можно быть немного рукожопыми, но я не осуждаю это нормально. Но я вспоминаю, у меня папа, если дома сам не мог что-то починить, он созывал к нам в квартиру всех своих друзей, и они там вместе что-то решали, да? Ну, знаете это мероприятие, когда 4 мужика вот так заглядывают под раковину. Ты на кухню заходишь, а у тебя там фестиваль копилок. Я все время думала, ну... А что вы там такое интересное под раковиной чините, что у вас аж жопа вылезла посмотреть? Ну, и это нормально, но я не представляю, чтобы у меня мама сама не могла что-то там приготовить, тоже созвала на кухню всех своих подруг, они стояли у нас на кухне, курили над замороженной курицей и такие, не, ну тут только сверлить. Не, у меня мама потрясающая хозяйка, она из одной курицы может вообще сделать все. Ну, она из одной там половины варит суп, другую перемалывает фарш, делает из этого котлеты, голубцы, там, куриный потроха тушит с картошкой. Куриная кожа осталась, она и диван обтянула. Вот эта женщина. Ну, я еще хочу как можно дольше не иметь собственного жилья. Просто я хочу подольше оставаться адекватной. Ну, а когда у женщины появляется собственное жилье, это все, она начинает следить.

0: слишком сильно стараться. Знаете, когда я буду вить гнездо. Все. У нее на этапе ремонта начинается, типа, значит так, тут у меня будет диван, тут у меня будут молочные обои, тут черные портьеры. Потом смотрит на мужа, думает, блин, он со своей красной рожей сюда не подходит. Бедные мужики, им же после ремонта вообще ничего нельзя. Ну, им же нельзя есть скумбрию на стеклянном столе, там разуваться надо в подъезде. Ну, я не удивлюсь, если где-то есть мужик, который после ремонта так аккуратно писает. Знаете, что он не писает, а как корвалол, вот, по 25 капель два раза в день.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор ФМ.
1: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте и открыл счет за 0 рублей онлайн. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
5: Maybe.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Заботиться о ребенке сложно. Еще сложнее заботиться о больном ребенке. Именно поэтому наши специалисты выезжают на дом.
2: Медицинский центр «Добрый доктор».
1: Подробности на сайте dodoctor.by.
3: Частное предприятие «Дичкоэка» ОНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
4: Не выключай. Еще пара роликов и снова юмор.
5: Пора огня и мяса. С 29 апреля по 12 мая. Крыло цыпленка в маринаде всего 9,99 за килограмм. Уголь древесный «Прогриль» 2,5 килограмма всего 7,99.
6: Соседи всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.
4: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России». На Юмор-ФМ.
8: Для детей старше 16 лет.
4: Однажды в баре.
9: Ребята, привет!
10: Здорово!
9: Здорово, Василий, здорово! Так, Саша,
11: В общем, прежде чем сядем, короче, хочу сказать, что с 23 октября я начну делать вид, будто мне с Катей намного интереснее, чем с вами. Хотя мне с ней ни хрена не интереснее, чем с вами. Да. Короче, 23 октября у нас свадьба.
12: Да, да, да, да, да. Вы, кстати, все приглашены, да, даже ты, Денис, даже ты, несмотря на то, что ты будешь смотреть на всех моих незамужних подружек со словами, ну, посмотрим, кто из них завтра с моим укусом на заднице проснется, потом поймешь, что тебе никто из них не даст, ну, и будешь приставать к моей 48-летней тетушке с желтыми зубами и родинкой в виде несколько, да.
13: Уф, конечно же, Катюша, у нас вкуснятина Николаевны второй раунд. Я что, зря купил съедобное белье со вкусом пирожков с капустой?
12: Ну фу, ладно, Денис,
11: так,
12: фу.
11: Давайте, вот
12: так, приглашение. Давай, Катя, вот это Денис Урбана, ага. И вот Валерочки.
14: Спасибо.
15: Прям подписано.
11: Давай, давай, читай.
14: Распечатали. А что тут не по-русски все?
13: Ну что, ты прочитать не можешь, что ли?
14: Ну а ты можешь прочитать.
13: Bonjour ami, nous vous invitons à notre mariage lieu de célébration Paris. Чего вы на меня так смотрите, да? Я тот единственный ученик в школе, который пошел на французский. И потом еще до конца года ходил в футболке с надписью «Pussy Girl», что в переводе означает «женская пися», если вы не знали. Просто я тогда не знал, блин. Короче, свадьба в Париже будет.
11: Да?
12: Да. Да?
14: Да.
12: Париж.
14: О, Париж – это круто.
12: Да.
14: Не, отличный выбор. Париж – это же гостиница за ЖД-путями, правильно? Где два студента проститутку задушили на прошлой неделе. Там для молодожен отличный номер. Он один, правда, но если не занят, то он...
16: Нет,
14: прям...
16: Мих, Париж изначально это не гостиница, это город все-таки. Да, это в честь города гостиницу назвали, а не наоборот, понимаешь?
13: Да?
16: Да, а общего, ну, общее у них есть. Там тоже в гостишке в этой один раз горбатый мужик в цыганку влюбился.
12: Да, наша свадьба пройдет в Париже, в городе, в смысле в Париже. Я считаю, это очень престижно, это очень круто. И Денис, наконец, попробует сыр, которым его ноги пахнут.
11: Точно, точно, да.
14: Вы что, я у вас на свадьбе планирую зажучить официантку. А я сомневаюсь, что Екатерина Терентьева во Франции проживает. Я за традиционную свадьбу, давайте здесь.
13: Мне пофиг, я хочу полететь, я обязательно полечу. Только мне, знаете, билеты возьмите в проходе. Просто перед полетом я обязательно зайду в ложку картошку, ну, чтобы выпить наикислейшего пива. Ну, и съесть, собственно говоря, эту самую ложку картошку, которая по факту просто картошка с оливье внутри. Короче, объясняю. Я после этого всего буду часто ходить какать. Мне поэтому нужно в проходе.
16: Вот спасибо, что объяснили.
12: Да, понятно.
13: За столом было сказано.
11: Да, да. Да. Спасибо, Денис, очень интересно. Очень вкусно рассказываешь. Слушай, на самом деле ты можешь себе билеты взять где захочешь, да? Потому что все расходы на перелеты и проживание вы берете на себя.
12: Ну, чтобы честно было.
11: Да, мы так решили, так честно.
16: Это очень честно, Катюш. Это очень честно, вообще супер. Нифига себе. Это нам надо найти где-то деньги еще, да, на перелет. То есть вы предлагаете человечку, который матери денег должен всегда, найти где-то деньги? Человек, который ни одного фильма в жизни не смотрел без рекламы казино, найти где-то 1050, это если вылетать из 2008 года.
13: А что ты про меня одного говоришь, не пойму?
16: Не, ну мы-то найдем с Мишкой как-то.
14: Ну, подожди, а тут еще написано дресс-код. Это что
12: да,
14: такое?
12: Да, дресс-код.
16: А я тебе расскажу, что это такое, Мишань. Это нам еще где-то надо двадцашку найти, чтобы одежду себе нормальную купить.
13: Двадцашку?
16: Да, чтобы фотографии людям не испортить. Прикинь, какой-то цвет определенный будет наверняка. Да, мы не угадаем, мы слишком ярко всегда одеваемся.
14: Вряд ли, да, фиолетовых тонах свадьба пройдет.
16: Прикинь, 20 тысяч еще где-то надо найти. Я последний раз 20 тысяч за фотографию платил, это когда мне написали, типа, плати двадцашку, иначе все увидят, что он у тебя немного влево загибается, смотрит.
14: Я вот бесплатно узнал сейчас.
13: Это я прикололся просто. Ну, короче, двадцашка, вы что, гоните, что ли, не пойму? А где я вам найду эту двадцашку? Мне что, блин, я с утра просыпаюсь, и мне в лицо миллиардерша дышит, что ли? Алло, гараж, это мне сколько крови надо сдать? 20 литров, блин. Я что, корова?
14: Подождите, а что делать, если, допустим, ну, загранпаспорта нет?
12: Ой, тут все просто. Смотрите, либо вы на плоту из покрышек границу пересекаете, как марокканец, либо есть человечек, который буквально за 2 дня вам все сделает, и визу, и билет, и все за 100 тысяч.
16: 100 тысяч? Всего 100 тысяч? Да. Да. Великодушные вообще.
14: Да, да, это очень удобно. Очень, это надо просто сейчас где-то найти 100 тысяч.
13: Ну, вообще.
14: А где сейчас найти 100 тысяч? Ну, это можно, например, какой-нибудь коэффициент сумасшедший, да, собрать на ставках. Но это надо, чтобы, наверное, «Спартак» выиграл ралли «Париж-Дакар». Наверное, там тогда получится.
13: По бильярду.
14: Ну, да.
16: Нифига себе, сотня, перелет, потом я вам проживание еще, какая-то одежда. Это 1300 всего.
14: А, ну 300.
16: 300 всего 300. Тысяч, да. Ребят, я просто, ну, я хочу сверить часы. Вы ж понимаете, что если хотя бы чуть-чуть невкусно будет, мы так будем атмосферу на свадьбе просаживать. О, мы да. Втроем. Нас хватит. Мы каждые полчаса будем поднимать тост за упокой бабушки. А? А она живая. Я так натяну свои бежевые брюки, я все фотографии испорчу. Все. Буду только я там со своим верблюжьим копытцем. Никакой трогательной обстановки не будет.
14: Вы вообще соображаете? За такие бабки мы здесь такое отчебучить можем.
12: Миш, а тебе не надоело вообще чебучить, а? Мы, может, специально в Париж летим, чтобы там никто не чебучил. Ты ж вьетнамской проститутке алименты платишь, потому что чебучил.
11: Так. Ребят. Что за негатив? Хватит? Все хорошо. Это же свадьба. Это событие, которое происходит вообще раз в жизни.
13: Да ты обалдел, что ли, раз в жизни? А что мы тогда по 300 тысяч не скидывались, когда у меня яичко опустилось? Это тоже раз в жизни бывает.
14: А зачем тебе тогда нужно было 800 тысяч? Тебе 8 месяцев было всего.
13: Это нет. Я про тот, когда я кёрхер на себя наставил.
14: А, вчера?
13: Да, это второй раз.
11: Так, короче, в общем, ребят, будем очень сильно рады вас видеть на самом счастливом дне в нашей жизни.
12: Да.
14: Подожди, я думал, что... Твой самый счастливый день в жизни был, когда ты стриптизёшь и рассказывал, что у тебя Катька смертельно больна. Она тебя жалела, не взяла с тебя денег и еще 150 рублей на такси дала.
11: Миша!
12: А что, Никита?
11: Миша!
14: Что, ты сам говорил, что это самый счастливый
11: день? Что? Какая-то некая ложь. Какая-то некая ложь витает. Ерунда.
13: Да, кстати. Никит, а ты уже подумал, кому ты будешь смотреть в глаза, когда родители будут очаг передавать? Катюхе или Танюхе?
12: Какой Танюха
13: Котова, господи, ну ты должна знать. Ну вот Котова, у которой вот бока над шортами свисают, которая сзади на позднего Марадону похожа.
14: Ну дирижопы.
13: Ну да, Танюха, который вот он чипыжил в этом, в деревне. Ну помнишь, Катюх, когда вы 5 лет встречались, он резко начал презервативами пользоваться. Это вот...
11: Что ты несешь? Лжец! Ага. Натуральный лжец! Ага. Просто, кого мы слушаем? Давай подумаем, кого мы слушаем? Меня. Человек, который своей бабушке с Альцгеймером каждый раз говорит, пенсию уже приносили. Мы кому собираемся довериться?
16: Да, лжецы мы, получается. Но если Катюха не верит... Ой, случайно выронил телефон, голосовое включилось.
10: Мужики, здорово. По поводу бара, короче, я в деле. А, прикиньте, сейчас Катины трусы в интернете за двушку продают.
14: А, так, так, Кать, просто, как, просто три Иуды. Три Иуды, натуральные, и все. Не, а где? А что за претензия? Скажи, пожалуйста. Если ты трусы покупала за 1000, а я продал за 2, значит, это навар.
12: Хорошо, хорошо, Никит, не будет у нас никакой свадьбы в Париже. Хорошо, сыграешь здесь с какой-нибудь местной Танюхой, которая в джинсовых шортах у нас и на пляж, и на день рождения. В какой-нибудь рыготной столовке, где вам будут подавать картофельное пюре и куриную ногу, из которой еще потом 2 дня масло выходит. А на второй день вместо турбазы у нас будет просто гараж, и шашлык. Гараж и шашлык, потому что вы с мужиками нахрена-то решите взять 60 килограмм шашлыка. И будете вы его жарить в 250 заходов, потому что, оказывается, на одноразовом мангале много не пожаришь. А на следующий день у Дениса, который все это жарил, будут руки, как у Беллы из женского стендапа.
13: Кать, нормально у меня была свадьба.
14: Да не слушай, это, конечно, нормально. У тебя вообще фешенебельная была свадьба.
16: И потом
14: это еще повезло, что Катька на мою свадьбу не попала. Я ж там из туфли вод купил. А туфля была новая, не разношенная. И я весь вечер глушил кровавую Мэри, получается.
10: Фу. Все, мужики, спасибо большое, реально. Спасибо. Я думаю, где-то недельки через две мы с ней помиримся, да. А там времени уже останется, чтобы как раз-таки вот в этой рыготной столовке все испраздновать.
14: Так это план был?
10: Да, конечно, ты что? Я этот Париж не тяну, реально. Да я ехать туда не хочу. Вы видели, там люди из реки выходят и блюют. Это нормально вообще?
13: Это плохо.
10: Вообще нормально?
13: Это плохо.
10: Все, сейчас помиримся. Катя,
17: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
18: Партнер программы «Фильтры для воды Терва».
19: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
20: Почакай, а где пах? Где этот бассейн с хлором?
21: А нету, мама.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 5 баллов. Есть трудности на проспекте Независимости от Красной до Ленина. На проспекте Любимого от проспекта Газеты «Звезда» до проспекта Дзержинского. Также снижена скорость потока на МКАД от Скорины до Дачной. На Янке Купала от Карла Маркса до Богдановича. На улице Куйбышева от Кульман до Сурганова.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
0: Юмор ФМ. Пробки. Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: А вот теперь будет смешно.
5: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
5: Детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
6: Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте. Давайте сразу начнем с шуток, обличающих недостатки моей жены, которые я у нее утвердил. Смотрите, здесь просто все так стебут в стендапе своих жен, как будто потом они не замечают, как жены им говорят: смешной у тебя монолог был, смешной у тебя монолог был. Алло, Леша, я что, реально такая глупая? Алло, твою мать. Алло, Леша, я что? Алло, Леша. Слушайте, у нас с женой все нормально, но вот единственное, мне в последнее время с ней тяжело пить чай. Дело в том, что она пьет чай не как любящая жена мужу, у которого невроз предпоследней стадии, а вот знаете, как наши отцы в детстве. У всех же по-любому отцы любили в детстве перед тобой попить горячий чай. Делают это двойное комбо из... Как будто змей-искуситель тебе шептал: ударь отца. Помните, хуже было все, когда им еще в рот попадалась чаинка, да? Потому что тогда еще добавлялся звук... И у тебя капилляры в глазу. Мне кажется, если все наши отцы соберутся на Красной площади и просто одновременно сделают... Где-то рядышком донесется: товарищи, закопайте меня нахрен, пожалуйста. Причем у этого процесса есть официальное название — сёрбать, да? Казалось бы, похоже на серфинг, но какие разные по судьбам слова. Вряд ли есть девушка, которая говорит: ой, я недавно на Бали с одним сёрбером познакомилась, слушай. Подошел ко мне сзади, говорит: девушка, скажите, пожалуйста, а вашей маме случайно мразь не нужен, а? Я, знаете, я очень сильно в последнее время нервничаю, и, как многие говорят, типа, что, чтобы не нервничать, нужно слушать классическую музыку. Знаете, есть такое расхожее мнение. Но я вот недавно праздновал день рождения, заказал трезвого водителя, сел к нему в машину, и говорит: Иван, вы не против, если я свою музыку поставлю? Я говорю: да, конечно, и там... Я сразу протрезвел, моментально просто. Особенно, когда он сказал: вы не против, если мы поедем по моему маршруту? Я здесь, а почему мы поехали через Капотню? Тут просто удобнее всего срезать, расчинить и закопать. Вы, кстати, никогда не задумывались, что вот Бах, будучи слепым, к 80 годам писал шедевры, Бетховен, будучи глухим, писал шедевры, а вот Виктор Дробыш вроде и видит хорошо, да? И на свое имя нет-нет да откликнется. Но там же, ну, далеко не шедевр. Я, знаете, подумал, может быть, всем нашим средним композиторам, ну, хотя бы ручки отрубить. У них хотя бы было оправдание, когда бы они говорили: Оленька Бузова, Бузова, смотри, что я тебе написал, смотри. Кровь? Да нет, меня божники проклинают, это нормально.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Беларуси 7 часов вечера.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси изменили правила ввоза алкоголя специмпортерами, а улицы Минска перекроют из-за репетиций. Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совмина, что его настораживают поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В частности, правительство внесло проект указа о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли. Поток обращений за льготами усилился с назначением нового премьер-министра Александра Турчина. Президент отметил, что ему не хотелось бы думать, что таким образом глава правительства открывает какую-то новую политику. Он уточнил, что, может быть, кому-то и надо помочь, но только в тех случаях, когда это необходимо государству. Президент также подчеркнул, что он очень часто требует заключения от Комитета госконтроля и руководства Нацбанка по тому или иному вопросу, чтобы сформировать одну линию. В Беларуси изменили систему ввоза алкогольной продукции. Теперь контролировать этот процесс будет не МАРТ, а правительство. Это следует из текста указа, который Александр Лукашенко подписал 4 мая. Выдавать разрешение на ввоз алкоголя будет координационная группа по производству и обороту алкогольной, непищевой, спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта при Совете министров. Возглавит ее первый вице-премьер Николай Снабков. Группа будет отвечать за проведение конкурсов на определение специмпортеров алкоголя, а утверждать их окончательный список по-прежнему будет глава государства. Что касается условий, которым должны соответствовать специмпортеры, они в основном остались прежними. К конкурсу будут допускаться компании с размером сформированного уставного фонда не менее 24 тысяч базовых величин. Это более 1 миллиона рублей. Правда, это требование не распространяется на госпредприятия и организации с долей государства в капитале более 30%. Некоторые участки столичных дорог перекроют 6 и 7 мая в связи с проведением репетиций торжественных мероприятий. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Движение транспорта будет ограничено возле Монумента Победы 6 мая с 12 до 13.30, а также 7 мая с 18.30 до 20.00. Речь идет о следующих участках улично-дорожной сети. По проспекту Независимости от Купалы до Козлова, по Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, по улице Киселева от проспекта Независимости до Красной. ГАИ уточнили, что движение транспорта на этих участках дорог будет ограничено в обоих направлениях.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 6 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Только в Гродно возможен дождь, там до 25 тепла. В Витебске 22 с плюсом, в Бресте 27 градусов выше нуля. В Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В Минске плюс 27 и без осадков.
3: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёке-Запад».
4: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
5: Конечно, черепица только «Дёке».
4: Серьезно? А водостоки какие берешь?
5: Выбираю «Дёке». Надежнее.
4: Понятно. А фасад?
5: Сайдинг будет тоже «Дёке».
4: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
5: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды за городом».
1: Ребят, ну, так классно у нас посвящение в первокурсники прошло, правда? Вот я вообще очень рада, что в следующие 4 года мы проведем с вами вместе на факультете дизайна.
2: Не, Катюш, спасибо, конечно, но мы так-то на исторический поступили. Если у тебя прям на таком уровне провалы в памяти, ты к нам не прикипай сильно.
3: Паразиты, а? Твари такие! Насвинячили! Насвинячили! Сейчас я вас битой пополам буду пилить. Будет больно и долго, понятно? Больно и долго будет.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: В смысле здравствуйте? Я что, не на свою дачу пришла, что ли? Я дачу сдала на сутки первокурсникам, чтобы они посвящение в студенты сделали. Правильно? Правильно. А я вас знаю, я вас знаю. Вы только и умеете бухать, пёхаться и наблевать мне пол бассейна.
2: Нет, Ольсана, все, как вы говорите, да, вы сдали нам этот коттедж. И все, как и я вам говорил, мы просто спокойно, тихо посидим.
3: Да, да, да, да, мне так все рассказывают. А я потом у Гордона на передаче «Мужское и женское» сижу с грустным лицом, грустную историю рассказываю. А внизу подписано «Хозяйка той злополучной дачи», да?
4: Да не-не-не, вы что, мы адекватные.
3: Адекватные вы, да? То есть никто со второго этажа в вазу не ссал?
4: Нет.
3: И что, в прихожке никто костер не разводил?
2: Нет.
1: Нет же.
3: А и...
2: И кии мы по назначению использовали. И на крыше никто не парковался. Из пневматики по прохожим мы не стреляли.
1: Да, и мы вам цветочки полили. Они у вас такие чахлые были, как будто у них завтра гастроскопия.
3: Ой, меня даже мои дети так с родительского собрания не встречали. Блин, а я вам и задаток не привезла, как-то неудобно, честное слово. Еще и муж сидит с ружьем в машине на всякий случай.
4: С ружьем? А это на какой такой всякий случай?
3: Ну, это на тот случай, когда я приеду, дом оцеплен, и ментам помощь нужна.
4: А это кто у вас тут до нас отдыхал? Волочкова с Жигурдой?
3: Ребята, я этот дом уже 15 лет сдаю. Я его на сутки сдаю, 364, ремонтирую. А я, поверьте, много посвящений в студенты повидала. Здесь человека задушили под песню «Твори добро». Когда она еще популярная была.
2: Нет, Ольсана, вы поймите, мы уже как бы, мы не та молодежь, понимаете? Ну, не то поколение, у которых детская площадка могла их убить, да? Где качеля берет разгон, вот так врезается в голову, и потом все, через 18 лет ты тапаешь хомяка. Мы не такие уже,
1: да,
2: понимаете?
1: Да, мы просто спокойно посидели, поиграли в настолки, в ДНД.
3: Это что такое?
1: Это подземелье и дракон.
3: Ага! Дракон! А я сказала, с животными нельзя! А может, вы еще и девочек вызывали? Хотя, что их вызывать? Они этот адрес наизусть знают. Они этот дом видят чаще, чем свои ноги вместе.
4: Не-не, мы никого не вызывали вообще.
3: А промокод на холодильнике для кого висит?
4: Да мы никого не звали, мы просто спокойно посидели.
3: Спокойно посидели? Так, брысь. Спокойно они посидели.
4: Да.
3: Да вы понимаете, что жизнь не вспоминать, что будете, а? Как этот, кто это?
2: Ваня.
3: Ваня. Ваня вместо черного чая случайно зеленый заварил, и вы 15 минут ха-ха ловили.
1: Это смешно.
3: Вы 5 часов сюда пехали. Для чего? Чтобы выспаться для обратной дороги?
1: Да вам-то какая разница?
3: В смысле, какая разница? Этот коттедж людей во взрослую жизнь готовит. Если тут не выжил, там ты нафиг вообще не сдался. Здесь ценнейшие уроки жизни, понимаете, нужно получать. Вот когда нужно перестать бухать? Вот когда? Когда? Когда?
2: Когда колотун?
3: Неправильно.
1: Когда Ваня симпатичным кажется.
3: Не надо столько пить.
1: Ладно.
5: Олечка! Олечка, что-то тебя долго нет, а? Пирожочек мой, все нормально? Они не буйные? А то если буйные, наверное, зря я им ружье принес, да?
1: Да, да.
5: Опа-на, это что такое?
3: Это целые стены.
5: В прошлый раз не было.
3: Вот именно.
5: Булочка моя, а они про залог интересовались?
3: Нет.
5: О,
1: да.
5: Блин, зря напомнил. Так, молодежь, не моя вина. Ваш залог не сыграл. Все вопросы к ЦСКА, понятно? А ну стоять! А ну стоять! Перестреляю! А, вы что, не бухи? За базар подтягивать не будете?
4: Да нет.
5: Фух, слава богу.
3: Они просто посидели, чай попили и уезжают.
5: В тюрьму?
3: Ага, сейчас. Нет! Просто домой.
5: Просто домой?
3: Да.
5: Да вы что, молодежь? Вы своей молодостью должны, ну, капец как пользоваться.
3: Это как у нас на посвяти, помнишь, кулинарного техникума?
5: Да.
3: Одногруппник сам себя сварил. Все сидели грустные, но сытые.
5: О, мне такое по религии нельзя было.
3: Ой, по какой религии?
5: По любой.
3: Ребята, ну вы поймите, это же посвят, его нужно, ну, вспоминать, понимаете? Что-то должна быть какая-то... Вот, держи биту. Держи.
2: Я?
3: Да, да.
2: Я не умею ей пользоваться.
3: Нормально, так и надо. Так, ты, давай, вставай. Говори, я владею карате. Давай, я владею карате.
4: Я владею карате.
3: Владею карате.
4: Владею карате.
3: Так, вставай и говори, Никита, ты все неправильно понял. Я просто дверь забыла закрыть.
1: Никита,
3: давай. Я владею карате.
1: Тетя, вы с ума сошли?
3: Слушайте, а действительно, тут нормально, порядок. А пошлите на второй этаж. А проигравшего скинем с балкона.
2: А, не надо на второй этаж. Зачем она на второй этаж? Зачем она на второй этаж?
1: Вы подниметесь, у вас давление скаканет.
5: Что со вторым этажом?
2: Да ничего со вторым этажом. То же самое, что и с третьим этажом.
3: У нас нет третьего этажа, вы чего?
2: У вас, честно говоря, и второго этажа уже нет.
1: Да.
3: А я думаю, что они такие примерные песни нам поют? У тебя ружье заряжено?
2: Да.
3: Сейчас вам будет история с посвята. Так, с тебя начнем.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видеоформате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн. На сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Добрый доктор. Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
4: Добрый доктор.
3: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
4: Добрый доктор.
3: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
5: Частное предприятие Дичко ЭК, УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
6: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
7: Для детей старше 16 лет.
8: Знаете, когда люди видят меня первый раз, они думают, что я аутист. Когда они видят меня во второй раз, они в этом абсолютно уверены. В школьные годы у меня были очень странные учителя. Например, у меня была такая математичка, которая являлась какой-то депрессивной личностью. И вы знаете, во времена этих депрессий она нам задавала вопросы в стиле «Что больше?» 3/4 или боль в груди одинокой женщины. В начальных классах у меня был друг по имени Денис. И вот знаете, главным развлечением Дениса было взять палку, нацепить на ее конец собачьей фекалии и кидаться в автобусы. И вот это правда, правда, он серьезно так делал. Он делал так все свое свободное время. Мы еще удивлялись, откуда у него столько свободного времени, да? При этом, знаете, он обладал каким-то своеобразным вот замахом, поэтому чаще всего все оказывалось у него в капюшоне. Вообще, если честно, то я не помню ни одного раза, чтобы Денис, в принципе, попадал в автобус. Может, у него вообще были другие цели? Может, он стремился просто наполнить свой капюшон? Тогда выходит, что он отличный парень. Он всегда добивался своего. Просто прирожденный мотиватор какой-то. Знаете, у меня есть девушка, и иногда мы с ней угораем следующим образом. Мы встречаемся в каком-нибудь общественном месте, делаем вид, что мы друг друга не знаем, и я типа начинаю к ней подкатывать. И все это вот специально очень громко, да, чтобы все окружающие слышали. В этом вся и суть, смотреть за их реакцией. Как-то я подхожу к ней и говорю: «Девушка, вы знаете, что похоже на одну актрису?» Она говорит: «Да, правда, на какую?» Я говорю: «На Вупи Голдберг». И тут мы целуемся. Все такие: «Что, серьезно, это работает? Да кто ты такой?» Поаплодируйте те, кто смотрел программу «Орел и Решка». Для тех, кто не смотрел, посмотрите. Просто выступление всего 4 минуты, у меня нет времени объяснять вам элементарные вещи. Там у одного из ведущих есть золотая карта с безлимитным количеством денег. И лучшее, что он может придумать, это снять какой-то номер в крутом отеле, да, или покататься на лимузине. Вот вы просто вдумайтесь, безлимитное количество денег. Да я бы сменил власть в этой стране. Серьезно, я бы пришел... Спасибо. Я бы пришел в первый попавшийся магазин, сказал: «Дайте мне 2 100-литровых бутылки рома, сделать из них коктейли Молотова, 5 миллионов танков, 300 миллиардов истребителей и армию кастратов, как в «Игре престолов». Плачу сексиллион квадриллионов, мне вообще пофигу, бабки-брызги, что это?» Серьезно, я бы приезжал в какую-нибудь Аргентину, знаете, а уезжал бы уже из Кирюхиной страны. Согласен, название, возможно, пока не очень, да, но... В будущем я бы поручил придумать мне офигенное название человеку, который придумал слово «чебупели». Он явно знает толк в этом деле. Он лучший среди лучших. Вообще, знаете, наверняка кто-то держит власть благодаря тирании, кто-то благодаря каким-то природным ресурсам. А мне главное пин-код не забыть. Да? Спасибо, друзья. Увидимся, когда увидимся.
6: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Как вы? Хорошо. Что, я не брутальный кавказец, как видите. Настолько не брутальный, что мне даже отец говорит, Фарид, у нас овчарка больше кавказская, чем ты. Я еще заметил то, что еще крутым типам реально вот крутые вещи подходят. Они прям органично смотрятся. Вот на мотоцикле я не буду органично смотреться. Под мотоциклом вполне себе, да? Еще более органичнее буду смотреться в люльке. Тем более, если без мотоцикла, там вообще идеально. Я еще в себе всю жизнь бороду хочу, знаете, чтобы как прям настоящий кавказец выглядеть. Но у меня не растут волосы на лице. У кукурузы растут волосы. У меня нет. Я недавно купил себе мазь для бороды, помазал, у меня на руках начали волосы расти. Это нормально вообще? Итак. Мне еще сказали, Фарид, чтобы быть более сильным, тебе нужно поехать в горы, и ты поймешь, каково быть настоящим мужчиной. Я послушался совета, поехал в горы, в Сочи, и оказалось, что ротавирус более сильный, чем я. Там... В тот сезон что-то шелестели сосны, текли горные реки, и с**ал Фарид все это время там просто. Я еще из-за того, что я вот так выгляжу, вот так, ну, немужественно, я еще расизму никак не могу противостоять. Я как-то ехал в автобусе, рядом со мной ехала афроамериканка, и она заговорила со мной на английском. Ну, а я не знаю английский, и мы едем, она разговаривает, она такая, hello, begin to the bus, is let it fare. И рядом бабка едет такая, девушка, а это не иностранец, это не русский. У меня такой у нас конфликт какой-то или что? Что произошло за 2 минуты, что такое?

0: Здравствуйте! Всем привет, Петербург!
1: Так, слушайте, у меня друг в Москве работает в еврейском центре. Он мне звонит недавно, говорит: Женя, а ты можешь, пожалуйста, по дружбе озвучить персонажа для детского спектакля в еврейском центре? Почувствовали, как это предложение веет словом «бесплатно»? Я говорю: хорошо. А какого персонажа? Он говорит: Бога. Я сразу поехал, чуть-чуть опоздал, приезжаю на студию, там на студии сидит очень ортодоксальный мужчина, у него борода, пейсы, шляпа, он мне говорит: «Шалом, я диджей». Я говорю: «Здрасте, я Бог». И я записался довольно быстро. Он меня после этого спрашивает: «Слушайте, а вы сами случайно не еврей?» Я говорю: «Да нет, ну, я даже не похож». «Надо покопаться у вас в документации». Я говорю: «Ну, я не против, смотря сколько это стоит». Он говорит: «Вот видите, может, и не надо глубоко копаться». И я думаю: а если диджей прав? Ну, потому что я не знаю свое происхождение наверняка. Я вообще сам из Казахстана. Но только лет в 10 я осознал, что я не казах. Я помню этот день, когда я такой: «Да ну?» Пошел к маме и говорю: «Мам, мы что, не казахи?» И мама такая: «Женя, конечно нет, мы русские». Я после этого жил с ощущением, что я на 100% русский. Да, и по мне, в принципе, так можно сказать, да? Но у каждого есть друг, да, который говорит: «Я русский», и ты такой: «Ну, как хочешь, ну, хочешь русский, будешь русский. Ну, давай лучше я с ментами поговорю, окей?» Просто... Я, например, хотел бы знать, да, свою историю, своей семьи, как мои предки вообще оказались в Казахстане. Я знаю, что часть моих предков сослали в Казахстан в 30-е годы за критику власти. Слава богу, мы сейчас в другое время, да, живем? Можно сколько угодно критиковать власть 30-х годов. И я думаю, круто было бы... Для того, чтобы знать про свою семью, я решил сдать тест ДНК на происхождение. Слышали про такую штуку? Там ты платишь 30 тысяч рублей и узнаешь, кто ты. А, и ну, когда мои друзья узнали, сколько я заплатил, они без всякого теста сказали мне, кто я. Там для того, чтобы сделать этот тест, там нужно плюнуть в пробирку обязательно с утра. И что очень важно, обязательно без завтрака. Они такие: ни в коем случае никакого завтрака. Я думаю, неужели были случаи, что человек оказывался наполовину русский, наполовину оладушек, да? И он такой: «Мам, теперь я знаю, почему я такой жирненький. Я оладушек наполовину». И мама такая: «Я несу сметанку, мой золотой». А, и глава семейства, ее муж, огромный сырник. Он такой: «Вот ш**». Я могу точно теперь экспертно сказать, что невероятно сложно наплевать полную пробирку. Как потом выяснилось, и не надо было полную, но... И мне пришел результат, я открываю, и первое, что я вижу, там написано: «Евгений, поздравляем, у вас обнаружена рыжая мутация». Я думаю, ну, генетики такого уровня у меня и во дворе были. Ну, то есть... Я смотрю дальше, что там в этом тесте. И там в нем показывают ноль совпадений. У меня ноль еврейских корней, ноль казахских корней и ноль совпадений по Кавказскому региону. То есть никаких кавказских корней. Я думаю, логично, я не могу быть таким эмоциональным, как кавказцы, понимаете? Я вообще понимаю, почему многим девушкам нравятся кавказцы, потому что они могут дать такую эмоциональную поддержку. Я сам это, ну, на себе недавно ощутил. У меня был день... Я друга кавказца встречаю, он говорит: «Женя, что с лицом?» Я говорю: «Да деньги». «Женя, брат, хочешь за тебя, мой золотой, хочешь всем, кто тебе день испортил, вот так всем, я вот так им сердце вырву, хочешь за тебя, и вот так им всем в очко засуну, хочешь?» Ну и потом я начал смотреть, какие у меня все-таки есть корни, он выделил у меня 4 национальности, и на 4-м месте оказалось, что я швед. Швед? Я охренел. Я сильнее охреневал только один раз в жизни, когда пришел в гости к другу, у него на кухне сидел пьяный блогер Юрий Хованский. И я такой: «Вау, ты настолько дома не убираешь». Потом смотрю дальше. На 3-м месте поляк, на 2-м русский, и на 1-м месте оказалось, что я литовец. Я ничего не знал про литовец.

0: Литву вообще. Я сразу пошел, прочитал всю историю Литвы. Кстати, всем советую. Вот такая брошюра.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно и в Гондурасе.
1: Гондурас. Это был недолгий час.
0: Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
2: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
3: Представьте три самых закадычных друга в квартире у местного жителя Давида Цицилашвили. 6 утра.
4: Степа, мой гость из Сибири, проснулся, мой золотой, как я рад тебя видеть. Я 8 часов здесь стоял, ждал твоего пробуждения, когда ты проснешься, чтобы мы поехали, покайфовали дальше, все готово, поехали, там вино невероятное. Сейчас сядем, выпьем 40 литров вина, позавтракаем, так сказать, потом поедем нормально, пообедаем уже, покушаем, как люди, там фиши дебильные. Такие будут кайфы, ты просто обалдеешь. Попробуй, ты умрешь, я тебе говорю, что рыба, там будет рыба, мы тебе такую рыбу приготовим. Осетрину сделаем на речке, будет свежая рыба. Она будет прям с речки выпрыгивать тебе в рот. И пока летит, мы ее будем готовить тебе. Ты что? Воздух там, а такой воздух. Ты что, там воздух оздоровительный. Там он внутри оздоравливает.
5: Давид, пожалуйста, я хочу сказать, что я больше не могу отдыхать. Я хочу домой, в Омск, в Сибирь. Я не могу больше есть и пить. Ты вот это вот видел?
4: А что такого прибавил несколько килограмм? Что такое?
5: Что? Это печень торчит. Я с тобой ни в какой бар, ни в какой караоке, ни в какую сауну, ни в какой бар, ни в какое караоке, ни в какую сауну не поеду.
4: Ты по второму кругу повторяешь, что ты?
5: Так мы так и ездили вчера, ты понимаешь это? Я 2 недели в Сочи, я море не видел.
4: А как
5: же? Из самолета не считается. Можно я наконец посмотрю, как номер выглядит? Я ж так и не заселился. Все, я уезжаю.
4: Ну, москвич, конечно, красавчик. Да что он вчера творил? На столе танцевал, с 2 тёлками сосался, стрелял, бутылки кидал шампанского. Это только в РОВД, когда нас приняли. Что до этого он делал, вспомни. Вообще красавчик. Муа. Молодец ты, красавчик, капитальный.
5: Молодец, москвич, пусть отсыпается, конечно. Я в аэропорт, все.
3: Те же люди, через полгода, Омск, 6 утра.
5: Че он на себя столько одеял положил, а? На улице всего -20.
4: Я уже умер, нет?
5: Ты проснулся! Все, поехали, машина готова, все прогрето. Водка холодная, селедочка. На рыбалку сейчас поедем. Ты меня так в Сочи встретил. Я тебе должен ответочку сделать.
4: Я никуда не поеду, я буду спать.
5: Какой спать? Ты что, поехали отдыхать?
4: То, что вы называете отдыхом, я называю выживание. Я не поеду больше на вашу рыбалку никогда в жизни. Я не хочу просыпаться в 4 утра, ехать 400 километров, 4 часа ждать рыбу. Я не так хорошо к ней отношусь.
5: Поехали на рыбалку.
4: Я не поеду, говорю, на рыбалку. Называйте вещи своими именами. Это не рыбалка. Скажи, поехали, взорвем озеро. Вы же так делаете.
5: Поехали, а? Там будет водочка на орешках, а?
4: Как новенький будет? Что за водочка на орешках? Что за водочка на березовых бруньках? На кедровых орешках? Зачем вы водку деревья бросаете? Вкус не меняется от этого. Я уже не могу пить. Я весь проспиртован, понимаешь? Я могу слюной обеззараживать свои раны. Я вчера с женой по скайпу разговаривал. У нее очки запотели. У меня желудок вчера вылез, говорит, алло, что ты делаешь, тормози, алло, Печень говорит, пфу, на тебя, ушла, спряталась.
5: Давай выпьем, а, давай.
4: Да я не буду пить с тобой. Что у вас за тосты короткие? Что за будем на пасашок? Что за тост? Я не могу, понимаешь, мне хочется тост сказать какой-то, поговорить о чем-то, нет? Посмотри на мою записную книжку. Сын прокурора, сын депутата, сын мэра. Мы в детском саду отдыхали вчера, или что?
5: Послушай, Давид, ну не хочешь, на рыбалку поехали, на охоту, а?
4: На какую охоту? Слушай, 21 век на дворе, поехали в магазин, купим мясо. Ну хочешь, выстрелишь в него в магазине. Потом сделаем шашлык, приготовим. Степа, мне холодно, понимаешь? Мне холодно. Давай в доме, не знаю, дом построим. Здесь холодно, Степа. Я не старею, понимаешь? Я приеду туда, там все старые, я нет.
5: Послушай, ну хочешь согреться? Поехали в баню, попаримся, а? Потом в проруби искупаешься, а? Девочек вызовем.
4: Мне после проруби, а не до девочек, Степа. Я в Сочи в августе в море не купаюсь. А ты мне предлагаешь в минус 40, в минус 40.
5: Ну ты же купался.
4: Я вчера купался в твоем прорубе. Знаешь, что у меня с яйцами было? Они исчезли на час. Ты представляешь, что со мной этот час было?
5: Ну мы же нашли. Послушай, ну не хочешь, а? Поехали на джипах по льду покатаемся, а?
4: Почему вас развлекает все, что граничит со смертью?
5: Послушай, а когда мы в Сочи на твоем БМВ на капоте лезгинку танцевали? Мы ехали 170 по серпантину! Слушай, как москвич вчера отдыхал, а? Как он тусил, как он мутил, кутил, а?
4: Да, москвич молодец, конечно, вообще.
5: Как он в парилке уснул.
4: Да, утром минус 20 килограмм, конечно.
5: Да. Как он на проститутке чуть не женился.
4: Слава богу, батюшку остановили, да?
5: Молодец, пусть отсыпается.
4: Пусть отсыпается,
5: пусть
4: конечно.
5: Отсыпается. Пусть молодец, отсыпается, москвич. Да.
3: Те же люди, Москва, 6 утра.
6: А значит, ты заказывал чизкейк, ты круассан, суши мои. В общем, с вас по 800 рублей, с меня 500. Ладно, все, я побежал, просто уже рейс на Пхукет объявили. Все, давайте, увидимся, ребят.
5: Пока. Слушай, ну, молодец москвич, да? Вот если мы его случайно в аэропорту не встретили за 2 недели, так бы и не увиделись.
4: Ты знаешь, москвич молодец, он о нашем здоровье беспокоится. Да? Да, мы 2 недели, считай, не пили. Прочистились, так сказать.
5: Надо чаще к нему ездить.
4: Да, молодец москвич, да.
5: Он как друг молодец.
4: Да, он как друг молодец. Как человек, конечно, г***ну, да. А друг он хороший.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ в вашем смартфоне. Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн, находите песни, которые звучали в эфире, участвуйте в акциях, качайте мобильное приложение Юмор ФМ в Play Market или App Store и радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор ФМ Беларусь.
1: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша.
0: Наша Раша на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
2: А это Рублевка, элитный район Москвы. Рублевка. Плохие слова на заборах здесь пишет Никас Сафронов. А на этой рублевской помойке живут самые обычные рублевские бомжи Сифон и Борода.
3: Сифон, что за херня? Рублевка дома деньги переехала!
4: Уже неделю ни хрена не выбрасываю!
3: Я жрать хотел!
4: Рапорники!
3: О!
4: О!
3: Сифон!
4: Я!
3: Нефть $5 стоит!
4: Ё-моё!
3: Всё, нам конец! Рублёвки кранты! Нам кранты, Сифон!
4: Валить надо! Валить надо на Казанский вокзал! Там хотя бы... Дирижей пожрать можно! Пошли! Я жить хочу!
3: Нет, Тифон! Мне отсюда обратной дороги нет! Я кроме холодца и яйца больше ничего пить не могу!
4: Все, Борода! Я сваливаю, давай! Прощай, Борода!
3: Эх, дорожи, дорожи! Нет Рублёвки! Нет! Бороды!
5: Пусти! Не хочу! Вон!
4: Чё, Борода?
5: Ничего! Страшный сон приснился!
4: Борожи, борожи!
5: Да ладно, Борода! Здесь на Рублёвке всем такие сны! Иногда снятся. Издержки хорошей жизни.
1: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша.
0: Наша Раша. Слушайте на Юмор ФМ.

0: Беларуси 9 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет». Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Юмор FM. Погода.
2: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 6 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Только в Гродно возможен дождь, там до 25 тепла. В Витебске 22 с плюсом, в Бресте 27 градусов выше нуля. В Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В Минске плюс 27 и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макс Лайн».
3: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте «MaxLine.by» и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Юмор-ФМ представляет «Стендап» для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
5: Я недавно женился. Не надо аплодировать так слабо. Можно и посильнее, на самом деле. Нет, все классно, мы давно вместе, очень классно понимаем друг друга, но есть одно «но», недопонимание, неравенство подколов. Я не могу ее подколоть так же, как она меня, потому что она обижается. Приведу пример. Я недавно чуть-чуть лажанул, потом пошел готовить завтрак, и она заходит на кухню и говорит: «О, ты и кашу быстро приготовил». Обидно, но смешно. Смешно. Я подумал, что это грань, к которой теперь я тоже могу подбираться. На следующий день она куда-то собирается. Я вижу, она одета в голубую майку с белым крестом. Я говорю: «Ну, передавай привет гвардейцам кардинала». Смешно. Ну, смешно, что мы неделю не общались после этого, а? Женское чувство юмора, по крайней мере, в отношении со своим мужчиной, это дорога с односторонним движением. Нет, там есть и вторая полоса, но там стоят менты. Ты едешь, тебя тормозят, ты говоришь: «Я что-то нарушил?» А ты сам как считаешь? Слушайте, мне кажется, если ты над кем-то прикалываешься, будь готов к ответу. Самые крутые истории, когда круто получилось ответить на подкол, да? Мы с другом собрались в ресторан, а он был одет по-дачному, потому что был с дачи. И ресторан крутой. Мы подходим к ресторану, охранник смотрит на моего друга и говорит: «У нас пиво стоит минимум 500 рублей». И мой друг на ходу достает пятихатку и говорит: «Ну так позволь себе». Короче, мы с женой поехали отдыхать за границу, и там в отеле в 6 утра сработала пожарная сигнализация. Она спрашивает, что делать. Я говорю: «Быстро одеваемся, берем паспорта, деньги и выбегаем на улицу». Мы выбегаем на улицу, а там иностранцы стоят в сорочках, в трусах, с детьми. Я подумал, это чисто наше — брать с собой всегда документы, да? Когда горит отель, ты такой: «Восстанавливать паспорт?» Я лучше сгорю. Не-не-не-не. Я уверен, были случаи, когда за границей русские убегали из горящего отеля с паспортами, видели иностранцев с детьми и такие: дети, точно, точно, дети. У нас же культ документов, да? Мы храним на все. У нас паспорт на холодильник, паспорт на электросчетчики. Эти же документы, о них вспоминаешь только, когда приезжаешь куда-то, да? Типа: «А что в тех коробках?» «Да там документы на технику, ей уже 10 лет, уже нету ее, как этой техники». «Так давай выкинем». Потом выкидывают, такие: «Нифига себе, у нас просторно, а? У нас, оказывается, трешка. И дед жив, оказывается, ничего себе». Давайте так, давайте страх того, что нужно хранить документы, оставим родителям. Придите сегодня домой, разберите документы, и если там есть какие-то, которые вы 5 лет никому не показывали, выбросьте их. Я так недавно выбросил СНИЛС. А зачем он нужен, а? Мне 35, ни разу не понадобился оригинал. Серьезно. Не, однажды понадобился, там мясо между зубов застряло. Он ламинированный, очень удобно. Вот он ламинированный, а паспорт, который действительно важен, на бумажках. Просто на бумажках. Мне 35, паспорт моему 15, он уже из жопы высунутый какой-то. Паспорт меняют в 45. И нужно сдать старый. Мне уже сейчас стыдно за то, что будет только через 10 лет. Мне кажется, я принесу пакет с пылью, просто брошу его. Подует ветер, развеет это все. Паспортистка взлетит и такая... Косицына! Наш паспорт, сколько в нем лишних страниц, а? Там же, что все его заполнить, нужно все время менять место жительства и заводить детей. Он не для нас, он для цыган сделан, этот паспорт, походу. Давайте все эти ИНН, пенсионный паспорт переведем в электронный вид, засунем на флешку и сюда вот в руку вошьем, и все будет круто, а? И то, мне кажется, будут люди типа Сереги Дедкова, который я все просрал, я не знаю, где это все. Я недавно смотрел чемпионат мира по регби, и там после одного столкновения у регбиста, у одного, коленная чашечка вылетела налево, вот сюда. И я подумал, все, человеку задница, он даже на унитаз будет садиться реверансом теперь. Он встал, прикиньте, два раза ударил, и коленка вернулась обратно. Он починил колено, как мой дед телевизор примерно. Вот. Тренер говорит, мы тебя меняем. Он говорит, не-не-не, я остаюсь и продолжил играть. Я подумал, это так напоминает мое детство, когда, помните, сломал ребро и такой, сейчас домой нельзя. Сейчас и по башке дадут, и больше не выпустят. Не-не-не, мы гуляем до вечера, а там ребро, возможно, заживет. Ребро заживет, нос срастется, а копчик — это вообще атавизм. Он продолжил играть, потому что это любимое дело, любимая работа, да? В офисе нет такой хрени, да? В офисе чихнул такой, о, работа что-то сегодня не идет, не. Даже не ты, кто-то другой чихнул, ты такой, не, в этих условиях невозможно работать, не-не-не, останавливаемся. Все, спасибо, классного вечера, спасибо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Скажу вам честно, я готовился к выступлению в Казани. Весь прогуглился, отвикипедился, прям весь. Понимаете, что Казань старше Москвы на 150 лет почти. Это когда Юрий Долгорукий просто искал место, куда калаш поставить, а? Тут уже жизнь кипела вовсю, город уже был. Раз Казань на 150 лет старше Москвы, то это получается, что это единственный город в России, где хоть когда-то квартиры стоили дороже, чем в Москве. Были 150 лет, были. В общем, Татарстан, классное место, офигительное. Сколько знаменитостей, друзья, из Татарстана. Непобедимый Марат Сафин, аплодисменты ему. Прекрасная Алсу, аплодисменты ей. Поэт Муса Джалиль, друзья, тут даже не прошу. Великий танцор Рудольф Нуриев. Шаляпин из Казани. Шаляпин, друзья. Не тот вот, кому сейчас 13-летние девочки хлопают.
2: О, Прохор Шаляпин из Казани, да, не может быть.
1: Нет, друзья, настоящий Федор Шаляпин. Великий Федор Шаляпин, который, в отличие от своего однофамильца, будучи даже дедушкой, ни разу не спал с бабушкой. Ни разу. В русском языке столько слов из татарского языка, за что вам, татары, вообще отдельное спасибо. Я даже выписал целый листочек. Внимание! Слова, которые мы думаем, что они русские, но они татарские. Алмаз, арбуз, амбар, аркан, артель, балда, балык, барабан, бардак, барсук, бархан, башмак, чемодан, собака, слон. Слушайте, в русском языке есть русские слова вообще? Хоть одно, что-то одно не татарское хотя бы есть в русском языке? Я смотрю на этот списочек. Слушайте, но зато в татарском языке тоже присутствуют русские слова. Вот, допустим, такие слова, как хмель, водка, пиво. Это исконно русские слова. А арбуз, сыр, шашлык – это татарские слова. Чувствуете? С нас бухло, с вас закусон. На том и держится дружба. На том и держится, и давайте держаться. Татарский язык, я вам скажу тем, кто не знает, очень логичный язык. Вот, допустим, лар прибавляешь в конце, и становится множественное число. Соответственно, в зале сидят татары, как сказать, татарлар, да? Поэтому я, дорогие татарлар, желаю вам счастья лар, здоровья лар и бабки лар всем. Бабки лар, да хрен лар, бабки лар всем. Всем до одного. Слушайте, когда начал изучать татарский, естественно, полез в интернет. Думаю, так, быстрее-быстрее, татарский язык. Самая популярная ссылка, которая выскакивает вообще везде. 8 самых часто задаваемых вопросов на татарском языке. Вот эти 8 вопросов. Друзья, внимание, 8 самых частых вопросов. Как тебя зовут? Как твои дела? Ты откуда? Сколько тебе лет? Внимание, 5-й вопрос. Дай телефон. 5-й вопрос. Дальше. Где ты живешь? Что ты хочешь? Какие у тебя планы на вечер? Вы, татары, молодцы вообще. За 8 вопросов отжали мобилу и пытаетесь трахать человека уже. Красавцы. Все очень быстро. Но на самом деле, чем славна Казань, это архитектурой своей. Друзья, тут отдельная песня. Главная достопримечательность Казани, мы все знаем, Казанский Кремль. Красавец. Внимание. Сейчас в США кто-то насторожился. У них еще один Кремль есть, прикиньте. Сколько же у них Кремлей? Да, у вас там в Америке один Белый дом, а у нас по стране 20 Кремлей. На самом деле это страшный сон любого врага России, любого. Просто генерал приходит и говорит, у меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Давай с хорошей. Мы взяли Кремль, а плохая где-то еще 19 этих Кремлей у меня. Непонятно где. Но есть у вас креативные, офигенные памятники. Вот, допустим, памятник подводной лодки. Выглядит вот так. Молодцы, на самом деле. Устрашающий памятник для всех потенциальных противников, чтобы знали, что подводная лодка может всплыть даже в центре города из асфальта. В любом месте. Бояться. Но вообще вы молодцы, татары. Памятник-то очень хитрый. Очень хитрый и креативный памятник. Да, как бы пол лодки видно, а пол лодки, ну, типа там где-то под водой, под постаментом, да? В Казани, на самом деле, много крутых достопримечательностей. Прям вот реально крутых, чтобы можно было загадать желание. Знаменитая башня Сююмбике. Вот такая база. Насколько я знаю, надо подойти, упереться лбом, да, и все желания сбудутся. Или вот, допустим, памятник Шаляпину. Насколько я знаю традицию, надо подержаться за левый ботинок, слава, богатство, все придет к тебе. Или вот фонтан с жабами, допустим. Надо погладить по спине жабу, там потереться об нее, загадать желание, и все деньги будут твои сразу. А, татары, по-моему, вы не там ищете и не то трете. Желание надо искать вот здесь, внимание. Это офис Татнефти в Альметьевске. Среди девушек ходят слухи, что все мечты сбудутся, если потереться от топ-менеджера, который выходит из этого здания. Казань, ты молодец, знаешь почему, Казань? Потому что в тебе и во всем Татарстане проживает безумное количество разных национальностей, которые в дружбе, в мире и согласии уживаются на этой земле. Давайте загибать. Татары, да? Аплодируем всем. Русские, удмурты, мордва, украинцы, белорусы, башкиры и даже армяне. Вот за мной есть таблица. Вот с армянами всегда странная фигня какая-то. Всегда что-то у них какие-то схемы, какие-то мутки. И здесь тоже. Внимание, это перепись населения. Смотрите, какая ситуация по армянам. В 89-м году армян нет. В 2002-м их уже 6 тысяч человек. В 2010-м по ним нет данных. Но татар стало больше. Мне кажется, знаете, как перепись населения в 2010 году проходила? Добрый день. О, заходи, брат, красавчик, ты кто? Мой. Я перепись населения, здравствуйте. Перепись, что переписываешь, что надо, что сказать? Мы хотим знать, сколько татар живет в Татарстане, а сколько не татар. Ты кто сам? Я татарин. Начальник твой кто? Татарин. Президент кто Татарстана? Татарин. Начальник налоговый кто? Татарин. Брат, запиши, что я татарин, а? Но вообще, конечно, хочется прекрасному городу Казань сказать спасибо. Знаете, за кого? Спасибо тебе, Татарстан, за мою любимую, за мою очаровательную супругу Лейсан Утяшеву. Спасибо тебе, Татарстан! Лясь, я тут, знаешь, что подумал? А если ты татарка, получается, наши дети что, татары, что ли? Получается, я отец татар? Я Павел Алексеевич Воля, отец татар! Я! Поэтому, друзья, как бы странно это ни звучало в этот вечер, добрый вечер, родственнички! Привет, родня! Это я, Павел Воля, отец татар, специально для вас с большой любовью в этот вечер. Спасибо вам огромное!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
3: Партнер программы – букмекерская компания «Max Line».
4: 1000 фриспинов! «Max Line» без отыгрыша новым игрокам.
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527.

0: Юмор-ФМ.
1: Слушай радио Юмор-ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор-ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор-ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор-ФМ». Сейчас реклама. Сразу после «Юмор» на Юмор-ФМ.
2: Кто ты сегодня? Бог Олимпа или легендарный авиатор? Выбирай любимую игру с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Вводи бонус-код «Игра» и получай до 300 фриспинов и фрибет до 100 рублей в «Фонбет». Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
3: Для детей старше 16 лет.
4: Слушайте, я женат, у меня двое детей, и жена очень хочет третьего. Очень хочет, а я очень хочу, чтобы к ее голове уже начинала поступать кровь, понимаете, чтобы соображала лучше. Ну, то есть, когда она поднимает вопрос о третьем, я говорю, все понятно, нужно проветрить. Я открываю окна, я говорю, подыши, да, кислорода не хватает. А она русская, у нее нос маленький, не вывозит. Я говорю, подыши нормально, подыши. У меня нос нормальный, я уже давно все понял, понимаете, у меня нос такой, что там можно тачки парковать. Я вообще, знаете, очень мало играю с детьми, потому что я с ними тупею. И очень обидно, когда ты уделяешь ребенку время, играешь с ним, терпишь всю эту скуку ради него, терпишь, а в конце оказывается, что терпел не только ты. Мы что-то играем, мы что-то бегаем с пистолетиками, играем, и сын такой, пап, мне скучно, мне стало так обидно, я такой, я прям опустил пистолет, говорю, а мы что, имеем право выражаться по этому поводу, я не понял. Дети очень непредсказуемые, понимаете, я забирал как-то из садика ребенка и... Воспитательница говорит следующее. Она говорит, ваш сын ударил Сережу. Просто так. Я говорю, просто так? Она говорит, да. Я говорю сыну, ты зачем ударил Сережу? А ему тогда было всего лишь 3 года, и он мне выдал. Мне не понравилась его идея. Я говорю, ты что, коммунист, ты бьешь за идею? Просто... Дети очень часто используют фразы, знаете, не свойственные их возрасту. И недавно сын подошел, спросил, пап, кто такой Бог? Я так растерялся, я говорю, а мы что, с остальным разобрались, типа, да, уже? Я говорю, я не знал, что ему ответить, я говорю, слушай, знаешь что, братан, спроси у мамы. Потому что спроси у мамы, у меня самая популярная фраза, она у меня прям разлетает, типа, спроси у мамы, спроси. Я сказал, спроси у мамы, но на этот раз пошел за ним, потому что тоже интересно, кто такой Бог. Я вообще, слушайте, не понимал в детстве, очень часто слышал слово, ну, типа, фразу «денег нет». Денег нет. Я вообще не врубался. Ну, типа, денег нет, но мы почему-то продолжаем жить, понимаете?
5: Да.
4: И сейчас я отец, у меня двое детей, я им говорю, пацаны, реально нет. Реально, все есть, денег нет. Понимаете? Вас не было бы, бабки бы были, потому что батя нормальный у вас, понимаете? Но ты как отец одеваешься хуже, чтобы твои дети одевались лучше. И это очень обидно, что никто из них не вырастет и не будет говорить, типа, мой отец ходил в чтобы я нормально одевался. Они, наоборот, вырастут пижонами, которые говорят, у меня с детства все было, а у бати не было вкуса. Вот они как будут говорить. Слушайте, я 10 лет в отношениях, 7 лет в браке, и недавно вывел для себя тему, что задача мужчины заключается в браке в том, чтобы создавать видимость, что работать тяжелее, чем сидеть дома с детьми. Типа ты такой, слушай, знаешь, как там тяжело за окном? Сам думаешь, капец, как легко, легче, чем здесь. Ты такой, слушай, тебе не нравится? Давай поменяемся местами, дорогая. Я буду сидеть с детьми, а ты иди работай. Я сам думаешь, не дай бог скажет да. Потому она же баба, она больше меня заработает. Прям с детьми пойдет на работу и заработает больше, понимаете? Потому что женщины, они знают все наперед. Если женщина мечтает купить квартиру, она четко знает, где, когда и как она это сделает. Спросите у парня, о чем он мечтает. Они же раздолбают, типа... Хату хочу взять. Хату хочу взять. Как ты собираешься это сделать? Вообще не знаю, братан. Вообще, ну, типа, выпадет, не знаю, когда-нибудь выпадет. Бомбану, когда-нибудь выстрелю, отвечаю. Выиграю, выиграю. Конкурс репоста никто не отменял, я выиграю. Спасибо большое, господа. Самвел Геннадьевич, Санкт-Петербург.
1: Открытый микрофон. С Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Премьера.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так что, автолюбители есть в зале? Поаплодируйте. Водители. Да, вы меня поймете сейчас. Значит, смотрите, я последние 3 года регулярно езжу за рулем. И вот, наконец, я созрела для этого обращения. Я хочу обратиться к пешеходам. Пешеходы с ума сошли, реально. Что ни день кто-то пытается кинуться под колеса. Я недавно ехала по Тверской. 8 полос! 8! Бабка с внуком так дорогу перебегает. Тоже перебегают. Знаете, да, вот этот бабкин стиль, когда она переходит на бег и становится медленнее. Знаете, когда... Ой. Ой. Ой. Бабки-корги вот эти. Ой. Ой. Главное, когда в автобусе одно свободное место, там охренеть, что за скорость у нее. Она как железный человек.

0: по трассе, по тротуару, по лестнице. Один раз видела чувака в ночном дозоре, вот так по дому по кругу проехал, просто сразу чебурек в окно закинул. Что за траектория движения вообще? У вас когда приложение зависает, показывает, курьер едет насквозь через подъезд, это не зависло приложение у вас, он реально так едет. Да, у них еще недавно в приложении появилась новая душещипательная рубрика. Называется «Курьер на что-то копит». Видели? Типа «Курьер копит на исполнение мечты». Оказаться в раю. Видимо, а сейчас такую скорость, я не знаю, куда он едет. Ко мне недавно приехал курьер, написано «Дилшот копит на обучение в автошколе». А он за рулем приехал. Но я поняла, я очень люблю свой водительский опыт, честно. Я очень люблю об этом стендапе рассказывать. Это моя самая любимая тема, если честно. Потому что для меня мой водительский опыт – это отдельный мир, понимаете? Я очень люблю за людьми на дороге наблюдать, особенно за мужчинами, конечно. Ну, у меня есть любимый вид мужчин, значит, вот эти за рулем, знаете, которые вот так вот, одной рукой вот так вот. Знаете, вот так вот, вот так вот. Крайний раз видела на парковке, чувак, что-то туда-сюда, что-то. Раз, раз, так. Аккуратненько, чутенько в БМВ. Короче, я очень люблю свою машину. Она у меня подержанная, но марка знакомая, известная, все интуитивно, понятно. Там есть инструкция на русском языке. В целом, вообще легко разобраться, все окей. Просто, ну, у нас сейчас сильно изменились взгляды, вкусы на автомобили, да, у нас в стране, не хаума, ну, все понимают. Это вообще... У меня друг, значит, взял себе китайскую тачку, новая, из салона, только со станка, а вот куча электроники, куча всего, вот такой экран, все, там есть даже голосовой помощник, но он только на китайском. Естественно, мой друг не знает китайского языка, но он очень целеустремленный. Короче, он неделю разговаривал со своей машиной, и через неделю он выяснил, что слово открывает окно. Что делать с этой информацией, решайте сами. Просто знайте, у него теперь аватарка в WhatsApp, и он в открытое окно машины делает. Вот так!
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Вау! Бетера раздает 2

0: местом получения убытков.
1: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
1: «Однажды во дворе».
3: Миша! Ой!
4: Поехали.
3: В смысле поехали, Миша?
4: У нас там все нормально, поехали, говорю.
3: А не у нас!
4: А в чужую семью, Катя, я не лезу, поехали, говорю.
3: Миша! Миша!
4: Что?
3: Мы что, такие люди, Миша?
4: Какие мы люди, Катя? Если ты про тех людей, у которых собаку мужским именем Руслан зовут, да, мы такие люди. А если ты про тех людей, у которых есть деньги, чтобы такую машину починить? Нет, Катя, мы не такие люди. А если ты про тех людей, у которых свой YouTube-канал есть, как дома алкоголь варить? Да, это снова мы. А если ты про тех
3: да
4: людей...
3: Да хватит уже, я поняла примеры твои.
4: Ну вот и чудненько, Кать. В путь дорожку, садись.
3: Не могу я так, Миша! Вдруг нас кто-то увидел.
4: Кать, я нас видел, я никому не расскажу. Поехали.
3: Нет, Миша, мы никуда не поедем.
4: Катя, ну и что, что нас кто-то видел? Ты посмотри на нас с тобой. Мы же 90% населения нашей страны. Я крепкий мужичок. Ты болезненная, бледная. Вот они, смотри, мы. Вот они. Видела, какой я злой, что ты мне все мозги сделала уже? Ну и потом, ну, Кать, ну там вот такая вот царапинка маленькая. Ну что? Это как, знаешь, вот ну красивая женщина с руками, которые чуть-чуть волосатее, чем это должно быть. Но если на них не смотреть, очень даже красивая женщина. Ты очень красивая женщина, Кать. Ну это как модель, знаешь, которая раньше была парнем. Если про это не знать, очень даже тра***я. Ты, Катя, очень даже...
3: Хватит, Миша! Нет, эта машина сейчас как тёлка из порнухи с синяком на заднице. Смотреть невозможно, только об этой царапине и думаешь. Просто поставь себя на место этого человека.
4: Хорошо, Катя, вот он. Я на месте этого человека.
3: Вот. Как тебе?
4: Мне похрен, Катя. Ты видела, на какой машине я? У меня денег хоть жопой жуй. Ну, если даже у меня наличка кончилась, ну, продам нефть. Биткоины. Луну. Я не знаю, чем я занимаюсь. Откуда у меня такая машина? Все, поехали.
3: Нет, Катя. Миша, мы никуда не поедем. Мы дождемся здесь и по-человечески поговорим.
4: Кать, ты что как маленький? Открой. Катя, люди покупают такие машины, чтобы ни с кем не разговаривать, понимаешь? Эта машина сама за себя все говорит. А конкретно это знаешь, что говорит? Сожалею, Михаил, но с этого дня вы самостоятельно какать не сможете.
3: Что? Ты что, это ты просто испугался, Миша? Тебе не стыдно? Ты посмотри на себя. Тебе урон может нанести только что-нибудь из будущего. У тебя здоровье, как у советского термоса. Ты неубиваемый, Миша. А карма вещь серьезная.
4: Ой.
3: Потому что это все, карму не обманешь. Бумерангом все в жизни возвращается.
5: Блин, твою мать! Блин, это... Это что такое?
4: Так, девушка, прежде всего, пожалуйста, никуда не звоните. Во-вторых, я сейчас все объясню, как это случилось.
5: Да что тут объяснять, все и так понятно. У тебя дура тупая, а въехала, вас не заметила и ушла. Слушайте, простите, ради бога, вы, главное, не пострадали? Девушка, только честно, вот скажите, вы всегда такой были или... Может быть, скорую вызвать? Я не знаю, чем вам помочь.
4: Кать, что делать?
3: В смысле, что делать, Миш?
4: Ну, конкретно сейчас охота вот так вот танцевать, но я не уверен, что это уместно просто.
5: Слушайте, только давайте, пожалуйста, вот на месте разберемся. Единственное, что у меня наличка только 150 тысяч. Хватит?
4: Хватит.
3: Михаил, у тебя иконы в машине.
4: Катя,
3: иконы.
4: Ты дослушай. А что, если мы часть этих денег...
3: Даже если мы половину этих денег перечислим в фонд Хабенского, эта ситуация не изменит.
4: Да, блин, Катя, ты задолбала! Ну почему всегда так? Ну единственный раз в жизни кому-то из рода Стагниевскиных удача повернулась лицом. Нет, опять. У меня прадед вон с богатой тёлкой замутил, неделю погорцевал, хренак раскулачили. Дед должен был первый в космос полететь, крыжовником отравился, Гагарин полетел. Отец в 80-е годы придумал VR-очки, забухал и забыл. А вчера вспомнил, а уже не надо, папа, никому. Я сам ношу обувь до такого состояния, пока про нее не говорят. Это, наверное, какого-то художника. И вот она, удача у меня в руках. Но нет, у меня же не жена, у меня Харви Дент, белый рыцарь Готэма. Рассказывай, делай, что хочешь.
3: Не расскажу.
4: Не рассказывай.
5: А что с вашим мужем? А что, он так из-за аварии психует?
3: Да мало ли из-за чего мужики психуют. Спартак, простата, кепки не идут. Неважно, девушка. Самое главное, что на самом деле это мы ударили вашу машину. Это наша вина.
5: Серьезно?
3: Да.
5: Ну, слава богу, езжайте.
3: Подождите. Подождите. Нет, давайте по-честному. Мы люди порядочные, оформим
5: ДТП. Ты что тупишь, староста? Не надо ни за что платить, все в порядке, ясно тебе? Как это на вашем языке говорится сегодня на ДТП скидка, красный ценник? Все, давайте, езжайте.
3: Подождите, девушка, вы что, пьяная?
5: Вы что сразу пьяная? Ну выпила я чутка, девчонки попросили до Мака сгонять. Что, сейчас вообще не об этом, все, не надо ни за что платить, езжайте.
4: Видно, что печка стоит?
3: По тебе никогда не видно.
4: Поверь мне, сейчас она... Отойди-ка. Слышишь ты, попойца? Прямо здесь, на месте, 150 тысяч и сережки, и мы никуда не звоним.
3: Миша!
4: Бумеранг твой этот вонючий, вот он! Давай, давай!
1: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ. Слушайте по будням с 7 до 10. Для детей старше 16 лет. Сегодня было так.
1: Еще один Костя, так, а мы уже другой. У меня, говорит, такая жалоба. Когда же у родителей закончится школа, и они пойдут на каникулы? Задания такие сейчас в школе, что всей семьей уроки делаем. Отработал после работы, а потом до ночи еще и уроки. Что за школьная программа такая стала? Разберитесь, Яков Маркович.
2: Костечка! Значит, смотрите, нормальная у нас школьная программа. Она вот от нашей с вами старой вообще ничем не отличается. Просто дети другими стали, понимаете? Вот раньше, смотрите, сразу после школы мы что делали? Шли на брусья, да? Потом на великах кататься, потом на стройку, потом в подвал. А вдруг кто дверь забыл закрыть? А там сокровище, стеклотара. И вот ты уже едешь в пункт приема с двумя пакетами на руле. Ну, красота, красота. Домой приходишь уставший, как собака от этих развлечений. И давай уроки делать, потому что смена занятия есть что?
1: Отдых.
2: Правильно, Машечка. А сейчас что? Дети сидят или в телефонах, или на фудкортах. У них за день даже 10 тысяч шагов не набирается. Mm-hmm. Ну, какие тут могут быть уроки, если они не устают? Так что меняйте образ жизни детей. Тут
1: вот,
2: все просто.
1: Тут я даже соглашусь.
2: Вот, пожалуйста. Ну...
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
3: Это что такое?
4: Это что такое?
5: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 в вращении новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Уральские пельмени. На Юмор-ФМ.
7: Для детей старше 16 лет.
8: Одна женщина родила на стыке знаков зодиака. И теперь ее ребенок по гороскопу ни рыба, ни мясо.
9: Прошу вас, госпожа Семенова, проходите. Вот ваша палата.
10: Здрасте, Павел Юрьевич. Категорически.
9: Проходите.
11: Я так волнуюсь.
10: О, я смотрю, первый раз рожаем, да?
11: Почему первый? Вообще-то в третий.
10: Ха! А я в первый, прикинь. Будешь?
11: Да нет, конечно.
10: Да это газировка.
11: Ой, схваток не было еще, 12 уже скоро.
10: Я дико извиняюсь, а куда торопимся?
11: Хочу в этом году успеть, чтобы в год дракона родить. У меня же двойня, хочу быть матерью драконов.
10: А зачем?
11: Ну, потому что если человек родился в год дракона, он будет успешным, красивым, талантливым, дисциплинированным и лидером.
10: Не, не будет.
11: Почему?
10: Я в год дракона родилась, ни одного попадания.
9: Так, Семенова, держите градусник, померим температуру.
10: Ага. А мне?
9: Вам-то с чего? У Семеновой платные роды, ей мерим температуру. Вы-то на бюджете... У вас откуда температура?
10: А что платно-то сейчас? Сколько стоит рожать?
11: Ну, 200 тысяч.
10: Ого! О, капец, чуть не родила. Бесплатно.
9: Так, ну что ж, все нормально.
11: Ненормально, мне нужно до 12 успеть. Давайте будем роды вызывать.
10: О, а что, роды вызывать можно? А я только в лагере гномика матершинника вызывала.
9: Ну да, да, примерно вот так же. Только сначала будет матершинница, а потом гномик появится. Скоро за нами придут.
10: Слушай, а ты вот сколько килограмм набрала?
11: Я 9.
12: А я 5.
10: Это только за сегодня.
11: А у вас вообще как со здоровьем?
10: Нормально все. Ой.
11: А вот у меня всю беременность был дефицит магния, дефицит йода, железо ниже нормы. Пропила таблетки, ничего не помогает.
10: Не, у меня тогда тоже проблемы были, да. Дефицит вина, пиццы, муж ниже нормы. Все пропил, на таблетки не хватает даже. Да я шучу, ты что, у меня пожарный. А-а-а. Вообще не пьет. Он у меня и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. По-хорошему бы ему рожать, конечно.
11: А вы беременность планировали?
10: Мы планировали уборку сделать.
11: Сделали уборку?
10: Ребенка сделали. Дома бардак до сих пор.
11: Да где этот доктор-то, а?
10: Слушай, а я вообще не тороплюсь. Знаешь, как говорят, вот как Новый год встретишь, так его и проведешь. А я вот так Новый год встречать вообще не хочу. Я прошлый Новый год так встречала.
11: А, так вы все-таки рожали.
10: Да нет, там длинная история. От ментов убегала. Вот с этим.
11: С животом?
10: Не, с пакетом.
3: А ты как родила уже?
11: Нет,
3: или ты не родила? Рожение было? Рожение?
11: Нет.
3: Рожение? Рожение?
10: Ты от него двоих родила?
11: Да нет, это же мой старшенький. А? Муж-то в обмороке. Уже 9 месяцев, как узнал, что будет двойня.
3: Мама, все, как ты просила. Конвертики с дракончиками,
11: да,
3: в машине.
11: Лично.
3: Коляски в форме яиц закупили.
11: Молодец.
10: Господи, вы настолько драконов ждете.
3: Ладно, мне надо бежать. Из кузницы написали, железный трон для кормления готов.
11: Хорошо, давай, беги.
10: Господи. И что, имена драконам своим придумали?
11: Ну, мы с моим тарологом все по гороскопу выверили.
10: Угу.
11: Вот, значит, будет Варвара и Даниил, и никак иначе.
10: А если оба мальчика? У Варвары жизнь сразу не заладится.
11: А вы как назовете?
10: Ой, не знаю, мы пока только с отчеством определились.
11: Фу. Да что ж мне начинается-то, а?
10: Кажется, началось.
11: Эй, женщина, я первая должна.
10: Ой-ой-ой.
11: Вы куда без очереди-то лезете?
10: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
11: Прекратите немедленно, женщина.
10: Да я сама не хочу, может, поменяемся как-то?
11: Да как мы поменяемся?
10: Ну как там это, с беременностью, там, попьешь из моей кружки, посидишь на моем стуле. Ну давай, это не знаю, по старинке, как там с икотой борются. Потуга, потуга, перейди на подругу. Доктор, мы рожаем.
11: Доктор.
12: Срочно обе в родовую. Каталка нужна?
11: Рожалка нужна.
10: Аккуратно.

0: Ну что,
1: успела драконов своих родить?
2: Да, а твой где? Нифига, ты как такого большого сразу родила?
0: Да не, это муж.
2: Ага.
1: Ребенок-то вот.
3: О, поздравляю.
2: Спасибо.
3: Ну что, дорогая, я тебя внизу жду.
1: Ты меня всегда внизу ждешь.
3: Да на первом этаже, в смысле?
1: Хорошо, Тирион. Ну что, до Нового года, драконы.
2: Да.
1: Данил и Варвара.
2: Да.
1: Да.
2: А ты как назовешь?
1: Второсам.
2: Это что значит?
1: Второго рожай сам.
2: Ой, да ладно, у меня первый тоже был второсам. Второй, третий сам. А сейчас вон Даниил и Варвара.
1: А если пятый будет?
2: А вот пятого пусть сам рожает.
1: Это верно.
4: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 10 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Юмор FM. Погода.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 6 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Только в Гродно возможен дождь, там до 25 тепла. В Витебске 22 с плюсом, в Бресте 27 градусов выше нуля. В Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В Минске плюс 27 и без осадков.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макс Лайн».
6: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
7: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
8: Обычная хрущевка где-то в Москве.
9: Здравствуй, сын.
10: Папа, привет.
9: Сынок, привет.
10: Привет.
9: Фу, сын, сегодня замечательный день. Сегодня тебе исполняется 18 лет. И я должен тебе кое-что рассказать. Ты уже мужчина, ты это сможешь выдержать, поэтому я готов кое в чем признаться.
10: В чем, отец? В том, что ты мне опять подаришь торт из макарон, потому что у нас нет денег?
9: Нет, сынок, я должен тебе признаться совершенно в другом. Я очень сильно богатый человек. Я мультимиллиардер, сынок. У меня огромные залежи платины, золота, нефти. Если из всех моих денег выложить словосочетание «у меня очень много денег», эту гору можно будет потрогать из космоса. Я огромными богатствами владею. Огромными. Я мультимиллиардер.
10: Бац, по-моему, ты просто перегрелся. Какие миллиарды? Ты всю жизнь работаешь на мусоровозке.
9: Это все было прикрытие. На самом деле я каждый вечер переодевался в своем двухэтажном майбахе, в свою грязную робу. Я полоскал рот дешевым портвейном. Я отбивал золотым слитком мизинец до черноты. И все это я делал для того, чтобы ты вырос нормальным человеком.
10: Что за бред ты несешь?
9: Я хотел оградить тебя от этих сумасшедших денег. Я хотел, чтобы ты стал нормальным человеком, а этой золотой молодежью, которая вот эти сыновья этих богатых родителей, которые рассекают по Красной площади на своих черных геликах с белыми носами. Я хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком. Понимаешь, сынок?
10: Какие миллиарды? Мы всю жизнь живем в разваливающемся доме, в отвратительном районе.
9: Понимаешь, мне пришлось купить весь этот район. Раньше здесь стояли многоэтажки. Я снес их к чертовой матери и построил хрущевки. И все это, чтобы ты вырос нормальным человеком. Ты никогда не задумывался, почему этот район называется Алексеевским? А, Алексей!
10: Мне кажется, пап, ты совсем свихнулся. Я маму зову. Мама, папа свихнул.
9: Подожди, не зови ее. Ты не знаешь очень важной части. Садись. Дело в том, что это не твоя настоящая мать. Это актриса. Нанятая актриса. А твоя настоящая мама со дня твоего рождения живет в Монте-Карло, в огромном замке, и смотрит, как ты растешь по веб-камере. Пойми, я просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком.
10: Ты скажи, что еще бабушка Лена, у которой я отдыхал каждое лето, она тоже подставная актриса?
9: Да, Алексей, она тоже нанятая актриса. Она не твоя настоящая бабушка. Она настоящая мать твоей настоящей матери. У них актерская династия.
10: А где моя настоящая бабушка?
9: Твоя настоящая бабушка живет напротив, в тоже огромном замке. Но она не наблюдает за тем, как ты растешь по веб-камере. Потому что, как и все бабушки, она не умеет включать веб-камеру. Поверь мне, я просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком, Алексей.
10: Ты говоришь нормальным человеком?
9: Нормальным человеком.
10: Нормальным человеком. До меня все детство пацаны во дворе избивали и лошили за то, что я нищий.
9: Это были не настоящие пацаны, поверь мне. Это тоже были нанятые актеры. Просто переодетые карлики-каратисты. Я просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком.
10: А когда меня покусали собаки?
9: Дело в том, что мы в тот вечер не могли найти нормальных собак, поэтому это тоже были нанятые актеры, те же самые карлики-каратисты.
10: Так вот почему эти собаки набросились на меня с криками «Кия».
9: Да, я просто очень хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком.
10: Я моя девушка. Ладно, родственники, девушка моя, сторонний человек. Это что, тоже подставная актриса?
9: Конечно, нет. Это подставной актер. Я просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком.
10: Подожди, а когда мне было 11 лет, я выходил из дома, и меня сбил Гелендваген. На том Гелендвагене была еще надпись «Можем повторить». И ровно через год на этом же месте меня сбил тот же самый Гелендваген.
9: Я тренировал в тебе ненависть к иностранным автомобилям. Я просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком, сынок.
10: Да я год провалялся после этого в больнице. Ладно, в больнице, просто лежал в коридоре возле регистратуры. Звал врачей, никто ко мне не подошел. Они что, тоже были подставные актеры?
9: Нет, в этот раз нет, это была обычная мытищинская больница. Просто наше российское здравоохранение хочет, чтобы каждый пациент вырос нормальным человеком.
10: Отец, когда мне было 11 лет, ты меня забыл в Адлере на вокзале среди таксистов и голубей.
9: Зато ты теперь в совершенстве знаешь армянский и можешь есть семечки без рук. И есть шанс, что ты вырастешь нормальным человеком. Поэтому, сынок, забудь все, это были страшные страдания. И теперь все свои деньги, все свои капиталы, миллиарды, все свои счета, виллы, города, архипелаги, тектонические плиты, все это я переписал на тебя.
10: Тектонические плиты?
9: Да.
10: Все, пап, ты с ума сошел. Это точно, ты сошел с ума. Мама, иди сюда, папа с ума сошел.
1: Алеша, что случилось, сынок? Что такое?
10: Мальчик,
1: что случилось,
10: меня...
1: Алеша?
10: Папа,
1: Алеша, что такое? Что?
10: Мамочка, мамочка,
1: что?
10: Только
1: что
10: ты.
9: Ольга,
1: сынок?
9: Сергеевна,
1: что?
9: Я ему что? Только что все рассказал.
1: А, да? Ну что же, Алексей, мне было очень приятно иметь с вами дело. Вы знаете, это было большой честью для меня все эти 18 лет работать вашей матерью. Я верю, что вы станете нормальным человеком. Олег Витальевич?
9: А мой бухгалтер вам все переведет. Спасибо большое. До свидания.
10: Мама!
9: Не надо. Сынок, есть еще кое-что, что ты обязан знать. Я не твой отец. Я нанятый актер. 18 лет назад твой настоящий отец нанял меня, чтобы я играл твоего отца. Он просто хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком. Но и это еще не все. Есть самая страшная информация.
10: Что же это?
9: Ты тоже нанятый актер.
10: Да как так-то, а? Да что же вообще происходит? Я актер, ты актер, бабушки актеры, голуби, таксисты, врачи, все актеры, все кругом актеры. А кто? Скажи мне, кто тогда не актер?
9: Саша Рева не актер.
10: Саша Рева не актер?
9: Не актер.
10: А как же его тогда в камеди взяли?
9: Мы просто хотели, чтобы он вырос нормальным человеком.
7: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Ко мне недавно на улице подошла женщина с лошадью. Говорит, надо денег на корм лошади. Я думаю, так попробуйте с ней погулять там, где нет асфальта. По-моему, за городом для лошадей нормально так еды. Что ты с ней по Арбату ходишь? Пусти лошадь, устройся на работу. Что вы ходите, две клячи? Мелочь стреляет. Обидно, конечно, за лошадей. Лошади без работы остались, по сути. Ходят, побираются по улице, мелочь стреляют с какой-то теткой незнакомой. Раньше так-то у лошадей много работы было. В свое время мы сильно задолбали лошадей, если что, на них. И ездили, и пахали, и воевали мы на лошадях. Господи, бедные лошади. Доспехи цепляли на лошадей, в доспехи наряжали. Как странно вот это. Рыцарский турнир. Два мужика бабу не поделили, и лошадь в охрене в доспехах стоит. Вот. Смотрит на другую лошадь такого. Что? Еще голуби без работы остались, если вам интересно. У меня свободного времени очень много, я хожу. Веду трудовой учет зверей. Вот такая у меня. Смотрю, кто тоже без работы, как я. Да, голуби без работы. Раньше почтальонами были, пределе важная птица. Сейчас просто уже бичуганы пешком ходят по городу. Есть ощущение, что они в куртках, в капюшонах должны двигаться такие. Чего там ради животных? Странно, перенимают у нас привычки. Пешком начали ходить. Расизм у нас переняли голуби. У них же работают только белые у голубей. Понимаете, что я ни разу не видел, чтобы на свадьбе кто-то обычных вот этих бомжей выпускал серых. Чтоб они пешком кружок навернули. Совет да любовь, ребят, занимайтесь. Обычных это на разводах уже надо выпускать, наверное. Когда уже конец, тогда выпускайте уже, пускай вместе идут. Да. Мне нужна семья. Нужна какая-то ответственность в жизни. Мне 30 лет. Какие нахрен голуби с лошадьми? Надо как-то что-то думать. Я понимаю, мне нужна ответственность в жизни. Я понял, без жены, без детей очень сложно не пить по будням. Надо, чтобы мне кто-то говорил вот это. Сережа, что? Ладно, хорошо. А так, просто сам с собой я просто очень легко договариваюсь. По пивку, конечно, по пивку, Серег. А ты опас. Ни разу не было. По пивку сначала пропылесосим и в торговый центр. Подожди, какое пиво. Надо. Я бы хотел себе женщину сразу с ребенком. В идеале, чтобы ребенок уже на работу ходил, чтобы не надо было этим заниматься. Я бы с кайфом был отчимом на обеспечении, на чьей-то шее. Я бы сидел. Целый день бы я там в компьютер играл с удовольствием вообще. Да, не знаю. Сейчас хотели ввести налог на отсутствие детей. Я подумал, если государство вмешивается, надо уже давать семью от государства, мне кажется. Ну, есть же дальневосточный гектар. Может, если какая-то дальневосточная семья для Сереги найдется. Мне в целом не принципиально, в каком субъекте РФ орка прокачивать в Варкрафте. Можем поехать. Да, так что я не знаю. Я просто не знаю, как. Я вот без отношений. Я не знаю, как знакомиться в Москве с девчонкой. Мне кажется, я здесь не очень вписываюсь в женское видение современного мужчины. Я видел в интернете видео, где девчонки на Патриках говорят, сколько я должен зарабатывать денег. Ну, я бы больше суммы называл. Какая разница, сколько вы думаете, правильно? Там такие цифры. Я слушаю, ну. Я, честно говоря, тоже бы очень хотел, чтобы мне столько денег платили. Мне кажется, с этими видосами надо на собеседование приходить, на работу устраиваться. Сколько хотите зарабатывать? Вот, как женщина сказала, мне столько надо, оказывается. Средняя по рынку 3 миллиона в месяц, если вы не знали. Да, не знаю, сложно. Я еще 30 лет мне, я знакомиться, я вообще не понимаю, где сейчас. Раньше хотя бы бары, клубы были. Сейчас это все уже поздно, это ночь уже. Ну, 10 вечера. Куда я поеду? Я уже в это время с мытыми ногами мультики смотрю. Вы что, куда мы? 10 вечера. И тоже вот эти ночные клубы. Я никогда не понимал вот этого кайфа. Я прихожу туда, вот это все девчонки нарядились. Я хочу всех, меня не хочет никто. Зачем? Кому это надо? Что это за отдых? Как мне познакомиться там с кем-то? Там всегда темно и громко. Вот так я вклываю, вот так. Ай, ай, ай, ай. Вот так стою. Я ее не видел, не слышал. О чем мы будем разговаривать с человеком? Сексом поедем заниматься? Вы что, я незнакомый человек, я ее не знаю. Это быстрый секс, это не для меня. Сильно быстро, по-моему, я не знаю. Нет доверия, как и ты. Вы же еще спать остаетесь, девчонка. Зачем вы спать остаетесь? Сидим потом трезвые, чай пьем. Чужой человек у меня на кухне сидит. Какие у тебя планы на день? Да я не должно, езжай домой, я тебя не знаю. Зачем? Ночевать останусь. Уже хочется как мать сказать, у тебя что, своего дома нет? Что ты спать легла? Вы где-то живете вы, девчонки? Или вы просто респавнитесь в золотом яблоке и оттуда шуруете, жизнь жить? Спать осталось, я не знаю. Сильно близко мне это все. Так что да, я не знаю эти все. У меня со школы трудности в общении с противоположным полом. Я вот это помню. Переходный возраст, класс 7, так странно работает природа, что я еще ребенок, она уже в тетку взорвалась в какой-то момент. Была у вас эта одноклассница, которая первая в школу сиськи принесла. Да что, я такое только у матери видел, ты где взяла? Как странно, третий размер сисек и пенал у человека, это зачем? Не знаю. Мне кажется, с такими сиськами в пенале уже только носить. Это уже не надо пенал. Несправедливо, да, природа. Несправедливо, потому что есть же девчонки, которые до сих пор ждут свои сиськи со школы. Ей уже 30 лет, но она такая, сейчас на Новый год бумажку сожгу, может быть, как-то. Давай, Дед Мороз, давай! Да, так что да. Я не знаю, я уже все. Нет у меня сил. Но вот это общение, даже если начинается общение, я уже эмоциональный сильно парень для этого. Я вот это не могу, когда переписки, у меня уже нет сил переписываться с женщинами. Я парень чувствительный, и я не могу, когда у меня уже чувства, а у нее, я не знаю, есть чувства или нет. Я там в этом телеграме, как собака под дверью сижу, жду, когда же хозяйка придет, кость мне вот эту кинет. А у тебя как? Ой, радость какая, хозяйка пришла. Все, я кружочки записал, стикеры в штаны написал на радостях. Хозяйка дома, как здорово. Нахрен мне это надо, в 30 лет сижу там, унижаюсь. Куда запятую? Не подумает, что я идиот. Ой-ой-ой. Самое страшное вот в этой переписке увидеть, когда она печатала и в моменте перестала печатать. Я думаю, ну это у нее телефон забрали и дебут прямо сейчас. Все, спасибо за внимание. Любите женщин. Пока.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Партнер программы – букмекерская компания «Макслайн».
2: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Так, ладно, я тут проходила медосмотр и решила заодно сдать тесты на аллергию. Ну, а там берут на всевозможные аллергены. И выяснилось, что у меня есть аллергия на лобстеров. Я думаю, а еще на что там, видимо, на лобстеров, на Феррари, на поцелуй Джонни Деппа, на это вот все красивое. В целом, мне обидно, что у меня организм против богатой жизни. Но я сейчас за позитивное мышление, это когда в любой ситуации надо видеть хорошее. И я нашла плюс в аллергии на лобстеров. Если я захочу покончить жизнь самоубийством... Я знаю, как мне поступить. Мне надо просто немножко подкопить. И сходить в ресторан. Но, с другой стороны, платят же в конце. Но мне почему-то кажется, что человека, который не расплатится за лобстера, будут спасать. И мне сейчас 31, я заметила, это такой возраст, когда стали появляться люди, которые считают, что достигли больше, чем ты. Родили. О, отлично. У меня есть двоюродная сестра, у нее двое детей, ей два раза делали кесарево. Она мне все время говорит, ты ничего не поймешь, пока сама не родишь. Я думаю, так и ты сама не рожала. Не. Согласна, грубо, но надоело. Всех девочек с детства пугают цифры 30. До 30 мы должны успеть родить, успеть выйти замуж или успеть хотя бы забеременеть. Такое ощущение, что 30 — это как женский дедлайн. По-любому найдется та, которая начнет шарашить в последнюю ночь. Я по себе знаю, общественное мнение давит, но я нашла в этом плюс. Если я заблужусь в лесу, я вместо «помогите» буду орать «мне 31», «у меня нет детей», и обязательно прибежит человек меня осудить. Заодно и выведет. Но я не случайно заговорила про роды, потому что по ходу подсознательно у меня стал появляться материнский инстинкт. Я тут себе заказывала такси и случайно вызвала машину с детским креслом. Я выхожу, мне водитель говорит, а где ребенок? Я думаю, ты туда же. Мы что, родственники? В общем, пришлось ему сказать, что я беременна, а детское кресло на всякий случай, мало ли что в дороге произойдет. Короче, ладно, так получилось, что мне нравятся кавказцы. Но не все, а дагестанцы, осетины и геворг. И я рада, что вы сейчас спокойно на это реагируете. Мы когда в прошлый раз выступали, я говорила, что мне нравятся кавказцы, и кто-то из зала спросил, что? Я подумала, прям мама пришла. Но давайте сразу обозначим. Я ни разу не была в отношениях с кавказцами. Мне они нравятся только внешне. В целом, в остальном, как и вы. Тоже, когда их вижу, говорю, понаехали. Только добавляю, слава богу. Понаехали, слава богу, мои хорошие.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: мужчина, у него есть история, что когда у него вышел первый эфир на телевидении, ему написала какая-то девушка, он ей ответил, и они встречались 6,5 лет. Когда у меня вышел первый эфир на телевидении, мне написала моя тетя, ты опозорила семью. Я думаю, зашибись, да? То есть то, что у нас дядя сидел, это на нашу семью никакую тень не кинуло. Потому что он, в отличие от тебя, Варвара, нам звонил каждый божий день. Предупреждал, что у нас на карте какая-то подозрительная активность. Мужчины к известности относятся намного проще, чем женщины. Вплоть до того, что они же на гастроли ездят просто так. Ну и выступить, да? Что, 2 часа терять? Ну, на полном серьезе, есть инсайдерская информация. От одного источника не буду разглашать. А то, что многие артисты-мужчины, когда едут в какой-то город с концертом, они уже заранее знают, с кем они в этом городе переспят. Я имен называть не буду, вы сами все поймете. Значит, схема такая. Ему в директ пишет несколько женщин. Мол, Руслан... Ты едешь в Сызрань, брею ноги. Все, он из них выбирает одну, пишет ей после концерта: давай с тобой попьем кофе, но я же известный, мы с тобой спокойно в каком-то заведении не посидим, поэтому единственный вариант: приезжай ко мне в гостиницу, попьешь кофе у меня с члена. И они едут. Ну, я же так сделать не могу, да, что я парню напишу. Давай, приезжай, похлебаешь борща с помпушками. Ну, просто проблема в том, что любая женщина, чем бы она ни занималась, каких бы высот ни достигла, в отношениях с мужчиной она хочет быть просто слабой женщиной. Она, как выяснилось, большинство мужчин вообще воспринимает неадекватно. Что мне тут один чувак написал с интересным предложением. Он говорит: давай будем с тобой встречаться, я буду везде с тобой ходить, ни с кем больше не буду спать, а ты будешь меня обеспечивать. Я думаю, здравствуйте, а я не знала, что я целевая аудитория для эскорта. Я думаю, ты вообще как себе меня представляешь в жизни? Что такая, да, госпожа? Я домой с работы прихожу, говорю: ты меня не зли. Я тебе что сказала? Я пришла, у тебя уже лицо нагрето.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Однажды в кабинете начальника.
2: Ольга Александровна, еще раз объясняю. Я начальник. Если я прошу кофе, значит, надо принести кофе. Понятно? Не заткнись. Не чтоб ты сдох. Просто молча, спокойно принести без тварь лупоглазая кофе. Понятно? Сама заткнись, говорю. Я начальник. Да по... Да сама ты пошла, блин.
3: Здравствуйте, Давид Борисович.
2: Ташинчук, блин, вообще-то надо стучаться. Я начальник все-таки, а? А если бы я сейчас в дартс играл, и тебе бы дротик в лоб прилетел?
3: Ну, там же нет дартса. Так, про что угодно можно сказать. А если бы здесь был обрыв, я бы в него упал.
2: Ну, вот, все же понимаешь, ведешься как маленький.
3: Все, Борис, извини, слушай, в следующий раз буду стучаться. Короче, я что пришел, у меня есть дельце одно, очень маленькое, но очень серьезное.
2: Нет, нет, Ташинчук, я с тобой на разборке больше не пойду. Спасибо, да. В прошлый раз меня позвал, а сам не пришел. В итоге эти 15 секундщиков меня самокатами избили. Спасибо.
3: Вот ты, Саша, до сих пор помнишь, Борис Ильич, сколько лет прошло?
2: Две недели прошло.
3: Все, все, все, все, все, все, ладно. Слушай, дело реально посерьезнее. Короче, слушай, сейчас придет моя жена, Катя, да? Ты можешь ей сказать, что ты... Что у меня маленькая зарплата?
2: В смысле маленькая зарплата? Пташинчик, я тебе плачу, вон, 300 тысяч.
3: Это да, это ты красавчик, это за тебя вообще большая благодарность. Но ты ей можешь сказать, что не 300 ты мне платишь, а 4?
2: 4? И да. Кем это? Ты у нас работаешь? Шлагбаумом, что ли? А? Это же... Сколько ты ей не додаешь, Пташинчук?
3: Ну, слушай, я не додаю ей, она не додает мне. Это не твое дело, братан. Это не твое дело. Слушай, просто можешь сказать, что ты меня вызываешь постоянно по выходным, что ты мне отпуск не даешь, что ты задерживаешь меня на работе постоянно, особенно по пятницам.
2: Хочешь, чтобы я прикрывал эти твои трудовые блудни? Не надо, не вписывай меня в ваши семейные отношения. Я не буду такое говорить.
3: Борис, ну слушай, ну выручи один раз, ну чисто по-мужски, а? Слушай, ну что ты, ну я же в долгу не останусь, ты же меня знаешь, а? Ну ты понимаешь, что ты сейчас меня выручишь, я тебя, а? Понимаешь?
2: Не понимаю. Что?
3: Что ты не понимаешь? Ты сейчас мне поможешь, а я потом тебе типа... А? Понял?
2: Да не понял, что это значит? Это все что угодно может быть, от фисташек до майбаха. Что?
3: Что ты, да просто выручи меня, Борисович, просто по-мужски выручи меня перед женой, ну.
2: Я не знаю, не хочу, это все неправильно.
3: Ну, проси, что хочешь, Борис, ну реально, проси, что хочешь. Ну, блин, хочешь, я не знаю, ну хочешь, я буду без зарплаты месяц работать?
2: Хочу.
3: Подожди. Там еще варианты были, ну что ты сразу?
2: Если там нету 2 месяца без зарплаты работать, то даже можешь не озвучивать.
3: Ой, ты душный, Борисович, реально. Короче, ладно, окей, месяц без зарплаты, все.
2: Но на работу, чтоб приходил.
3: Окей, хорошо.
2: Все, отлично, но, Саша, я вот это вот все говорить не буду. Просто скажу, что, ну, иногда задерживаешься, иногда бывает такой объем работы, и ты чуть дольше работаешь. Вот это все я ни за что не буду говорить.
3: Ну, как, короче, да, ну, просто скажи, что там так, и все. А, слушай, Борис, еще одну штучку скажи, ладно, и скажи, что ты, короче, там ничего особенного, такая маленькая штучка, короче, скажи ей, что ты меня укусил за зад, и все.
2: Чего?
3: Укусил за зад.
2: Так, иди, Саша, все, договорились. Я вот это все...
3: Я уже сказал ей, что ты это сделал. Ну, я ничего лучше не придумал, ну, Борисович, ну, блин. Ну, там такая плюха, такая красно-синяя, я что ей скажу, ну... Все.
2: Все, иди, все, Саша, что-нибудь придумаем.
3: Все, Борисович, лучший начальник, мой лучший босс.
2: Да, иди.
3: Давай.
2: Ольга Санна, ну, если я попросил кофе, не значит, что вы должны его сделать и положить возле кулера. Его надо принести, понятно? А не чтоб я сам его нес. Да не курите в офисе, ну елки-палки, сколько можно? Вы что за человек? И кто-нибудь хоть уважает в этом офисе? Ольга Александровна, думали, я не замечу харчок в кофе? Ну вы же взрослый человек, ну что вы делаете, а? Сама пошла, понятно? Я начальник, рот закрой! Что? Да блин, что это за люди? Да!
4: Здравствуйте, можно к вам, Давид Борисович?
2: Ой, здравствуйте, вы первый человек, кто постучался ко мне в офис, проходите.
4: Можно, да? Спасибо.
2: Садитесь, может быть, не знаю, что-нибудь хотите, воды там?
4: Если можно, кофе.
2: О, вот. Хотя, знаете, он не свежий.
4: Я на самом деле по серьезному вопросу, я хотела поговорить с вами по поводу своего мужа, вашего работника, Саши Пташенчука.
2: Саша Пташенчук, значит, у нас очень важный сотрудник, очень ответственный, я ему очень сильно доверяю, даже больше, чем эти пенсионеры мазям и всякими из рекламы, очень ответственный. Вы должны радоваться, что у вас такой муж. Вот,
4: все. А чему мне радоваться, простите, если я из-за этой вашей работы его совершенно не вижу? Вчера я хотела романтический ужин устроить. Подготовилась, я там нарядилась, свечи зажгла, ужин приготовила, маску Зорро надела, поломанную лыжу в руку взяла, как он любит. Ну, это вы не вникайте, у нас свои с ним приколы. Но в итоге-то ничего не получилось, потому что у вас, видите ли, внезапно проверка нагрянула.
2: Она должна быть внезапной, как укол в попу у стоматолога. Это ее смысл, это ее суть, это же проверка. Они, знаете ли, приезжают и как, начинают все ворошить, теребить все вокруг вверх дном. И только Сашка, ваш единственный человек, кто умеет все разрулить.
4: Хотя бы выходные могут быть у человека? Прошлые выходные, я так готовилась к ним, так постаралась. Я нажарила кинзы, сварила тархуновый супчик. Кисель сделала из этой черемши, любимый его. Ну не притронулся ни к чему. А почему? А потому что срочное совещание у вас. У вас что, других работников нет?
2: Там некому работать. Кто? Ашот Ашотович, он вообще здесь не бывает. Он уже несколько месяцев с родителями судится. Ольга Санна, это вообще вот, которая вот на входе в ночнушке сидит, курит. Она вообще под сиськой принтер пыталась вынести. Хорошо я заметил. Ну, как ей можно доверять? А Сашка ваш единственный более-менее какой-то адекватный. И поэтому я на него и как бы вешаю все задания.
4: Ну, он же тоже не железный, вы понимаете или нет? У него нервы уже сдают. Мы когда вечером, бывает, ложимся посмотреть по телевизору «Камин», мы ни разу еще не досмотрели до конца. Он на самом интересном месте, только там разгорается, он на самом интересном, как начнет. Вот, придурок конченый, скотина, урод, петрушка. А знаете, как мне интересно, чем закончится? Хоть бы раз досмотреть, догорит, не догорит, ну ни разу не досмотрели.
2: В смысле, подождите, это, а что это он на меня так это обычно не замечал за ним? Что он, если такой, смотри на него, а? Сам не подошел, значит, не высказал свое недовольство там, за спиной где-то, да, возле камина. Я понял.
4: Он просто скромный человек, понимаете? Он застенчивый, робкий. Он даже когда со мной знакомился, он сказал «привет» и застыл вот так. Когда, знаете, большая возбужденная собака ногу нюхает, вот так вот люди вот так стоят, и он вот так вот, все. Или когда по пояс в речку заходят, типа к температуре воды привыкнуть. А сами такие, отрешенный взгляд. Вот такой человек он.
2: Подождите, мы вообще про одного и того же Пташенчука говорим?
4: Да.
2: Я не... Который? Вот точно этот?
4: Ну, конечно.
2: Блин, а что его фотка здесь делает?
4: Ну, я вас очень прошу, ну что-то хотя бы сделайте. Какие-то могут быть уступки.
2: Секундочку, сейчас что-нибудь придумаем. Алло, Ольга Александровна, позовите, пожалуйста, Пташенчука. Какое твое дело? Зачем? Просто позови человека. Это... Я сам тебя уволю. Ты... Сама по... Да хватит материться, Ольга Санна! Я... Да, блин, что за человек?
3: Да, Давид Борисович, вызывали, что опять остаться на ночь на работе. Ну, хорошо.
5: Катя? А ты что здесь делаешь?
4: Все хорошо, не волнуйся, все хорошо.
3: Так все...
2: Мы все договорились, Александр, не переживай. Чего ж ты сам не подошел, не сказал, что у тебя накипело? Зачем говорить, что я там тварь, придурок, конченый и...
4: Петрушка.
2: Петрушка, а? А зачем такое? Чего вы там хотели, Екатерина?
4: Я бы хотела, чтобы он вовремя возвращался с работы.
2: Готово, все, Александр, с этой секунды в 17:00 ты заканчиваешь работу и сразу прямиком домой, как бы у тебя там не зудело в одном месте, свернуть никуда. Прямиком домой, понятно? Что еще?
4: Еще, ну, раз уж мы так разговариваем, по возможности зарплату поднять, ну, чтобы хотя бы 1020 получалось.
2: А что 20? Давайте, хотите, давайте 300, а? 300 тысяч, нормально?
4: Такое, возможно такое вообще?
3: Да нет, да этого что? Быть не может, Давид Борисович.
4: Саша,
3: вы что?
4: 300,
3: да нет, нет, нет.
4: 300
3: это тысяч. Это слишком много, Кать, но это... я так быстро к этим деньгам не привыкну, ну что вы.
4: Ты ну, зря ладно. Стеснялся, надо было просто прийти и прямо поговорить с человеком, и все. А ты там придумывал, наговаривал мне еще на человека, что он там имбецил в костюме, тупорез, олень.
3: Ну все.
4: Нервотреп, истеричка, нормально. Ну что это?
2: Ну договорились, значит, Саша, твоя мечта сбылась. 100 тысяч, значит 100 тысяч. Сейчас официально подпишу все бумаги. Спасибо, Катерина, что
4: спасибо
2: открыли
4: вам.
2: Глаза. Вы очень добрый человек. До свидания.
4: До свидания.
3: Спасибо, Давид Борисович.
4: Пойдем.
2: Давай, Александр, сейчас подпишу все бумаги. Радуйся. Давай. Дает, а, тип. Алло. Нет, не отпускаю я вас пораньше работы, Ольга Александровна. Ну, если ты ушла уже, что ты мне звонишь тогда? Что, какие документы? Вот, вижу, и что? Я тебе домой должен принести? Че, Ольга Александровна, знаете что? Хватит материться. Ну, хватит. Это я вас уволю. Ну, мама, хватит!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Собак не пускают в магазины, потому что они делают из нежелтых ценников желтые.
2: Ой, сколько вас здесь, монстры! Все, все, все! А, стрелы кончились. А ну иди сюда, монстр, на тебе в глаза. А, циклоп, иди сюда, на тебе один глаз. Сейчас самый знаменитый, иди, иди, прием, Тайсон. Съел ухо тебе, че молчишь, сдох, да?
3: Завоеватель.
2: Галь, ты че пугаешь так?
3: Господи, всех монстров победил?
2: Всех, кроме одного. Его не победить, пришлось жениться.
3: Ты долго, скажи мне, пожалуйста, в этом костюме еще по дому будешь ходить нарядный такой?
2: Еще 9 дней.
3: Чего?
2: Ну, через 9 дней его сдам, как раз 14 дней будет, когда его можно сдать бесплатно. Привыкай к этой жизни гламурной. Ах, Галя.
3: А что ты без носков?
2: Да носки с трусами невозвратный товар.
3: Ты что, еще без трусов?
2: Галя, костюм теплый, в нем тепло, понимаешь? Так, очки надо сегодня сдать, подходит время, сейчас курьер приедет, привезет вафельницу.
3: Зачем нам вафельница, скажи, пожалуйста?
2: А я вафлей захотел.
3: Ой-ой-ой.
2: Галя, сейчас все мои желания сбываются, потому что знаешь что, Галя? Потому что я нагнул систему. А больше ни секунды не буду работать, я буду жить как ротвейлер.
3: Ты и так уже 5 лет не работаешь, псина.
2: Инструменты, Галя. 200 дней без процентов. Берешь такую карту, на эти деньги берешь технику. Технику возвращаешь в течение 14 дней, а процент закрываешь. И все по новой пошло. Вот и все. О.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Николай Жмотов.
2: А это я.
4: Ага.
2: Так, вот возвращаю очки.
4: Так, погодите, очки-то вы покупали уже 14 дней назад.
2: Ага, 14. 13 дней, 12 часов и 38 минут. У меня все записано. Статья 25 о защите прав потребителей.
4: Да, извините.
2: Я свои права знаю.
4: Да.
2: Так, вот еще компьютер сдаю тоже.
4: А его почему сдаете?
2: А у меня аллергия на него.
4: Какая?
2: Видите, какие глаза красные?
4: Так, да. Ну хорошо, деньги вам поступят.
2: Деньги мне поступят на карту в течение 3 рабочих дней.
4: Хорошо. Тогда это вот это вафельница.
2: Так.
4: Все, до свидания.
2: Завтра увидимся. Галя.
3: Давай.
2: Вафельница. Объявляю 2-недельное вафельное перемирие. Аккуратненько.
3: Давай.
2: Не поцарапай нам еще ее сдавать. Сегодня 8-е, да?
3: Да.
2: Значит, плюс 14, получается 22-го, значит, нам надо ее сдать. Туда, прикрепи туда вот этот стикер.
3: Коль, я не буду ничего клеить. Вообще, я не хочу участвовать в этом потребительском беспределе твоем.
2: Жаль, тебя нельзя по гарантии сдать. Я бы сам отвез.
3: Так, герой возврата. Обедать, пошли, пожалуйста.
2: Слушай, я и твое примитивное хрючево есть не хочу.
3: Ой.
2: У меня вон доставка приехала.
3: Извините.
2: Жалко, что нельзя все сожрать, а потом сдать обратно. Хотя... Алло, доставка? У вас курьер, видимо, в колесе, что ли, ехал до нас? Вся еда, как из центрифуги, все перемешано, соусом залито, там васаби везде. Романтический ужин испорчен. Да, и что, что 11 утра? У меня жена, может, из Владивостока еще не перестроилась. Да, вон она плачет. Она прям ревет, она рыдает прям, жена моя.
3: Не буду я плакать, Коль.
2: Вы когда-нибудь видели доведенную до отчаяния 90-килограммовую белугу? Раненую, да. Да. Все, уже не плачет. Да, уже слез нет у нее, да. За счет заведения? Ну, знаете, а комплимент. Спасибо, конечно, голос у меня действительно бархатистый. Я имею в виду комплимент, знаете, какой-нибудь там от ресторана, что-нибудь вкуснее.
3: Хватит издеваться, пожалуйста, и унижаться. Пошли есть нормально. И вообще уже не 90, а 83.
2: О, кстати, хорошо, что напомнил. Завтра электронные весы сдать. Так, Галя, ты меня сегодня, короче, это самое, не трогай. Я в ночь ухожу телек смотреть, мне завтра его сдавать.
3: Хорошо.
2: Когда я еще бригаду посмотрю на таком телеке. Галя, а ты телевизор трогала?
3: Ну, пыль протирала, трогала.
2: А стикер?
3: Стикер отклеивала, обратно приклеивала.
2: Галя.
3: Что?
2: Ты его неправильно приклеила, наверное. Его надо было 6-го сдать. 2 дня назад.
3: О, правильно продавец говорил, что цена и качество картинки соответствуют друг другу.
2: Чего?
3: Ты когда эту картинку первый раз увидел, тут точно так же орал.
2: Галя, что делать-то? Галя, на 2 дня просрочили. Алло, алло, да, у меня возврат. Да, телевизор, ага. Да, 16 дней, ну и что, ну 2 дня туда-сюда. Ну что вы придираетесь-то, а? Мне его привезли только через... Да, я его практически не пользовался, да. А? Как вернуть? Заводской брак? Да, у меня заводской брак, да. Какого эксперта? Я на заводе 30 лет проработал. Я женат 25 лет, я по браку вообще все знаю. Все, давайте, присылайте вашего человека, все. У меня заводской брак, да. Галя, что делать-то? Может, отверточкой чисто чик-чик так и... Может, я гвоздиком один пиксель аккуратненько выбью, один пиксель только. Стукну вот так вот, смотри. Оп! Галя, это похоже на заводской брак?
3: Оля, что ты напряженный такой?
2: А?
3: Можешь вафель сделать тебе?
2: Чего?
3: Успокоишься, нет?
2: Почему?
3: Чего почему?
2: Галя, он не включается, Галя?
3: Да ладно, что ты, зачем тебе телевизор-то сейчас?
2: Как зачем, Галя?
3: Так я сейчас 2 года работать, долги отдавать, тебе сейчас вообще не до телевизора будет.
2: Где работать? Завод закрыли. Где я буду работать, Галенька?
3: В магазин бытовой техники пойдешь, тебя там все знают уже. Ты разбираешься в технике вот не хуже, чем Илон Макс.
2: Я не пойду в магазин, ты что, меня там все знают, меня сожрут там. Галя, надо что-то делать, придумай, всё. Что-то, Галя, надо
3: заколебал
2: что-то
3: сделать. Заколебал ты меня.
2: Чего ты? Галя. Ты что сделал?
3: Легенда такая. Я пришла домой, нас ограбили, плазмы нет.
2: Гений! А ты, Галя, гений!
3: Да.
2: Ты мой гений!
3: А ты? А? Ты лежишь на полу? Тебе вафельницей башку пробили. Смотри.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ. В Беларуси час ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
5: Трио из Петербурга: Иванов, Смирнов и Соболев. Романтический вечер.
6: Вова,
7: да.
6: Спасибо тебе за этот пикник.
7: Да.
6: Это потрясающий вечер.
7: Да.
6: Ты приготовил такое нежное, вкусное, необычное мясо.
7: Да.
6: Подарил мне какое-то ожерелье из зубчиков.
7: Вот.
6: И это потрясающая, теплая, модная шапка.
7: Да, все своими руками сделал.
6: Спасибо тебе, спасибо, супер день.
7: Да.
6: Жаль только, куда-то пропал мой кот.
7: Да кот, ладно, главное, что шапка такая есть.
6: Да, не говори, я как будто гладила ее не один год, понимаешь?
7: Не один год.
6: Я надела на голову, и голова прошла.
7: Сам сделал.
6: Представляешь?
8: Опа! Вот где она сидит. Жизнь удалась, да? А о Валерке Селиванове забыли.
9: Это кто, Любаша?
6: Это мой бывший. Валер, ты что тут делаешь? Ты же писал мне смски, что ты утонул.
8: Я всплыл, Любаш. Люб, возвращайся ко мне.
9: Чего? Баба занята. Че? Дядя че, фурункул на плече вскочил, а?
10: Какой фурункул? Я Володя Прыщаев.
9: Слышь, Прыщаев выдавился отсюда быстро.
10: Ты не понимаешь, баба занята.
6: Валер, ты понимаешь, у меня новый парень.
9: Это парень?
6: Да.
9: Чем он лучше меня, а?
6: Он в несколько раз лучше тебя. А в одном конкретном месте в 6 раз лучше тебя.
9: Че? Не может у взрослого человека член быть 6 сантиметров.
10: Может.
9: Не может.
10: Может.
9: Не может. Может.
6: Так, между нами все кончено, потому что ты неудачник.
9: Твое последнее слово?
6: Да. Да. Неудачник.
11: Я знаю.
9: Просто знай, Любаша.
6: Что?
9: Пока мы не видели, все очень круто поменялось.
6: Что там поменялось?
9: Читай журнал. Forbes. Про меня написали.
10: Чего?
6: А тебе написали Forbes?
9: Открывай последнюю страницу. Читай гороскоп, я Скорпион.
6: На этой неделе Скорпионов ждет невероятный финансовый успех. Сама госпожа удача повернулась к вам лицом, Валера!
9: Сам зодиак лежит мне зад.
6: Ты станешь успешным и богатым! Я верила в тебя, Валера!
10: Любаша! Ты чего? Я тоже, кстати, Скорпион!
6: Чего?
10: Получается, удача и на моей стороне!
9: Чего?
10: Да, я удачливый, не веришь? Вот, возьми нож, бей в сердце! Я уверен, промажешь, попадешь в пах!
9: Я более удачливый! Бери нож, бей в сердце, попадешь ему в пах!
6: Подождите, если вы станете оба богатыми, я не знаю, кого из вас выбрать!
10: Меня, по-любому!
9: Я влиятельный, читай мои смски!
6: Что? Ваши анализы готовы, нужно поговорить, уролог.
9: Другую.
6: Где вы? Вам требуется срочная госпитализация, уролог.
9: Другую, читай, пожалуйста.
6: Если вы еще живы, не контактируйте с другими людьми, уролог.
9: Не читайте обыденные смски, ниже.
6: Задолженность вашего счета 25 тысяч рублей. Мы подаем на вас в суд, МТС. И?
9: МТС, ко мне на вы.
6: Ты такой уважаемый, Валера!
10: Чего? Любаша! Любаша, а я храбрый.
6: Чего?
10: Да. Нас начали бить кавказцы. Помнишь, что я им сказал?
6: Не бейте меня, пожалуйста.
10: А потом?
6: Мне во что умолять?
10: А потом?
6: Умоляю.
10: А потом?
6: Заберите бабу, меня не трогайте.
10: А вот это импровизация была. А потом?
6: Я сделаю все, что угодно, не бейте.
10: А после?
6: Парни, это перебор, я же не женщина, лучше бейте.
10: А что сделал в самом начале тогда?
6: А, видишь, тех 15 кавказцев. Хочешь, я ради шутки пошлю их в...
10: О, я приколист!
6: С тобой так весело!
10: Да, я веселый!
9: Любаша, смотри, какой я смелый!
6: Что
9: видишь?
6: Конский навоз?
9: Ниже.
6: Свиной навоз?
9: Ниже.
6: Бычий навоз? Ты что, был в Калуге?
9: Ниже, что написано?
6: 36-й размер.
9: У меня 45-й, и не плачу.
6: Ты такой мужественный, Валера!
10: Смотри, подожди, стой, меня выбирай, смотри, у меня какая татуировка на спине, видишь?
6: Здесь был Дима.
10: Ниже читай.
6: Здесь был Дима и Максим.
10: Да ниже читай.
6: Привет, мы от Димы, Левон и Анзор. И? Что?
10: У меня не было ни разу женщины. Я хранил себя для тебя.
6: Ты такой невинный.
10: Да.
6: Я буду навеки твоя.
10: Да.
9: Чего, слышь, алло, отойди. Слышь.
10: Это была не ты, это было приятно.
9: Зачем тебе этот фалангосос, а? На этом месте должен быть я. Пожалуйста, я идеал. Хочешь, я для тебя луну с неба достану, а?
10: Слышь, пошел вон, я буду более реальный. Я для тебя достану слюну с неба.
9: Любаша, я могу 8 раз за ночь. У меня почки застужены, пожалуйста.
10: Слышь, пошел вон, да. Козел. Ты знаешь, я очень хороший танцор. Я однажды на похоронах перетанцевал вдову.
9: Слышь, Любаша, я перед тобой уже на колени встал.
10: Ты, козел, на мои колени встал.
9: Ты там заткнись.
10: Ты не видишь, но это улыбка победителя.
9: Любаш, все что угодно для тебя. Хочешь, 2 нижних ребра удалю, чтобы тебе не докучать. А?
6: Так я не поняла, вы что, ради меня не будете драться? Какие же вы рыцари, а? Знаете что? Я вас обоих бросаю, понятно?
9: Че?
6: Забирай свой журнал, а ты свой подарок, понятно? До свидания.
9: Видал, я более удачливый, чем ты. Я Скорпион.
10: Не-не, удача на моей стороне, у меня шапка лежит яйца.
9: Дай шапку.
10: Не-не, моя шапка занята.
9: Руки убрала,
10: шапка занята.
9: Руки
10: шапка занята.
9: Руки.
5: Иванов, Смирнов и Соболев. Санкт-Петербург.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: got to give it. Even more love, even more love, even more love.
1: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Так, слушай, ты решили с женой слетать в отпуск в Сочи, а я еще после нашего первого совместного отпуска понял, откуда взялась вот эта традиция посидеть на дорожку. Потому что у мужика в отпуске с женой это будет последняя возможность посидеть. После наших совместных отпусков понял, почему Россия стала самой большой страной в мире. Я уверен, знаете, как раньше было? Какой-нибудь славянский князь сидел себе спокойно на заднице, рядом стояла его жена и такая: «А чё там? Вон там чё? Вон за тем холмом. Давай сходим, посмотрим. Я слышала про себя, там татары сигню говорили». Поэтому я понимал, что будут какие-то проблемы, но я не знал, что они начнутся еще на моменте сборов. Потому что мы решили, что мы полетим без багажа, только с ручной кладью. Она начала собирать чемодан. Знаете, как на любом курорте мира понять, замужем женщина или нет? Потому что находится внутри чемодана. Как на любом курорте мира выглядит незамужняя женщина? Максимально эффектно, максимально. Знаете, как на любом курорте мира выглядит ваша жена, с которой вместе 17 лет? По погоде. Ни разу не видел мужика, который бы сказал: «О, смотри, какая пошла. Носки из собачьей шерсти. Шаль явно себе связала. Мадам, я вам вдул, да у вас пуховик непродуваемый». В итоге она собрала чемодан. Нам нужно лететь в среду, она во вторник куда-то собирается вечером. Я такой: «Ты куда? Мне нужен новый чемодан». Я говорю: «Что не так с этим? Я его неделю назад померила, он 24 сантиметра. Ручная кладь должна быть только 20». Я говорю: «Что ты неделю ждала?» Она говорит: «Я думала, можно будет сжать». В итоге мы несемся в огромный торговый центр, нам едят в нужный магазин, покупаем, как сейчас помню, 5200. Я выхожу и такой: «Так ты здесь уже была. Мы не искали магазин». Я говорю: «Что ты сама не купила?» Она говорит: «Понимаешь, 5200 это практически 7, 7 для чемодана это дорого». Я говорю: «Не разговаривай со мной. Я боюсь, что я смогу тебя понять». И в итоге мы идем домой, я несу этот чемодан, и любой, кто в отношениях больше 3 лет, вы знаете этот момент. Вы идете рядом с женой, она вроде бы молчит, но ты видишь, как у нее над головой, как в Mortal Kombat, копится шкала для суперударов. Ты идешь и такой: «Сейчас долбанет, сейчас долбанет, сейчас долбанет». Она такая: «Ну теперь, конечно, всем на своих стендапах расскажешь про этот долбанный чемодан». Я говорю: «Да, блин, будь уверена. Мне за них платят. Я эти 5000 отобью». И знаете, что самое обидное? Мы приехали в аэропорт, и никто не померил. Знаете, как понять, кто будет вашим соседом в самолете? Смотришь на какого-то типа, думаешь: «Капец, ты неадекватный, это ваш сосед, поздравляю». Это всегда работает, я не знаю как. Он сразу начинает вонять носками, что-то жрать, разговаривать с тобой. Последний раз мой был поэт. Это было первое, что он мне сказал. Он говорит: «Здравствуйте, вообще-то я поэт. Природа чемодана такова, что в нем могла бы жить сова». Я говорю: «Как оторвемся от земли, свое хлебало завали». Я не знаю, что ты со мной разговариваешь. Но я опытный путешественник, у меня все время есть вакуум в наушнике, чтобы не слушать таких соседей, орущих детей. Но тут в мою жизнь вмешались правила полета российских авиалиний. Ко мне подошла стюардесса и говорит: «На время взлета вы должны снять наушники, чтобы вы могли слышать наши команды, если что-то пойдет не так». Я говорю: «Если что-то пойдет не так, я, блин, догадаюсь». Они говорят: «На время взлета мы выключим свет». Я говорю: «Спасибо большое. А можете еще тревожную музыку включить? Создайте атмосферу до конца уже. Пусть карлик по салону бегает с криками: „Мы все умрем!“» Стюардессы эти еще тоже, да, не добавляют оптимизма? «Если что-то начнется, то там, там и там». Я такой: «Если что-то начнется, на меня не рассчитывайте!» Единственное, что я помню точно, если выпадет маска, сначала на себя, потом на ребенка. На это можете рассчитывать, а? Ни одна малолетняя тварь не получит маску раньше меня. Я такой: «Чё нахрен идти отсюда? Это Костина маска, мне тетя сказала». Ну, в итоге нормально, мы сели в Сочи, ну и доехали до отеля. И здесь надо сказать, что отель выбирала моя жена. Она потратила на это 4 часа. Я бы справился минут за 10, но он был бы не тот. А надо тот. А Она выбрала идеальный отель. Идеальный по месторасположению, по цене, по рекомендациям, по рецензии. Идеальный, за исключением одного маленького нюанса. Мы приехали, а отеля нахрен нет. Адрес тот, армяне что-то говорят, она бегает. Все это время я стоял так. Я стоял, а в голове у меня была мысль, что в принципе, я готов променять 7 дней жизни на улице на возможность до конца жизни, на любую ее претензию. По типу, мне кажется, из наших отношений исчезла романтика. Отвечать, исчезла. Как отель в Сочи, да? О, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, я уже 3 года живу в Москве, снимаю квартиру и часто захожу в один тот же магазин около дома. И недавно стояла на кассе, мне продавец говорит: «Ты казашка?» Я говорю: «Да». Он говорит: «О, я тоже казах. У меня жена скоро приезжает, можно она у тебя поживет?» Я думаю, что так можно было? Ну, я что-то приехала, искала квартиру, платила деньги. А надо было просто зайти в магнит, сказать, куда сумки ставить. Ну, и, конечно, я ему отказала. Он мне говорит: «Вообще-то ты должна уважать казахские традиции». Я думаю, вообще-то по традиции вы должны жить в Казахстане. Ну, я отказала, потому что я за 3 года в Москве поняла, что здесь помогать может быть опасно. Я как-то поздно вечером возвращалась домой, шла через подземный переход, там сидел афроамериканец с протянутой рукой. Я дала ему 100 рублей, а он встал и шел за мной до самого дома. Ну, я так охренела. Ну, вряд ли же он подумал, что я его купила. Страшно, я иду одна, я в этом плане очень сильно завидую кавказским девушкам. Ну, все же знают, что если до нее докопаться, приедут ее братья-кавказцы и тебе жопа. Ну, а кого-то пугают братья-азиаты? Ну, даже если они приедут, что они сделают? Ну, развезут всех по домам? В целом, что люди во мне чаще видят казашку, чем просто девушку. Ну, реально, ко мне даже парни подкатывают через стереотипы про азиатов. У меня парень недавно на свидании привез на ипподром. Говорит: «Закрой их за глаза, у меня для тебя сюрприз». А я по запаху поняла, что за сюрприз. Ну, я думаю, ну ты дебил, что ты мне этим хотел показать? Ну, это для тебя ипподром, это романтично. Ну, а для меня это вот, Сауле, посмотри, я расист. Ну, правда... Я с парнями теперь знакомлюсь только сама. Но проблема в том, что когда первое знакомишься с парнем, ну, мужики почему-то думают, что есть какой-то подвох. Я как-то в баре подошла к одному парню, говорю: «Привет, давай познакомимся». Он говорит: «Тебя Натаха подослала. Передай Натахе, что я прошел проверку». Ну, мне так обидно стало. Я говорю: «Натаха просила передать, что она беременна», и ушла. Нет, не то чтобы я прям активно себе ищу парня. У меня больше родители хотят, чтобы я вышла замуж. Они мне говорят: «Мы хотим посмотреть на внуков». Я думаю, о чем прикол? Ну, там не будет сюрпризов, я рожу казахов. Даже если я выйду замуж за рыжего, у меня все равно родится рыжий казах. Просто у Гарри Поттера будет друг Нурбек, который будет говорить: зачем Волан-де-Морт, давай дунем». Училась в медиа, я хорошо знаю генетику. Ну, мне подруга недавно говорит: «Блин, было бы круто родить от Тома Харди, дети будут красивые». Я говорю: «Не будут». Ну, у тебя широкое лицо, нос картошка, щель между зубов, ты испортишь ребенка Тома Харди. Он будет выглядеть так, как будто Тома Харди нарисовали на Арбате, и он ожил.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в баре».
1: Санечек, вот смотри, мы с тобой полтора года не виделись, да? И вот мы с Катей прилетели к тебе в Питер. Да. И ты привел нас сюда, в это заведение, да? Ты, если не хотел нас видеть, то поступил бы как порядочный человек, да? Загасился и трубки не брал бы, но... А не вел бы нас в эту рыгаловку, где я уже 10 минут не могу разлепить страницы меню.
2: Чувак, это не рыгаловка.
1: А что это?
2: Это Питер, чувак. Здесь у каждой кучи есть своя история. А конкретно у этой ты охренеешь какая, Валя. Это кафе «Маяк», и ровно за этим столиком буквально лет 100 назад сам Володя Маяковский щупал треугольную титю Лили Брик.
3: Реально? Прям
2: реально.
3: За этим?
2: Реально.
3: Валера, я фотаю этот стул,
1: конечно,
3: срочно.
1: Конечно.
3: Я его фотаю. Я же не зря из-за этого типа на второй год в 9 классе оставалась.
1: Катюх,
3: я фотаю
1: да,
3: его.
1: Ты сфотай этот стол. Ты давно стол из Икеи не фотала. Это сейчас с ними проблема. А во времена Маяковского их прям дофига было, этих столов. Ты, кстати, отметь Маяковского в стойке там. Может, он огонечек в директ поставит.
3: Ты хорошо, попробуй. Я отмечу.
1: Да,
2: что ты душнишь, Валера, а? Вот я из-за этого из Шушенского и уехал. Потому что там все душные и приземленные. Ну, еще, конечно, из-за того, что к нам один раз зимой волк забежал. Но в основном из-за душности я уехал, Валер.
1: Саш, а как мне не душнить? Ну, правда, мы приехали в Питер. Один из самых красивых городов Европы. Российская Венеция. А сидим в баре непонятном, где дверь на кухню приоткрыта. И оттуда уже 3 раза слышал. Я тебе говорю, мне не послышалось. На 3-й раз это точно был...
2: Чуви, это Питер, брат. Здесь у всего есть смысл. Ты понимаешь, смотри, вот видишь, в том углу на картах сидит агрессивный алкаш.
1: Да, конечно.
2: Вот ровно на его месте точно так же сидел его отец. А до него его дед. И вот именно с этого деда сам Врубель написал картину «Демон сидящий».
1: Круто.
2: Ну, по крайней мере, он так всем говорит.
3: Реально, блин, демон сидящий?
2: Реально.
3: Валер, ну это срочно надо сфотать. Вот эта картина, которая висит вот в этой вот галерее известного хоккеиста в Москве.
1: Третьяковская галерея.
3: Да.
1: Но там Третьяк не прям собственник, он как бы, да, ну, косвенное отношение имеет.
2: Я сейчас закажу нам сет таких настоек, вы просто охренеете, реально. Говорят, их рецепт придумал сам Распутин. Да.
1: Конечно, конечно.
2: Я не знаю, где он взял в то время Куантро, но... И похрен, правильно?
1: Да, все равно мы верим.
3: Валер, ну может, ладно, может дадим еще один шанс этому заведению, а? Вдруг тут такая же ситуация, как на региональном рэп-фестивале. Чтоб сильно понравилось и не казалось кринжухой, надо прям в лоскуты нарезаться, ну...
1: Ну, настойки давайте попробуем.
2: Класс, чую, все,
1: все про
2: молодец.
1: Них говорят.
2: Пойду закажу. А, здесь просто официанты не подходят. Ну, здесь как бы Питер, да?
1: Ну,
2: они все интеллигентные люди, не любят навязываться.
1: Ну, понятно.
2: Чисто питерский вайб. Все, я пойду закажу, я скоро.
1: Давай, давай.
3: Такая концепция.
1: Да, конечно, Кать, концепция. Это все концепция. Это...
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Отдыхаете?
1: Ну, пытаемся.
4: Как ты можешь смотреть на Неву? Как ты смеешь всходить на мосты? Я недаром печально...

0: Я понял. Но если вдруг вам понадобятся билеты в молодежный театр на Фонтанке или Соли, я вон там. Всегда.
1: Мы поняли. Да.
0: Мадам.
2: До свидания.
1: Это демон сидит.
3: А вот и я. Сорян, что долго. Здесь просто такое правило есть. Ага. Первый сет ты должен выпить обязательно с барменшей. За Колчака и Собчака. Все, погнали. Ну, с приездом.
1: Давайте. Все. Точно? Уходим точно.
3: В смысле, не понравилось, что ли, Валерий?
1: Конечно нет, это что за дрянь вообще? На чем она настаивается? На малиновом фломастере?
2: Валера! Валера, если я моргнуть не могу, и это нормально вообще, и стопы сильно, сильно потные прямо хлюпают, Валера! Надо запить, может быть, полегче
1: нет,
2: станет.
1: Нет, Кать, не...
3: Сейчас нормально будет. Ребята, вы чего? Я не понимаю, а? Хорош, это же авторский рецепт. Это божье семя называется. Вы просто привыкли в своих стойлах вот этих вот пить свои виски, колы, блин, лакать. А это арт-пьянство, это другой уровень, ребята. Здесь смысл не во вкусе напитка, а как ты после него будешь исполнять. Вот. Я, например, после этих настоек научился гроулить.
1: Да? Да. Ну-ка.
3: Смотри. Фу. Я просто не размялся, да. Брат. Я нормально делаю.
1: Друг, смотри, спасибо тебе за то, что пытался сделать наш отпуск таким крафтовым и клевым. Но правда, Саш, вот сколько бы здесь не отдыхало драматургов, искусствоведов и прочих блаженных гусей... Это просто плохие бары с ужасным сервисом, да? Вот сколько бы здесь ни стояло бюстов Бродского, плакатов Цоя не висело, это пофигу, потому что на их фоне кто-то рассказывает, как балерине Мариинке под пачку накидал. Понимаешь? Пойдем куда-нибудь в нормальное место.
3: Валер, ты думаешь, я не хочу пойти в нормальное место, а? Где не воняет, где вкусно, где на входе бомж не сидит. Я очень хочу туда пойти, Валер, но чтобы туда пойти и посидеть нормально, нужно минимум пятерика ставить, Валер. А я этих пятериков в месяц 4 получаю. А ты знаешь, сколько здесь все стоит, Валер, а? Прогулочка по каналам 2,5. Экскурсия в Эрмитаж 2 косаря. Экскурсия в Петергоф 2 косаря. Разводные мосты бесплатно. Ну а такси до дома 2 косаря, брат, потому что мосты разведены. Я вообще не понимаю, почему на купюре 2000 рублей не Санкт-Петербург изображен. Здесь же дешевле этой суммы ничего нет. Ну, максимум, эта свистулька на Невском проспекте, она 1000 стоит. Но она нахрен никому не нужна. И вот поэтому, Валера, мы здесь придумаем себе все историческое, авторское и дешевое.
1: Санечек, если дело в деньгах, это вообще не проблема. Маста деньги есть, мы-то заряженные приехали.
3: Слушай, ну, тогда смотри, короче, есть прикольный рест. Он, короче, выглядит как хата, реально. Ты туда приходишь, там диван, телек, все, обои классные. Ты покупаешь хавку сам в магазине, и там сам ее готовишь, прикинь. Это вообще аутентично. И за это там небольшие бабки. Там надо, короче, перевести просто женщине 40 тысяч, и все. Ты сидишь, кайфуешь.
1: Подожди, Саш, ты сейчас предлагаешь мне заплатить за аренду квартиры тебе в Питере на месяц, правильно я помню?
3: Ну тут реально тяжело, брат, я не вывожу просто, ну...
2: Ребята, у вас тоже соски антеннами, как будто потолок падает сейчас.
3: О, эта настоечка начала работать, братан, ей на воздух надо.
2: Надо, да.
4: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Кстати, о сумасшествии. Кто болел за сборную России на чемпионате мира по футболу? Я болею за сборную с начала 90-х, с самого детства, и я прошел за это время через эмоциональный ад, и на этом чемпионате мира я сошел с ума. Я был на всех матчах наших, и футбол чисто мужская игра. Но я болел за наших как женщина, серьезно. Я матчи наших на чемпионате мира смотрел как женщина, которая смотрит мелодрамы. Когда мы обыграли Испанию, у меня не было такого «Ес, да, победили!» Я такой: «Господи, счастье-то какое!» Я надеюсь, Головин и Черышев и в жизни вместе. Я плакал в этом моменте, но я не буду плакать в стандартных моментах, когда у мужиков принято плакать. Например, когда родился сын. У моего друга родился пацан, и он рыдал. Если у меня родится сын, я скажу: пацаны, сын родился. Думаю, Артемом назвать. Как Дзюбу, так сыграл на чемпионате мира, я не могу просто... И все расстроились, когда Смолов не забил пенальти, и мы проиграли хорватам в четвертьфинале. Я подумал: слава богу, что все остановилось на этой стадии. Потому что дальше непонятно было, как праздновать. Когда Акинфеев отбил ногой решающий пенальти от испанцев, комментатор орал: «Памятник Акинфееву! Памятник Акинфееву!» Если бы мы вышли в финал, Акинфееву оторвали бы ногу, Дзюбе оторвали бы эти руки... И со всем этим устроили крестный ход вокруг Лужников. Я вам серьезно говорю. Помните финальную сцену фильма «Парфюмер»? Да. Вот это если мы выходим в полуфинал. Я вам серьезно говорю. Дзюба снимает майку, кидает ее, и все на трибунах: а что это мы тоже в одежде, да? И через 2 часа президент ФИФА: да, это действительно был лучший чемпионат мира в истории. Это потрясающе.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Блин, да что ж такое? Где эта гребаная фуражка? Весь день ее найти не могу.
2: Здравствуйте. Я по поводу колес.
1: А?
2: Я по поводу колес с моей Нивы.
1: А, ищем, ищем.
2: Я вижу, в кабинете и только ищете, да?
1: Ну, конечно, в кабинете. А где мне их еще искать? На рабочем месте, так сказать. Дома, что ли, мне их искать?
2: Если вы не будете искать, я пойду и скажу к прокурору.
1: Хорошо, хотите, я прямо на ваших глазах раскрою это преступление века?
2: Хочу.
1: Где вы оставили свою Ниву?
2: Возле мусорного бака.
1: Все, ответ прост. Дело раскрыто. Их увез мусоровоз.
2: То есть вы хотите сказать, что это ваши коллеги на своем бобике мои колеса похитили?
1: Что ты сказал?
2: Я... У вас телефон, по-моему, звонит.
1: Алло, да. Да, моя сладкая. Конфетка моя растаяла уже. Откуда муж узнал? Эти 2 метра злости едут сейчас ко мне? Так, извините, пожалуйста, меня сейчас начальство вызывает.
2: А мне что делать?
1: А вы посидите здесь, пока меня подождите.
2: Нет, нет, большое спасибо, я уж как-нибудь, как-нибудь.
1: Я тебя умоляю, если я сейчас не уйду отсюда, мне голову открутят.
2: Что мне нужно делать?
1: Пожалуйста, присядьте сюда.
2: Сел.
1: Если вдруг телефон зазвонит, скажите, что вы капитан Мухин, хорошо?
2: Кто?
1: Капитан Мухин. Да. Ответь, ищем, работаем.
2: Ищем,
1: хорошо?
2: работаем, понял вас.
1: Поможешь мне, я помогу тебе с твоими колесами.
2: Вы-то понял? Поможете.
1: Давай, работай.
2: Смотри-ка, чай еще пьет.
3: Какой-то армянский, 3 звездочки, по-моему.
4: Я ищу Мухина, ты Мухин?
2: Я Мухин, мы ищем, работаем.
4: Ну что, допрыгался, капитан любовных войск?
2: Не понял вас, мы работаем, ищем.
4: Ты лучше ищи связи с апостолом Петром, чтоб там, наверху, на том свете получше пристроиться.
2: Вот сейчас вы угрожаете при исполнении служебных обязанностей.
4: Да?
2: Да.
4: Значит, ты при исполнении своих обязанностей был в спальне моей жены. Гляди, я что там под кроватью нашел, фуражечку, а тут написано «Мухин». Так что ж ты, Мухин, жужжишь, значит, с моей женой, пока меня дома нет?
2: Не-не-не-не-не-не, вы неправильно поняли. Просто меня попросили.
4: Кто попросил?
2: Попросил.
4: Начальство, что ли, попросило?
2: Ой, Господи.
5: Иди. А? Иди, работай. Сидит он на лавочке. До обеда еще час. Устроил затяжной перекур у меня под окнами. Ей-богу, 2 пачки скурил. Ты ж не куришь вроде вообще.
1: Я? Да день просто нервный.
5: День прежде всего приемный. У тебя вон люди сидят, иди работай.
2: Он Мухин, Мухин он.
4: Ты Мухин?
2: Он Мухин.
1: Я? Нет. Вот, капитан Мухин. Наша гордость. Что ж ты стесняешься-то, а? Да вы посмотрите на это лицо. Полицейский от Бога. А? Мне чужая слава не нужна. Вот, пожалуйста, капитан Мухин. А что случилось?
4: Что случилось? Да этот Мухин спит с моей женой.
1: Да вы что, правда, что ли? В таком-то возрасте? Хотя про капитана Мухина такие байки ходят. О-о-о.
4: Вот, фуражку нашел. На месте преступления.
1: А, вот она где была.
4: Что?
1: Я говорю, капитан Мухин ее искал.
2: Че ты врешь-то? А, оборотень беспогонный.
1: Товарищ капитан.
2: Что?
1: Мы нашими ребятами из отдела вам на день полиции решили новую резину для вашей Нивы подарить. Сбросить всем отделом, так сказать.
2: Новая резина для моей Нивы? Это хорошо. Но мало. Хочу Форд.
1: В смысле, колеса для Форда?
2: Нет. Полностью хочу Форд.
1: В смысле, полностью машину Форд?
2: Полностью машину Форд.
1: Товарищ капитан, уже перебор.
2: Почему перебор-то?
1: Это служебная машина.
2: Ну вот и мне послужит.
1: Эй!
4: Давайте вы потом будете решать свои вопросы. А сейчас мне признайтесь, кто из вас гадов последний день носит эту фамилию Мухин?
1: Форт так форт.
2: Вот. Слава тебе, Господи.
3: Хватит паниковать. Иди сюда, мужик.
4: Но.
3: Я не капитан Мухин. Я полковник ГРУ. Моя фамилия Цурин. Я нахожусь на спецзадании. Здесь для прикрытия играл вот этого дебила капитана Мухина. Понял меня?
4: Ну...
3: А в твоей квартире я был по спецзаданию.
4: А...
3: Потому что напротив тебя кто живет?
4: Да, алкаш какой-то с собакой.
3: Правильно. Кто такой алкаш?
4: Кто?
3: Агент западных спецслужб. А кто его собака?
4: Кто?
3: Американский морской котик. Понял?
4: Собака, морской котик?
3: Не суть. Они работают, знаешь, над какой операцией?
4: Над какой?
3: Над секретной операцией.
4: Над секретной?
3: Да, это очень секретная операция. Ты что, хочешь узнать, какая секретная информация у меня есть?
4: Ну, я...
3: А может быть, ты хочешь сесть в тюрьму за измену Родине?
4: Не хочу я садиться в тюрьму за измену Родине.
3: Иди тихо,
4: да.
3: Чуть пошатываясь.
4: Да, хорошо.
3: Иди, стоп, и только никому. Иди.
4: Никому. Секретная информация.
3: Свободен.
1: Ну, вот видишь, как хорошо. Ты помог мне, я помог тебе.
2: Форд.
1: Точно?
2: Точно.
1: На, держи, вали отсюда.
2: Он настоящий?
1: Естественно.
2: Машина заправлена?
1: Да.
2: Масло на
3: уровне? Иди отсюда, дверь там!
2: Может быть, тебя подбросить, а?
1: Алло, 46-я. Капитан Мухин, я вынужден заявить об угоне служебного автомобиля. Сейчас будьте Форд.
0: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в Таиланде».
1: Конечно, конечно, пофотайтесь там, а мы в автобусе вас всех подождем. Нифига себе. Это будут потрясающие кадры, очень красиво. На фоне старого тайского деревянного дома. Это на всю жизнь кадры просто. Он же старый, деревянный, ему 500 лет. Как и его пластиковым окнам, наверное, тоже где-то лет 500. Да, теперь вы, толстая глупая семья, конечно, вот. Да, и собака. Давайте все собаку пофотаем. У нас же в России нет собака. Это тайская собака, офигеть.
2: Валер, ну что ты опять бубнишь, а? Ну сейчас вон та бронзовая сухая бабка на лиане реку перелетит и заберет свои очки у Эритона, у этой обезьянки. Кстати, обезьянки, они больше подходят.
1: Яна, а как мне не бубнить? Мы просто жили в раю неделю. В отеле, all-inclusive, бассейн, шоу-программа, где женщина показывала, каким местом она может пиво открывать. Я, кстати, очень надеюсь, что ты так не умеешь. Потом эти тайки ходили, мяукали, все. Савадикап, капункап, кланялись нам, как будто мы продавцы в алкомаркете после 11. Но тебе этого оказалось мало, и ты приобрела вот эту замечательную, потрясающую экскурсию на автобусе у мужика с мутным глазом. Да, и вот мы в 7 утра на этой ржавой бричке в каком-то месте непонятном, где все местные жители ходят с мачете и автоматами, и 100% нас всех ненавидят. А я их понимаю. Если б я в своей жизни ничего дороже тапка возле уха не держал, а меня на 16-й айфон фотали, я бы тоже всех ненавидел и пытался сжечь изнутри своим национальным тайским супчиком этим. Вот что он такой?
2: Валера, Валера, ну все, не душни. Ну честно, достал уже. Ну это же свадебное путешествие, а не свадебное заливание пивасика на лежаке. Ну, правда, Валер, ну, тем более, это только первая остановка. Дальше у нас сплав по реке, потом зиплайн, еще тарзанка.
1: Ну, то есть неминуемая смерть в любом случае, да, я понял, классно. Хотя, с другой стороны, пусть так, лучше, чем в этом автобусе закоптиться. Ну, правда, я понял, почему экскурсия уникальная. Потому что, мне кажется, это единственный в Таиланде автобус, где работает печка. Вот очень жарко здесь. И ты заметила, что мы более-менее быстро только с горки ехали? Я клянусь, у водителя, скорее всего, там педали, он их крутит, вот так вот.
3: Забегай, забегай.
4: Блин, Зай, это просто невероятно. Это невероятно. Это такая настолько исторически богатая хижина. Угу. То есть ты прикинь, ты спускаешься там в подвал. За картошкой, ну или типа что тут у них, манго. Не суть. Ты спускаешься и понимаешь, что всего лишь каких-то полвека назад здесь пытали ханойских сепаратистов.
3: Да, здесь вообще везде пахнет, как в магазине тайской еды, реально. А этот монах еще невероятный, это невероятный монах. Он согласился быть моим духовным наставником всего лишь за 2 пачки чая, да, шампунь и деревянную пепельницу. Ну, в смысле, я у него все это купил, и он сказал, мы потом духовно с вами свяжемся, он говорит. Ну, я думаю, что он свяжется.
4: Он уже через тело с тобой связывается.
3: Ну,
4: он уже связывается.
1: Тоже, да, ребята, украшение нашей поездки, конечно. Каждой пальме радовались. Вау, вау, я клянусь, они либо из комы вышли только, либо из какого-то маленького закрытого города, знаешь, название которого цифра есть, типа Железногорск 9, вот что-то такое.
5: Вау, hello, man, ufai dai, fao, bao, chisel, diesel, because varicos Anthony Hopkins.
2: Мужчина, то, что вы иностранец, это я вижу, но что вы американец, в это верится с трудом.
5: Ну да, блин, мне все говорят, что у меня чисто итальянский акцент.
1: Чисто, да, итальянский. У тебя и кофта сильно итальянская. С одной стороны он Versace, с другой Armani. Нифига себе. Такой, наверное, даже у Папы Римского нет.
5: Ну да, это лимитированная коллекция. Такие только во Владике есть. Ладно, меня Давид звать. Если что, ищите меня на пляже, я там всегда с чьих-то плеч в воду ныряю.
6: Сынок, ну зачем? Иди сюда, не плакай. Не плакай. Ну зачем ты эту собаку трогала? Ну она же не русская. Ага. Она же не знает, что все толстые и добрые. Покажи ватку. Фиолетовая, бирюзовая, какая красивая, но опасно. Надо подорожник приложить, садись. А вы не знаете, как будет по-тайски подорожник?
5: Фимбл-римбл. Но это не по-тайски, это по-американски.
6: О, а вы американец?
5: Да. А ты вечером что делаешь? Мне нравятся такие, как ты, женщины, дизельные. Ты со спины на Карелина похожа.
6: Тихо, тихо, тихо.
5: Все, все, отстал. Только вечером этого буренку не бери с собой.
7: Так, так, так, так, так, так, так, так, так.
4: Наконец-то.
7: Так, ну что, уважаемые путешественники, давайте я вас быстренько пересчитаю. Раз, два, 604, 20. Не, без толку. Разучился считать все, кроме денег. Сами понимаете, профдеформация. Ладно, можем ехать дальше. Сяофэнь! Пайканде! Да, Сяофэнь отличный водитель. Еще с 3 лет, представляете, еще когда его маленькие ножки не доставали до педали, он уже возил туристов по серпантину. Да. Кстати, они сейчас тоже не достают. Что поделать? Авария. Ну ладно, экскурсия продолжается. Внимание, с правой стороны вы можете наблюдать джунгли Таиланда. Они наполнены разного рода фауной, а также маковыми полями, складами оружия, химлабораториями и рабами. Что ни говори, богата тайская земля. Посмотрите.
1: Слушай, а давай на полном ходу выпрыгнем и, если повезет, приземлимся на конь гепарда, домчим до обратно до гостиницы с ветерком. Так безопаснее будет, 100%, Ян.
2: Валер, ну ты что, реально хочешь в джунгли? После того, как он о них рассказал, ну ты ведь у меня симпатичненький, Валер. Тебя там с руками оторвут.
7: Наша следующая остановка – это тайский государственный заповедник имени Слона. Да. Тут вообще все нахрен имени Слона. Я не знаю, что с этим делать. Но не волнуйтесь, там безопасно. Единственное, кого стоит опасаться, это гигантские вараны. Да. Чтобы вы понимали, насколько вараны большие, вот если варан встанет на задние лапки, да, то он может легко играть в волейбол. Да.
2: Ого!
7: Да. Кстати, на эту причуду мы тоже посмотрим. Играют 5 на 5. Офигенное зрелище, реально. Круто. Борются, значит, за драконий кубок и сколько хочешь кроликов. Ну, а теперь давайте все отдохнем, все отдыхаем, расслабляемся, любуемся красотами Таиланда, потому что ехать нам еще где-то 8-400 часов. Ну, было бы долларов, я бы сказал точнее. Все?
1: Все, конец, мы оттуда не уедем. Вот это вот наша дрожжевая мамаша с ее мамонтенком. С каждым вараном сфотаются, с каждым.
6: Сына, мы с каждым вараном сфотографируемся.
5: Эй, hello, миссис, миссис. Feel the rhythm, feel the jam. Rimble, fumble, dumble, Гарри Поттер, Wi-Fi.
4: Саша, это настоящий американец.
3: Реально?
4: Да.
3: Блин, я 4 года учил английский, вот сейчас вот реальный носитель языка. Я ни хрена не понимаю вообще.
5: Миссис, миссис, кайф со мной, ту Кавказ Маунти. Сакин факин гостеприимство покажу.
4: I am Katya. This is my boyfriend Sasha. We love безлактозиан milk and watch Гарри Поттер every day.
5: А, вы нефоры, что ли? Ладно, удачи в сыроедении.
7: Так, а чтобы еще больше погрузить вас в атмосферу таинственной Азии, мы на протяжении всего пути будем слушать тайскую музыку. Сяофэнь, отсюда бля!
4: Класс!
8: Ну, главное, чтобы по такую музыку змея подниматься не стала, да?
4: Очень смешно. Только я вообще не поняла, про что это.
1: Слушай, а может мы с тобой не поехали ни на какую экскурсию? Может мы умерли после змеиной настойки? И это все ад? Ну правда, очень сходится. Смотри, жарко, страшно. Если вон тот мамонтенок разуется, я клянусь, там, скорее всего, копыта под кроссовками.
2: Валер, ты реально прям уже бесишь. Вот ты сейчас... А потом этой поездкой будешь на каждой пьянке хвастаться. У тебя так с проктологом, кстати, было. И что ты гонишь на наш автобус? Нормально мы едем. Смотри, даже боком.
4: Саша, а ты чувствуешь воду по ногам?
3: Да.
4: Офигеть, это 5D экскурсия. Офигенно, реально.
5: Я там урок фокин мокин римбан димбл. У меня скат под ногами плывет.
7: Да. Уважаемые путешественники, без паники! Без паники. У меня для вас две новости. Первая, так сказать, новость минус вайп. Из-за тропического дождя начались оползни, и нас водно-грязевой массой несет в океан. И новость с пометкой «Супер-класс!» Наш автобус сделан из ДСП. Он не тонет. Поэтому достаем спасательные жилеты, у кого у них есть. И последнее, кого вынесет на берег, не забывайте оставить отзыв. Для меня с селфейнем это очень сильно важно. Щелкайте! Селфейн! Селфейн!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Видите ли, я хромаю. Я травмировала ногу, когда каталась на сноуборде. И это случилось в Италии. И я поехала на прием к итальянскому хирургу. И знаете, в чем разница между итальянским хирургом и русским хирургом? Итальянский хирург похож на Джорджа Клуни, а русский хирург похож на человека, который сделает тебе еще больнее. И, в принципе, в травме ноги есть свои преимущества. Мне стало легче сортировать почту. Я просто удаляю все сообщения, которые начинаются со слов «приходите к нам». И я живу в недостроенном жилом комплексе в Подмосковье. Вы знаете, что храм Саграда Фамилия в Барселоне строят с конца 19 века до сих пор? Мне кажется, просто у нас один застройщик. И я сужусь с застройщиком. Недавно, первый раз в жизни, я была в суде. И знаете, что было самое страшное? Вот ты не знаешь, что надеть. Ты не знаешь, какой сделать макияж. Ну, потому что Космополит нас к этому не готовил. Вот как отрезать челку, чтобы тебя повысили, какой сделать маникюр, чтобы он все осознал. Вот об этом же пишут женские журналы. Хотя я бы с удовольствием прочитала статью о том, как собрать кровать из Икеи, чтобы остаться при этом с ногтями. И женские журналы готовят нас к свиданию с миллионером, к сексу с мужчиной мечты, к поездке на Лазурный берег. Реальность такова, что ты идешь на свидание с мужиком из Тиндера, занимаешься сексом с мужиком из Тиндера, а потом смотришь в окно и видишь, как жена мужика из Тиндера царапает твою машину. Почему-то женские журналы не пишут на важные темы, типа «подбираем осенний образ для визита в Красногорский суд». И сейчас все женщины работают, и у нас уже совсем другие проблемы. Вот я на каблуках не ходила уже 6 лет, потому что у меня уже 6 лет нет времени ходить красиво. Мне нужно ходить быстро. И повседневный макияж занимает 1.5 часа, а у меня утром есть только 10 минут. Поэтому я 10 минут просто смотрю на себя в зеркало и принимаю такой, какая я есть. И ведь если задуматься, мужские журналы тоже не отражают действительность. Судя по ним, вы все время трахались. Да. Там на всех фотографиях голые женщины, все статьи о сексе, и нет ничего о том, как в 32 года жить с мамой. И вообще, если разобраться, все из-за женщин, да? Путешествия, войны, изобретения. Вот вы помните большой адронный коллайдер, который объясняет происхождение Вселенной? Вот вряд ли его изобрел какой-то мачо. Скорее всего, сидел мужик и думал, так, мне почему-то не дают, я хочу разобраться в этом с самого начала. У меня все, спасибо.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Я на самом деле только недавно осознал, почему меня все время поперли из группы металлистов, которые металл играют, да? Ну как поперли? Металлисты, они не говорят, они просто говорят... Все, Олежка, что? Потому что я был на вокале, понимаете? А на вокале я как бы не старался... I wanna see you in the air, I wanna see something. Чисто внешне все еще, щеки это все нейтрализовали, да будто между нами пробежала кошка. Мы повздорили с тобой, увы, немножко. Я там в припеве старался, из себя жил, рвал, типа... Но люди все это воспринимали как... Я бы, наверное, органичнее смотрелся вот в ансамбле Надежды Бабкиной, да? Я бы там затеял... Там же все такие добрики, да, простые мужички. Там вы не видите какого-то пафосного баяниста, который сидит и... Видала, что творю? И это без баяна. Прикинь, что с баяном произойдет. Недавно вот попросил, вот назови ради интереса три черты, которые тебе во мне привлекают как мужчину. Она говорит, ты умный, хороший, добрый. Я говорю, четвертое, упорный. Пятое, хороший, было. Короче, понадобилось вот 13 прилагательных, чтобы не соврать, чтобы я наконец услышал слово сексуальный. Понимаете? А если быть точнее, хорошо, сексуальный. Я... What's up? Yeah. Хотя, опять-таки, внешне это не было ей. Это было круто, у нас получилось, девчонки, у нас получилось, да. Кто тут секси? Ванятка секси, я звоню любую барыню. Ух! Да? И... Сам обидно, что вы считаете, что это правда, что я ничтожество в сексе, да? Ну, так оно и... И весь же мир, да, весь мир же любит добрых людей, да, все любят таких мягких, говорят, ты хороший. Даже на работе есть у кого-нибудь такой мягкий-мягкий начальник, плюшевый, который значит так, если не сделаете эту работу, не поедете со мной по грибы. Ай, у кошки болю с собой. Так, а ну-ка вернулись. Вернулись, я не за... А ну, можно с вами? Да, нет такого, да. Помните, в школе с детства именно все издевались над добренькими училками, да, над добренькими, их изводили, которые, значит так, записываем тему урока. Пошла в зад! Павлик, обращение в русском языке. Аслана Олеговна, а можно в туалет выйти? Нет, Антон, если ты сейчас выйдешь, ты пропустишь новый материал. Поэтому нет, писай в ладошку, я буду рассказывать. Да? А у злых училок, помните, не дай бог, ты вначале спросишь, можно выйти в туалет, тебе ответит не человек, тебе ответит вот мордаунт из трех мушкетеров. Помните, сын Миледи? Вы просите меня выйти, господин Антон. Ну, во-первых, уже не хочется. Во-вторых, а что я вам такого сделал?
2: А помните ли вы Светлану Олеговну, нашу учительницу по-русскому?
1: Да, я в прошлом году в ладошке сделал.
2: Так вот эта женщина была моей матерью, открывая хохотальник, Катоша.
1: Нам с детства, помните, говорили, будь добрым, доброта, она тебе всегда воздастся. Но мне кажется, в политике это вообще не то место, где нужно делать добрые дела. Помните, вот Ангела Меркель недавно предложила, чтобы все страны Евросоюза, богатые более-менее, приютили по 200 тысяч беженцев, французы, умные люди. Французы, они сказали, понимаете, что эти, если беженцы, они придут к нам, в нашу страну, они же испортят наши традиции, наши обычаи, которые мы создавали аж со времен переезда из Алжира и Марокко. Вы с ума сошли, что ли? И просто, ну, при всем уважении арабы, но это не норвежские пенсионеры, согласитесь. Они не будут прям бережно чтить местные традиции и говорить, а, то есть у вас геев уважают. Хорошо, Махмуд, потуши дядю, потуши. Я пока башку пришью, все. А вы нам тоже не сказали, что... А, вы... Все, давай не таратори, ладно. Просто арабы — это люди, которые не умеют ассимилироваться, да? Отсюда возникают вот эти отдельные арабские кварталы в Париже. Далеко не самое приятное место для туристов. Вряд ли вот на канале Discovery увидите рекламу типа... Пожалуй, самое романтичное место в Париже — это арабские кварталы. Ведь здесь вы по-настоящему начнете ценить свою вторую половинку, а именно ноги. А мне кажется, действительно, где сейчас не хватает доброты, это вот наши российские дороги. Потому что какими мы не были бы добрыми, согласитесь, в жизни, какими бы мягкими не были, вылезая вот на российскую дорогу, все, ты мразотас, ты просто, ты, это же просто, я ненавижу, это цитадель агрессии какой-то. Вот у нас даже дьявол вспотеет. Вы что сигналите? Я просто скорую пропускаю. Батюшка, успокойся. Себе покажи. Просто... Вот даже, не дай бог, ты кого-то подрежешь, да, и через миллисекунду просто не нажмешь аварик и, мол, извините, все, на тебя захотят посмотреть, да? И для того, чтобы догнать и соберись, да, соберись, и поехали дальше. Нет, как минимум, чтобы подарить себе вот этот вот взгляд выжигающий, да, который в теле раковые клетки образует. Ты думаешь, смотришь, господи, Шамиль Басаев жив, Шамиль Басаев жив, смотри. А эта девочка едет, понимаете, девочка. Будьте добрее, ребята, спасибо, спасибо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Премьера на Юмор ФМ. Старше 16 лет.
1: Девочки, дорогие, теперь мы можем поговорить с вами честно. У меня просто накопилось несколько вопросов, на которые очень бы хотелось получить ответы. От всех мужчин адресую вам. Вот вы, женщины, вот скажите, пожалуйста, какого размера должна быть кровать, чтобы вы до нас не достали во время сна? Ну, сколько километров должна эта кровать, чтобы вы ногой вот этой вот нас не накрывали все время? Не... На огромной кровати King Size ты просыпаешься в 3 часа. На краю, на тебе не одеяло, на тебе нога вот так вот сверху лежит. Почему? Перекати поле стабильнее, чем женщины, когда спят вообще. Ну, каждый раз ты ложишься на свою половину кровати, между вами одеяло, ты выставляешь подушки, эту, блин, великую китайскую стену мягкую, чтобы варвары не напали с той стороны. Смотришь, она где-то в километре лежит, ты все, в соседней области, дорогая, ты в Саратове, спокойной ночи, давай, все. Ты только поворачиваешься на бок, и сразу этот шлагбаум из ноги, хренак сверху, сразу, накинула ногу. У вас же еще эта нога, она же 400 градусов, горячая, жаркая, там если между ногой и мной леща положить, он к утру, блин, копченый будет. Ну, серьезно. Ну, а ты же любишь ее. Ты всю ночь, ты терпишь, потеешь, лежишь. Но стоит тебе своей ногой чуть дотронуться до ее тела и сразу... Ты больной? У тебя ноги ледяные. Что за пятки шершавые? У тебя ногти такие длинные-то. Да, блин, хватит меня унижать. Я просто хотел чуть ласки и все. Девочки, честно, к вашему сну куча вопросов. Вот скажите мне, почему перед сном вы все смотрите фильмы про маньяков? Вот что там вас успокаивает в этих в маньяках, а? Как мы вообще вот пришли от этого вот, от «Спи, моя радость, усни»? Да, Алексей Пойманов готовил холодец из своих жертв. Ну как? Как под это вообще можно уснуть? И под утро еще наезжать на нас. Что ты всю ночь дергался? Да я сваливал! Убегал, я спасался! И я бы спасся бы, если бы не эта нога твоя сверху держала меня плотно! Девочки, просто вопрос, еще один. Вот вы чистоплотные, да, все у вас чисто, все у вас убрано. Вы классные, вы говорите, не разбрасывай носки, не надо, убери кружку, давай, не дыши в этой комнате, я пыль протерла. Но почему, объясните, у любой девушки в машине филиал помойки? Ну почему, как будто золотое яблоко и кофемания поножовщину устроили там внутри машины. Видели мусорное пятно вот в Тихом океане? Это чей-то, блин, мини-купер. Вытряхнули туда, и оно там плавает до сих пор. Вопросы, просто вопросы, просто вопросы. Вот скажите, где случился тот момент, когда вы решили, некоторые из вас решили, что одна сережка в ухе – это мало? Вот тут вот у них вот серебряный запас Монголии висит в одном ухе, а во втором ничего, пустота. И вот она ходит. Ты когда по улице идешь, тебя ж направо ведет чуть-чуть. Ну распредели как-то металлолом. Ну не дай бог кто-то будет мимо себя с магнитом, блин, пол лица оторвет туда. Просто вопросы, просто вопросы.